Если вам вдруг встретился человек с повышенным эмоциональным фоном, назовем это так, то помните знаменитую фразу мультперсонажа: «Спокойствие, только спокойствие». Друзья, пусть у вас все будет спокойно, пусть все будет хорошо. Ну и вообще впереди, я уверен, все будет лучше даже, чем было. Зовут меня Олег Пивунов, это «Первая автомобильная». Друзья, над всеми кварталами и районами, автострадами звучит авторадио с хорошей музыкой. Доброго часа вам, если вы с нами.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
6: Радиоканал Авторадио Вологда. Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

Действительно, таких, как мы, на Земле много, и это хорошо. Пусть будет еще больше. Будем объединяться в большие-большие компании по интересам. Ну, например, те, кто слушает Авторадио, мы все, согласитесь, как одна большая семья. И впредь хочется, чтобы так и оставалось. Друзья, зовут меня Олег Пивунов. Всем прекрасного расположения духа в этот поздний час. Где бы вы ни были, ловите мои лучи добра и приветы. Ну что, с первым автомобильным, как всегда, только вперед.

0: счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+.
1: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Радио представляет.
1: Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель?
0: Вы мечтаете о развитии и продвижении?
1: Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле
0: на сайте Авторадио.ру
1: и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру
0: при поддержке агентства стратегических инициатив.
2: 16+.
3: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер один.

море вещь великолепная. Вот сколько раз не бывал у морских берегов, а все хочется и хочется и хочется. Согласитесь. Как-то так приманивает и притягивает. В этом плане море сродни вечернему эфиру Авторадио. Не скромничаю. Мне кажется, один раз его прослушав, всегда хочется. Да почему только вечернего? И утреннее шоу, и другие часы. Потому что у нас здесь хорошо, согласитесь. В том же духе и двигаемся вперед. Меня зовут Олег Пивонов. Страна, привет! Привет!

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире.
3: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, блин.

Кравченко и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

Что наша жизнь? Игра, действительно. А игр, кстати, в прямом эфире Авторадио хватает, и они проходят практически ежедневно. Если еще не слышали, то прямо с утра и начинайте. Обязательно можно что-то выиграть. Читайте подробности на сайте авторадио.ру. У нас каждому найдется, ну, какая-нибудь доля удачи, я абсолютно уверен. Движемся дальше с первым автомобильным во все города вещания. Большущий мой привет. Зовут меня Олег Пивунов. Друзья, пусть у вас все будет прекрасно.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
3: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

Ты меня зовешь, я здесь, чтобы знала ты, я есть. Узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука. Ты зовешь меня, чтобы я тебя позвал.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Реклама. Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
3: Указана стоимость автомобиля «Лада» грантов комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Акция действует до конца месяца.
5: В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
8: Хотите стать профессиональным водителем категории D, BE, C и CE? Тогда обучайтесь в учебно-кадровом центре «Машинист». Наши опытные преподаватели помогут вам получить необходимые знания и навыки. Звоните по телефону в Вологде 27-54-02 и записывайтесь прямо сейчас.
9: Ремонт дорожает, но плитку все еще можно купить выгодно. Только в июле в «Мастер-плиткинг» «Керамогранит» по 990 рублей за квадратный метр. Для квартиры, ванной, кухни, прихожей или дачи практичное решение по честной цене 990 рублей. Сэкономьте и время, и деньги. «Мастер Плиткин», школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у консультантов.

0: За рулем или пешком, на велосипеде или электросамокате, ты знаешь все про безопасность на дороге? Тогда докажи и выиграй iPhone в проекте «Игра по правилам» на Авторадио. С 1 июля проходи тест на знание ПДД на сайте авторадио.ру. Стань лидером недели и сыграй с нами в прямом эфире. Каждую пятницу определяем финалистов, которые сразятся за главный приз проекта. Это «Игра по правилам» на Авторадио. При поддержке Госавтоинспекции МВД России и ПКУ дирекция программы ПДД 18+.
1: Реклама. Премьера на домашнем.
2: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
2: Я здесь, рядом.
1: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 7 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В 15 регионах России ожидается повышенная пожарная опасность. Об этом подробнее через секунду.
3: Про главное.
2: В ближайшие три дня чрезвычайная пожарная опасность прогнозируется в Мурманской области, на юго-востоке Архангельской, а также в Коми. Об этом ТАСС сообщил ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, аналогичная ситуация прогнозируется в Херсонской, Запорожской, Иркутской, Томской областях, а также в Донецкой Народной Республике, в Якутии, Приморском, Камчатском, Алтайском, Хабаровском и Красноярском краях и в Чукотском автономном округе. Синоптик уточнила, что речь идет об оценке состояния атмосферы, а не о мониторинге возникших пожаров. По ее словам, индекс определяется по сумме максимальных температур. Показатель может снизиться при выпадении осадков, отметила Макарова.
3: Про ограничения.
2: В Крыму приостановили движение пригородных поездов до Евпатории. Об этом сообщила Южная пригородная пассажирская компания на своем сайте. Ограничения коснулись пригородных поездов по маршруту в Джанкой и из него. Движение осуществляется только до станции Элеваторная. О снятии ограничений сообщат дополнительно. Напомню, 2 июля перевозчик Grand Service Express сообщил, что время начала продажи билетов на поезда в сообщении с Крымом сокращено до 45 суток. Раньше срок составлял 90 дней. Решение было принято в связи с тем, что осенью на полуострове запланированы ремонтные работы. Это приведет к корректировке расписания некоторых поездов, уточнили в компании.
3: Про регионы.
2: На автозаправочных станциях Анапы начали дежурить сотрудники администрации, полиции, представители казачества, а также волонтеры спортивных и общественных организаций. Об этом сообщила пресс-служба мэрии курорта в своем телеграм-канале. По информации городских властей, дежурные помогают организовать движение автомобилей, следят за соблюдением порядка, предотвращают конфликтные ситуации и не допускают попыток заправки топлива в канистры. В мэрии отметили, что такие меры направлены на систематизацию и оптимизацию работы АЗС.
3: Про инициативы.
2: В Госдуму внесут законопроект о бабушкиной зарплате, ежемесячной выплате для дедушек и бабушек, которые воспитывают ребенка до 3 лет, сообщает ТАСС. Инициатива предлагает установить ежемесячную выплату размером на уровне минимального размера оплаты труда по региону. По словам парламентариев, для получения выплаты мать или отец не должны находиться в отпуске по уходу за ребенком, а сам ребенок на полном гособеспечении. Этим же проектом предлагается создать ежемесячную соцвыплату в размере минимального размера оплаты труда безработным родителям в связи с рождением и воспитанием ребенка до 3 лет. И еще об одной инициативе. В Госдуме предложили поощрять школьников за успеваемость деньгами и не только. Обращение с таким предложением депутаты направили вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. Согласно идее, формами поощрения за значительный образовательный прогресс за определенный период обучения могут стать единовременные выплаты, образовательные сертификаты, гранты на дополнительное обучение, либо иные меры поддержки, определяемые уполномоченными органами. Официальный курс доллара сегодня 77 рублей 93 копейки. Курс евро, установленный Центробанком, 88 рублей 71 копейка. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: пятница, дамы и господа, этот день настал. 3 июля, 7 часов утра в Москве. Драйв-шоу «Поехали» в эфире Авторадио официально. В эфире открывает этот день. Привет всем нашей огромной, невероятной стране. Всем тем, кто пытается открыть глаза. Сегодня, друзья, абсолютно, ну, действительно особенный день. Абсолютно. Исторически, я бы так сказал. По двум важным причинам. Сейчас поймете. Во-первых, уже завтра, собственно, вся страна оторвется на грандиозной дискотеке Авторадио. Да, этот день уже практически его видно. Так что будьте готовы и подготовьте кеды, собственно, настраивайтесь как-то вот на то, чтобы мы будем очень много танцевать и очень много будем громко петь. Голосовые связки вам понадобятся. Это будет легендарно. Ну, а во-вторых, мы с Ваней сегодня... финалем, наверное, так скажем. У
1: нас сезон.
0: Сезон, да, можно сказать, наверное, и так. Да, проводим крайний, если это правильно говорить, эфир. И официально уходим в отпуск. Поэтому сегодня, дамы и господа, за микрофоном повышенная концентрация счастья. Напротив меня уже сияет, как начищенный самовар. Встань, покажи, в чем ты сегодня, боже мой.
1: Я в праздничном, это... ребят, никогда что? За все время работы на Авторадио я вот так еще не приходил на работу.
0: Жених, не хватает только кушака. И невеста, наверное. На выкуп едем. Что происходит?
1: Это все в кабинете у нас лежит.
0: Ребята, Иван Броневой.
1: Здравствуйте все. И наш ускоритель, наш официальный допинг, чтобы утром проснуться, глаза открыть, еще и улыбнуться после всего этого, Денис Курочкин.
0: Вот это накидал ты, конечно. Теперь соответствовать придется.
1: Ну а как? Хотя бы вот эти 3 часа.
0: Веришь ли ты, что мы сделали и доползли до финала сезона? Ну, нашего, во всяком случае.
1: Нет. Вообще не верю.
0: Я тоже. Быстро как-то время пролетело. Ладно, давайте... Главное, каждую минуту сегодняшнего эфира ловить и получать от нее удовольствие. Сейчас мы, значит, вместе с вами проснемся окончательно благодаря музыкальному треку для правильного пятничного подъема. А потом организуем уже драйв-чат и будем там общаться. Да и много сюрпризов для вас мы подготовили. Поехали!
2: Драйв-шоу «Поехали!» Каждое утро

0: Позвонить мы вас еще сегодня попросим, и неоднократно. Собственно, если хотите, конечно, получить билеты на большую дискотеку Авторадио, которая случится вот-вот, уже завтра. Уже завтра этот день настанет. Собственно, телефон у нас есть, но пока давайте перейдем к драйв-чату. Ребята, там тоже пригодится вам цифры. Они прежние, ничем не поменялись, и, собственно, всегда открыты и доступны. Мы сейчас их тоже озвучим, но прежде, давайте еще раз напомним, в студии Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
0: Прямо сейчас запускаем драйв-чат, и сегодня вот мы о чем хотим с вами поговорить.
2: Драйв-чат. Поехали.
0: Пятница как-никак. Можно уже немножечко выдохнуть, правильно? Это я вам напоминаю, чтобы вы в погоне за большими целями все-таки немножечко дали себе отдохнуть, передохнуть и дали возможность замечать что-то хорошее, что происходит прямо сейчас и здесь, и вообще вокруг вас. Вот, например, завтра уже большая дискотека Авторадио. Да?
1: Время пролетело сумасшедшее просто.
0: Вроде бы только начали готовиться. Угу. Вроде бы только с тобой думали, а как и что, а уже все это случится завтра. Поэтому сегодня мы решили посвятить тему, конечно, вот этим маленьким, почти малозаметным радостям, которые, возможно, вы перестали замечать, опять же, в погоне и череде рабочих задач.
1: Но вообще психологи рекомендуют, это официальная информация, что нужно себе каждый день уделять время и доставлять хотя бы одну маленькую радость, а лучше там 3 или 5. Не так, что я вот сейчас поработаю месяц и потом в отпуске оторвусь, а каждый день по чуть-чуть обязательно, чтобы чувствовать себя счастливым и чтобы замечать все приятные моменты, которые с тобой происходят в жизни.
0: Ну, вот уйти пораньше с работы, чтобы подготовиться к завтрашнему событию. Счастье?
1: Да. Да, и уважительная причина вместе с тем.
0: Дали горячую воду на день раньше. Радость.
1: Это просто феерия.
0: Радость, понимаешь. Выиграл билеты на большую дискотеку Авторадио, когда вообще не ожидал и думал, что не дозвонишься.
1: Новый семейный праздник.
0: Это счастье. Собственно, об этом мы сегодня и хотим поговорить. Ребята, тема, я думаю, достаточно понятна. Какие они для вас, ваши маленькие радости? Может быть, они как раз для вас уже с вами случились, и вы готовы ими поделиться. Пожалуйста, 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК, все доступно и открыто. Открыто для того, чтобы вы стали частью нашего эфира. Кстати, по поводу большой дискотеки. У нас будет сегодня еще определенные спецвыпуски. Мы хотим, чтобы вы узнали об этом чуть больше. Приоткроем вам кулису, куда никто никогда не заглядывал. Пробежимся по небольшой истории, а еще расскажем, что вас будет ожидать. То есть, да, инсайды, которые есть только у нас, и сегодня мы их обязательно озвучим уже через пару минут.
1: Ну и будет возможность пару билетов финальных у нас тоже забрать в эфире. Так что, пожалуйста, держите телефон наготове и слушайте наш эфир внимательно.
2: Поехали! Драйв-шоу!

0: Немченко и многие другие.
1: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
2: Реклама. Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
3: Техцентр МКР. Полный цикл обслуживания вашего автомобиля. Кузовной ремонт и покраска, техническое обслуживание, ремонт подвески и тормозов. Также подберем запчасти. Вологда, окружное шоссе 69. Телефон 700-704. Техцентр МКР. Доверьтесь профессионалам. ИП Крылов ВА, ИНН 352-502-976-590.
4: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
5: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
6: Указана стоимость автомобиля «Лада», гарантия комплектации «Стандарт», плюс с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Акция действует до конца месяца.
8: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
9: Раз, два, взял. Новый грузовик. УАЗ Профи Полуторка. Вытянет любой бизнес. Двускатная шиновка. Увеличенная грузоподъемность. Усиленная подвеска. УАЗ Профи с выгодой. Только у официального дилера в городе Вологда. УАЗ Север. Подробности по телефону 55-93-93.
10: Для всех, кто знает толк в настоящих украшениях, это шок. Скидки до 90% в Ювелирторге.
11: Теперь еще больше товаров со скидками до 90%.
10: Ювелирторг. Драгоценное. Настоящее.
12: Акция до 15 августа 2026 года. Подробности в магазине «Мира 42».
13: Высшее образование. Успей поступить без ЕГЭ. Удобный график обучения. Государственный диплом. Академия Мубинт. Орлова 4А. Бизнес-центр Беладжо. Телефон 26-50-06.
14: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.

0: на радио. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Ты готов? Поехали!
1: Мы-то точно готовы, дамы и господа. Это драйв-шоу «Поехали» в эфире Авторадио. На календаре пятница, напоминаю, 3 июля. А это значит, что весь наш эфир сегодня будет посвящен одному грандиозному событию. Друзья, длительный обратный отчет официально завершен. Мы вышли на финишную прямую. Главный музыкальный феномен этого лета случится уже завтра.
2: 4 июля современный стадион ВТБ-арена примет большую дискотеку Авторадио. Прямо сейчас, друзья, мы открываем нашу специальную рубрику, в которой докажем на реальных, абсолютно фактических событиях и цифрах собирать аншлаги и удивлять планету. Это наш фирменный почерк.
0: Большая дискотека Авторадио.
1: Итак, давайте подробно отмотаем время назад и вспомним, как зарождалась эта история. 24 года назад, 29 ноября 2002 года, Авторадио совершил настоящий переворот в концертной индустрии. Мы провели свой самый первый масштабный фестиваль во Дворце спорта «Лужники». Это был первый международный фестиваль дискотека 80-х. До Авторадио никто в стране не рисковал собирать под одной крышей десятки тысяч людей на многочасовой музыкальный марафон. Даже подумать об этом никто не мог, а еще с участием десятков артистов. Все билеты были полностью раскуплены из касс «Защитные дни».
2: Ну и логично, наше шоу мгновенно переросло рамки «Лужников» и переехало аж на 16 лет в крупнейший спорткомплекс столицы, легендарный «Олимпийский». Ну и здесь Авторадио установило тоже абсолютный и, кстати, непобитый билетный рекорд площадки за все годы ее существования. Собрали, внимание, 30 тысяч человек на одном концерте ежегодно. Чтобы, ну, вы понимали масштаб, предыдущий рекорд в 23 тысячи зрителей принадлежал всемирно известной группе Pink Floyd.
1: Ну а дальше больше. Главный мировой триумф случился в 2010 году. Авторадио привело первую в истории планеты дискотеку в полноценном формате 3D. Это фантастическое событие официально вошло в книгу рекордов России. Дайте аплодисменты, коллега.
2: Пожалуйста.
1: Это абсолютно точно заслуженно. Как самый массовый одновременный просмотр трехмерного шоу в истории человечества. 30 тысяч человек в зале одновременно надели специальные стереочки, чтобы увидеть объемную графику. Ничего подобного до нас никто не делал.
2: Ну и надо признать, абсолютные аншлаги и мировые рекорды — это, конечно, уже ДНК Авторадио. И уже завтра на стадионе ВТБ-арена мы выходим на принципиально новый уровень. Мест на трибунах, в танцевальном партере и фан-зоне ну практически не осталось. Прямо сейчас заходите на официальный сайт Авторадио.ру, забирайте, ну, буквально последние билеты и сделайте таким образом свое лето легендарным.
1: Ну а мы драйв-шоу поехали, едем дальше под главные хиты главных артистов. И, кстати, в следующем часе мы расскажем тебе о них, о легендарных артистах, которые выступали за всю историю Авторадио, подробнее. Да, будут некоторые инсайты. Ну, а еще в ближайшем будущем разыграем два пригласительных на наше супершоу. Вот здесь вот, ой, как нельзя зевать и пропускать этот момент. Будьте внимательны.
0: Большая дискотека Авторадио. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды споют свои главные хиты. Зайди на сайт Авторадио.ру. Займи свое место на главном танцполе этого лета.

0: Синоптики летом обещают до 30. АТ-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: «Ссангйонг» теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП. KGM – надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест Drive на kgm.ru.
7: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
8: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+. Девочка,
9: вы... Фильм нам очень понравился, прям супер.
10: Хороший фильм. Мне понравился. Мне тоже очень понравился.
11: Фильм «Летом всякое бывает». «Побег из Колбора». Уже в кино. 6+. Авторадио.

0: практически финальная возможность поехать вместе с нами, а точнее попасть в последний вагон и оказаться в самом эпицентре летнего невероятного события большой дискотеки Авторадио. Случится все это уже завтра, 4 июля, на стадионе ВТБ-арены. И прямо сейчас давайте познакомимся с уже на 70% счастливчиком. Ведь желающих много, и дозвониться нам, прорваться через невероятное количество людей, это достаточно уже сложно. Но это получилось. Привет, как тебя зовут?
1: Доброе утро.
2: Привет, Дмитрий.
0: Дмитрий, давай знакомиться ближе, ты откуда?
2: Из Москвы.
0: Из Москвы, супер. В случае победы, Дим, скажи мне, пожалуйста, с кем ты пойдешь на большую дискотеку Авторадио?
2: Я пойду со своей супругой.
0: Классно, у нас прям такое, знаешь, что не мужчина дозванивается, я пойду с супругой. А вот девушки, кстати, говорили, что пойду с подругой.
1: Ну или еще не решили с кем тоже.
0: Или еще не решили. Так, Дим, а танцевать умеешь?
2: Конечно,
0: ну,
2: а как же?
0: Мы надеемся.
2: Жгу по полной.
0: Надеемся, что под тобой просто будет дым под твоими ногами на танцполе. Ну давай тогда перейдем к правилам и попробуешь забрать у нас два пригласительных на большую дискотеку Авторадио.
1: Смотри, сейчас мы включим нарезку из трех треков одной крупной, мощной, яркой, ослепительной просто звезды. И тебе нужно понять, какой из трех треков она точно исполнит на большой дискотеке Авторадио уже завтра на стадионе ВТБ-арена. Если... справишься, билеты у тебя в кармане.
0: Понятно?
2: Понял, Денис, понял.
0: Ну и ладно.
1: Да и да, ну и бог со мной.
0: Итак, переходим к артистке, которая будет выступать, будет зажигать. Я уверен, что будет невероятно приковывать взгляды не только девушек, но и мужчин. Особенно тех, кто будет стоять ближе к сцене, хотя будет видно везде. Это Люся Чеботина. Да. Давайте послушаем.
2: Да.
0: Ну подожди.
1: Ты женой идешь, ты чего поплыл?
0: Рано ты включаешь фантазию. Сейчас включи слух. Ух, тебе он пригодится. Поехали.
3: Большой хит. Игра. Выбирай. Один.

0: Ну вот они и прозвучали, эти великолепные хиты. Твоя задача, Димка, выбрать, какую же песню исполнит Леся Чеботин. Давай, быстрее.
1: Денис, а можно еще раз? Первая у нас еще «Лучше раз. Я останусь среди своих подруг».
2: «Каблук» называется.
1: Вторая она.
2: «Каблук»,
1: да.
2: «Забывшего».
1: Да, «Каблук».
2: Вторая «Забывшего». И третья по барабану.
1: А ты...
0: Подсказок нет. Из трех вариантов.
1: Я понял,
0: нужно выбрать.
1: Понял. Второй вариант.
2: «Забывшего». Я поднимаю тост.
1: Да, да.
2: Ты уверен? Точно? Смотри внимательно.
1: Хорошо, все. Все, каблук.
0: Твое звание или ответ? Дим!
1: Каблук!
0: Ответ принят!
1: Каблук!
0: Проверяем.
3: Большой хит! Лучше я останусь среди своих подруг.
0: Последний момент, последний вагон, в мгновение просто.
1: Вау, Денис, Иван, вау!
0: Вау, теперь я вау скажу.
2: У нас есть новый джингл.
0: Вау, Денис, Иван.
2: Димка, ну мы тебя поздравляем.
1: Вау!
2: Продолжай, давайте его просто оставим.
1: Спасибо, ребята, я вообще в последний поезд попал, ура!
2: Попал! А это значит, что завтра, 4 июля, тебя, Дим, и твою супругу мы ждем на стадионе ВТБ-арену на большой дискотеке «Авторадио», где как раз...
1: Спасибо! Спасибо! Спасибо, «Авторадио», спасибо всем! Вау!
2: Нет слов и нет комментариев. Здесь, по-моему, все Димка сделал за нас. Ребят, хотите испытать тот же эффект, хотя еще событие не началось?
0: Это только от предвкушения.
2: И быть как Димка. Ну, слушайте эфир внимательно. Есть у нас еще для вас сюрпризы невероятные. И поверьте, все, кто окажется вместе с нами завтра на стадионе ВТБ-арена, ну, впитают в себя такое количество положительных эмоций, что хватит лет на 300.
0: Минимум.
2: Минимум, это точно.
0: Кстати, о сюрпризах один расскажу. Сделаю его, так сказать, популярным. Партнер наш, Национальная лотерея, прямо на фестивале позволит кому-то из вас выиграть 1 миллион рублей.
2: Прикинь, если это будет Димка.
1: Вау!
2: Там, там до конца года будет.
0: Стадион просто разорвется от его. Вау! Ну, короче говоря, приходите пораньше, лотерейные билеты «Мечтальон» приобретайте и получаете шанс выиграть 1 миллион рублей. Следующим миллионером можете стать именно вы, категория 12+.
3: Миллион рублей может стать вашим. Уже 4 июля на большой дискотеке «Авторадио». Покупайте на концерте билеты лотереи «Мечтальон» и участвуйте в розыгрыше миллиона прямо на шоу.
4: Срок акции «Миллионер» на трансфоле дано 4.07.2026. Информация об организаторе лотереи и акции, правилах проведения лотереи и акции, призовом фонде лотереи и акции, количество призов, срок, месте и порядке их получения на mlotto.ru и авторадио.ру. Материал 2Т «Спортсоюз». Алгоритм номер 19 «Мечтальон». Срок лотереи до 29.08.2034. 18+.
3: Большой хит!

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: В Вологде сегодня днем, по данным Яндекс.Погоды, будет преимущественно пасмурно, плюс 20 градусов на термометре. Вечером плюс 19, облачно с прояснениями, а ночью 13 градусов выше 0.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Как насчет поехать дешевле? На раз – скачал приложение «Максим». Два – заказал в «Максим». Три – уехал дешевле.
4: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
5: Все для путешествий. Автомобильные багажники и боксы «Бозал». Крепление для велосипедов, лыж и сноубордов «Атлант». Фаркопы. Автостудия «Альфа». Все-все-все для вашего автомобиля. И даже немного больше. Тепличный микрорайон 1А. Телефон 70 10 76.
6: Катаракта. Глаукома. Близорукость. Дальнозоркость. Астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой Visus Absolut. Вологда Марии Ульяновой, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Крутые мужики летом не расслабляются. Они на тракториста обучаются.
8: Запишись в учебный центр «Спецкадр» и получи востребованную профессию. Проводим обучение на тракториста, машиниста экскаватора и автогрейдера, водителя-погрузчика, оператора-харвестера и форвардера. Учебный центр «Спецкадр». Вологда. Горького, 91. Телефон 8 800 222 89 90.
9: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
10: Учебно-кадровый центр «Машинист» производит обучение на тракториста, машиниста экскаватора, в том числе импортных экскаваторов, машиниста бульдозера, водителя погрузчика, машиниста катка, машиниста автогрейдера, оператора лесозаготовительных машин, харвестер, фарвардер.
11: Наш адрес: Вологда, Чернышевского, 69А. Телефон 27-54-02. 27-54-02.
12: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
13: Автомаркет «Техносервис» предлагает выгодные условия для обслуживания грузового транспорта, накопительную систему скидок и рассрочку для юридических лиц. У нас есть все для вашего грузовика. От лампочки до брызговика. Мы находимся по адресу: Окружное шоссе, 9Б. Телефон 51-20-20.
14: Внимание, внимание! Профиль-центр объявляет снижение цен на 3D-сетку для забора. Эстетично, надежно и недорого. Акция действительна до конца месяца. Профиль-центр. Кровля. Фасад. Забор. Звоните 54-54-54.
15: Ремонт дорожает, но плитку все еще можно купить выгодно. Только в июле в «Мастер-Плиткинг» керамогранит по 990 рублей за квадратный метр. Для квартиры, ванной, кухни, прихожей или дачи практичное решение по честной цене 990 рублей. Сэкономьте и время, и деньги. «Мастер Плиткин», Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у консультантов.
16: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.
1: Реклама на Авторадио. 70 72 82.

0: Драйв-шоу. Поехали!
1: А мы тем временем, друзья, вновь открываем наш драйв-чат, а точнее его впервые открываем, как порция ваших сообщений-то уже наполнилась. Напомним, сегодня мы вас спросили о ваших маленьких радостях в жизни. Уйти в отпуск, пока другие работают, прибежать первым, когда откроет двери стадион ВТП-арена, и быть ближе к сцене, чтобы увидеть, как мы вот пару минут назад с Илюс Чеботиной, получить эффект вау. В общем, об этих маленьких радостях давайте сегодня говорить. 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК.
0: Драйв-чат. Поехали.
1: Ага, что есть к этой минуте? Полетели.
2: А Денис пишет: сегодня ровно 2 года, как я получил водительское удостоверение, пошел учиться в автошколу довольно в зрелом возрасте, в 38 лет. До этого думал, что водить машину вообще не мое. И вот теперь я обожаю водить машину. Я хочу сказать, как Денису повезло. Представляешь, получил права в день рождения Госавтоинспекции России. Кстати, сегодня у Госавтоинспекции России 90 лет. Мы поздравляем.
1: Поздравляем. Аплодисменты. 90 лет.
2: Спасибо вам за службу, за нашу безопасность на дорогах.
1: Да. Интересно, быстро он сдал?
2: Вот этот вопрос меня интересует, но вроде как неудобно спрашивать.
1: Ну почему? Денис, быстро сдал? Или нет? Так, ну что, есть еще маленькая радость. Я, наконец-то, вот так вот неожиданно, это все, знаешь, такая радость дачника, скажем так. Около года ходил, смотрел на ванну-джакузи. Вот такая пишет Андрей. Ванна-джакузи, которую, вот я знаю, что это такое, стоит она немалых денег. Но в итоге, зайдя в магазин, увидел просто колоссальную скидку. Сначала не поверил своим глазам, думал, что это, наверное, ну, за счет какого-то брака, знаешь, как-то выставочный товар.
2: Ну, понятно,
1: товар,
2: да,
1: тому подобное.
2: Уцененка.
1: Как оказалось, нет, просто последний товар, нарушена коробка, да, и я ее забрал на 70% дешевле.
2: Воу.
1: А хотя зашел туда просто за саморезами.
2: Вот это повезло.
1: Саморезы так и не купил. То, что башня отлетела от радости, что теперь он все выходные, понимаешь, свой отпуск проведет булькой в воде.
2: Тут нам Ирина написала, говорит: доброе утро, Денис, Иван, и всем-всем-всем. Совсем не маленькая радость у меня. Приехала сегодня рано утром в Москву, устроюсь в гостинице, осмотрюсь и завтра на дискотеку. Еще одна радость. Дочь 30 июня выиграла 2 билета как раз к вам на дискотеку. Вот.
1: Молодец.
2: Из Сочи приехали ребята.
1: Супер. Из Сочи?
2: Из Сочи. Вот Ирина из Сочи, да.
1: На чем, кстати, добирались? Напишите, пожалуйста. Поезд, самолет, может быть, автомобиль. Классно. Так, ну что, есть еще маленькая радость. Я все-таки добавляю о том, что вокруг нас лето. Это сидеть летом на даче, пишет нам без подписи, но очаровательная кудрявая девушка. Говорит, сидеть летом на крыльце, есть арбуз ложкой. Прям
2: ой,
1: вот ложкой.
2: Хорошо.
1: В одно лицо. Землянику и малину. Прям с куста и бегать босиком по траве. Кстати, очень хорошо заземляет.
2: Вообще, говорят,
1: если
2: полезно.
1: Если ты очень сильно нервничаешь, у тебя уже все перегруз головного мозга, угу. Снимаешь обувь, ходишь босичком, прям буквально час. Да, можно заболеть, как я это сделал. Но зато успокаивает невероятно.
2: Главное, чтобы на даче, а не на газоне городском.
1: Дожди пишет, что будет скучать, ведь у нас отпуск.
2: Мы тоже будем скучать.
1: То сейчас отменим его, господи. Так, 915-459-2020, смс-мессенджер Макс и группа ВК. Ваши маленькие радости в жизни. Пишите, сообщайте нам о них и плавно переезжаем в новый час.
0: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро на Авторадио.
3: За рулем или пешком, на велосипеде или электросамокате. Ты знаешь все про безопасность на дороге? Тогда докажи и выиграй iPhone в проекте «Игра по правилам» на Авторадио. С 1 июля проходи тест на знание ПДД на сайте авторадио.ру. Стань лидером недели и сыграй с нами в прямом эфире. Каждую пятницу определяем финалистов, которые сразятся за главный приз проекта. Это «Игра по правилам» на Авторадио. При поддержке Госавтоинспекции МВД России и ПКУ, дирекция программы ПДД 18+.
0: Реклама. Санъёнг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
4: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
5: Это безумие. Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kit и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. место. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
6: «Пятерочка» выручает!
7: Деда, а когда мы будем твой дом пить?
8: Мне кажется, что будет честно поделить все поровну.
9: Не внуки, а мафия.
10: Николай Добрынин, Андрей Мерзликин, Никита Кологривый, Глеб Калюжный, Аня Покров. В семейной комедии «Дед Фомич» уже в кино. 12+.
11: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В России ожидают дальнейшего снижения ключевой ставки. Об этом подробнее через секунду.
3: Про главное.
2: К концу года ключевая ставка может снизиться до 13-13,5%, спрогнозировал для газеты.ру эксперт фондового рынка Александр Джуоев. По его словам, одним из факторов, на который будет ориентироваться Центробанк при принятии решения по ставке, будет динамика цен на топливо. При этом бюджетная политика останется основным стоп-фактором, который сдерживает регулятора от более быстрого снижения ключевой ставки, добавил эксперт. Устойчивое увеличение цен на моторное топливо может привести к ускорению инфляции и в других товарных категориях, что станет дополнительным аргументом в пользу сохранения более высокой ключевой ставки на протяжении длительного периода, отметил эксперт.
3: Про мошенников.
2: Мошенники начали использовать новую схему обмана, запугивая россиян, якобы обнаруженной подозрительной активностью в цепочке переводов и возможной блокировкой доступа к системе быстрых платежей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу платформы «Мышеловка Народного фронта». Для срочной верификации мошенники могут попросить продиктовать код из СМС, установить приложение, выдавая его за официальное, либо перевести деньги на так называемый безопасный счет. Схема особенно актуальна в июле, когда злоумышленники используют тему интеграции налоговых идентификаторов в банковские системы, рассчитывая на недостаточную осведомленность клиентов. В «Мышеловке» напоминают, что нельзя сообщать коды из СМС и устанавливать приложение по просьбе неизвестных.
3: Про запреты.
2: В 7 регионах России не будут продавать алкоголь в День любви, семьи и верности 8 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональные документы. Розничная продажа алкогольных напитков в этот день запрещена во Владимирской, Вологодской и Сахалинской областях, в Коми, на Алтае, в Камчатском крае и Донецкой Народной Республике. Ограничения на реализацию продукции будут введены на основании законов и других подзаконных актов. При этом подобные меры не распространяются на заведения общественного питания.
3: Про инициативы.
2: Скорость движения электросамокатов на тротуарах не должна превышать среднюю скорость пешеходов и составлять 5-6 км в час. Об этом заявила первый заместитель председателя Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая, передает ТАСС. По ее словам, в местах, где отсутствует возможность движения электросамокатов, иначе как по тротуару, скорость должна быть сопоставима с пешеходной. Но ранее аналитики выяснили, что более 90% пользователей электросамокатов в России нарушают правила дорожного движения.
3: Про Авторадио.
2: Ровно день остался до самого долгожданного музыкального события этого лета – грандиозного фестиваля «Большая дискотека Авторадио». Завтра на стадионе ВТБ-арена на главном танцполе этого лета для вас поют свои главные хиты Егор Крид, Анна Асти, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, дискотека «Авария», «Елка» и «Баста». Успейте занять свое место на трибунах или танцевальном партере. Билеты еще можно приобрести на сайтах Авторадио.ру и Авторадиодискотека.ру. Стадион ВТБ-арена откроет свои двери в 16 часов. Скучать никто не будет. До начала нашего грандиозного мероприятия специально для вас свой эксклюзивный сет сыграет диджей Леонид Руденко. Это отличная возможность подготовиться и потанцевать. Категория 12+. Официальный курс доллара 77 рублей 93 копейки. Курс евро 88 рублей 71 копейка. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Драйв-шоу.
4: Мы поедем, мы помчимся, мы помчимся, мы поедем.
0: Поехали.
4: Утром ранним
0: на Авторадио.
5: Продолжаем, друзья, встречать пятницу, финальный день недели. Как это приятно звучит, согласитесь, да? Каких-то пару часов, и все, закончился уже рабочий день, там уже прекрасные летние выходные и наш большая дискотека Авторадио. Но, помимо этого, давайте это время проведем с пользой и классной музыкой, которой у нас достаточно, а также интересных событий в этом часе. Во-первых, это драйв-чат, обсуждаем ваши маленькие радости, какие случались они в вашей жизни, пишите. Поиграем в «Федю Дичь». Музыкальная шкатулка в этом сезоне финально откроет для вас свои двери. Ну и разыграем деньги.
6: Конечно, в игре много денег. На Авторадио в банке находится 11 тысяч рублей. Вступить в игру можно на сайте Авторадио.ру. И нужно после этого внимательнее слушать следующую песню.
0: Драйв-шоу. Поехали!

0: на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Обязательно сбудется любая мечта, если вы, конечно, в нее верите и параллельно еще в этом участвуете. А именно, участвуете в игре «Много денег» на Авторадио, 13 сезон. Открываем вновь двери этой уникальной игры. В банке сегодня у нас 11 тысяч рублей. С нами наш генеральный партнер игры «Озонбанк», который с удовольствием эту сумму удвоит, а это уже 22 с барабанных палочек в два лебедя. Каждый из вас может сегодня выиграть. Главное в игру – вступить. Сделать это очень просто, легко. Да, от силы. Три шага, 30 секунд у вас отнимет. Давайте напомним, как это сделать.
2: Зашли на сайт Авторадио.ру, ввели свой номер телефона, установили в мобильном вместо гудков гимн Авторадио, описали свою мечту, коротко, лаконично, в одно предложение. Все, вы в игре. Дальше внимательно слушайте наши эфиры, ждете, когда именно ваш номер выберет наша радиорулетка.
1: Да, все очень просто. После того, как мы ее остановим, она выберет, мы уже дозвонимся до вас, и если услышим гимн Авторадио вместо гудка, то все, 3000 рублей ваши. Если назовете песню, которая играла перед игровым эпизодом, то 11 тысяч рублей автоматически попадут вам в кошелек. А, хотя какие 11? 22! Ведь наш партнер игры «Озонбанк» эту сумму с удовольствием удвоит. Итак, давайте уже перейдем от слов к делу, останавливаем нашу радиорулетку, хотим узнать, с кем будем общаться.
2: Вижу, что она выбрала номер, который заканчивается на 8245. Принадлежит он Максиму из Нижегородской области. Мечтает построить большой двухэтажный дом с бассейном и баней. Вот это мощная, вот это масштабная мечта у человека. Звоним. 8245.
1: По практике. Окей, мне есть 3000 рублей, все. Отправляется по практике вторым этажом, мало кто пользуется. Надо узнать количество домашних. Ну, сколько человек вообще собирается в этом доме быть?
2: Может, гостевой там будет этаж.
1: Второй?
2: Или бильярдная.
1: Просто на втором необходимо делать тоже санузел.
2: По-хорошему, да.
1: Ну, вот мы и не узнали.
2: К сожалению, пока не узнали.
1: Пока не узнали.
2: Потому что номер-то остался в игре.
1: Так, откуда еще раз?
2: Из Нижегородской области.
1: Ну, что можно сказать? Там, во-первых, прекрасные локации для того, чтобы построиться. Там только, извини меня, какие виды. Мы с тобой когда поднимались, помнишь?
2: Угу.
1: Где стрелка.
2: Какие закаты.
1: Поднимались через парк, смотрели. Там вот действительно хочется сесть и любоваться. Поэтому я думаю, что эта мечта должна реально воплотиться, когда случится у нас следующий суперфинал. Поэтому следите за эфиром, друзья, внимательно. Мы обязательно объявим эту дату. И, возможно, тогда и дом, и новая челюсть, как многие хотели.
2: Кстати, да, действительно, есть такие мечты у людей.
1: Яхта, и участок, и дорога к дому. Все может воплотиться и реализоваться. Но давайте скажем другое, что помимо 3000 рублей наш герой сегодня получает больше.
2: Больше, потому что генеральный партнер игры «Озонбанк» удваивает этот выигрыш в том числе. И теперь он составляет уже не 3, а 6 тысяч рублей. И уже очень скоро Максим получит эти деньги на свою карту «Озонбанка». Но это еще не все. Есть приятная новость. Ждет она всех наших слушателей, всех участников нашей игры под самый Новый год дополнительный суперфинал. Его устроит генеральный партнер игры «Озонбанк». Он исполнит еще одну мечту, а удвоит шансы на выигрыш вашей мечты. Вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио. Что касается денег в банке, то их стало больше. Было 11, теперь 13 тысяч рублей.
1: И я очень хочу и надеюсь и верю в то, что в следующем игровом эпизоде вы эту сумму заберете и пополните свой баланс. Всем удачи, игра продолжается.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на «Озон.ру».

0: Спонсор утреннего шоу – представительство АО «Баснолек». Энтерофурил – надежный помощник при проблемах с пищеварением. Энтерофурил – нет причины для расстройств.
1: Реклама спонсора.
2: Лето – время путешествий и новых открытий.
3: Но иногда открытия бывают неожиданными.
4: Ой-ой-ой!
2: Диарея?
4: Ай-яй-яй!
2: Срочно энтерофурил!
3: Энтерофурил воздействует на причину диареи, помогая сохранять полезную микрофлору.
5: Энтерофурил – нет причины для расстройств. Разрешен детям с одного месяца.
6: Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
7: Авторадио.
8: Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
9: Качественные, конечно.
10: Надежные, чтобы потом не было проблем.
11: Долговечные, проверенные временем.
12: Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars.
13: Мы создали для вас новое поколение полноприводных автомобилей ГАЗ. Мы добавили высочайшего уровня проходимости. Мы разработали специальные условия покупки автомобилей ГАЗ-4х4. Только у официального дилера «Автоэкспресс» город Вологда. Улица Железнодорожная, 50В. Телефон 55-99-00.
14: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр. 54-54-54.
15: Солнце, пляж.
16: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
15: Продукты. Товары для дома и сада. По выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
16: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.

0: Токио. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Ты готов? Поехали!
1: Снова привет всем, кто за рулем и пробивается сквозь утренний трафик. Это драйв-шоу «Поехали» в эфире Авторадио. Продолжаем свой ход. И это очередной специальный выпуск новостей, да, посвященный главному музыкальному событию этого лета – большой дискотеке Авторадио. До масштабного праздника, напомню, на стадионе ВТБ-арена остаются считанные часы. И вся наша команда уже работает на максимальном адреналине.
0: Большая дискотека Авторадио.
1: В этом часе, прямо сейчас, в этой рубрике мы поговорим про беспрецедентный, уникальный состав артистов за всю историю наших невероятных фестивалей.
2: За нашу огромную историю на сцену выходили сотни звезд первой величины. Ради Авторадио, чтобы вы понимали, в Москву прилетали абсолютные легенды мировой поп-сцены. Дитер Болин, Томас Андерс, Сиси Кейдж, Сабрина, Крис Норман, группа Бонни Эм и многие другие. Масштаб постановок был настолько колоссальным, что многочасовые трансляции Авторадио ложились в основу главного новогоднего эфира на Первом канале и собирали у экранов десятки миллионов зрителей. Ну а интернет-трансляции стадионных шоу Авторадио официально фиксировали более 1 миллиона 700 тысяч уникальных пользователей со всего мира в режиме реального времени.
1: За кулисами тем временем нашего невероятного шоу всегда творилась настоящая магия. На стадионной площадке одновременно работала команда из более чем 500 человек технического персонала. Это хореографы, режиссеры, инженеры, звукорежиссеры, организаторы же вообще выполняли сложнейшие требования зарубежных гостей. От лимузинов строго определенного цвета и марки до живых орхидей в гримерках, которые тоже доставляли утренним рейсом из Амстердама. Да, мы можем себе такое позволить. Но когда эти капризные мировые звезды выходили на сцену наших дискотек и видели гигантский, поющий в один голос 30-тысячный стадион Олимпийский, они напрочь просто забывали про все свои капризы и выдавали нереальный драйв, ради которого мы их и пригласили, ну и ради ваших невероятно горячих глаз.
2: И вот это грандиозное созвездие и сумасшедшая энергетика возвращаются к нам уже завтра! Только теперь уже на супертехнологичном стадионе ВТБ-арена. На сцену выйдут главные артисты, исполнят главные хиты: Зиверт, Стас Михайлов, Егор Крид, Мари Краймбери, Люси Чеботина, дискотека «Авария», Агата Кристи, Иванушки и «Паста». Несколько часов непрерывного живого звука и любимых хитов.
1: И если вашего имени, ребят, все еще нет в списке зрителей на стадионе ВТБ-арены, срочно заходите на сайт Авторадио.ру и забирайте буквально последние билеты. Включайте приемники громче, не прозевайте каждую минуту, ведь мы рассказываем такие вещи, о которых вам, ну, никто, во-первых, не рассказывает. Вы будете подготовлены, вы будете в курсе. И главное, вы будете с нами на большой дискотеке Авторадио 4 июля.
0: Большая дискотека Авторадио. 4 июля.

0: Синоптики летом обещают до 30. От Ibank до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Ibanka. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО Ibank 0+.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Alpen Gold в ассортименте 69 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы-пользователи Авито. Скидки на товары доступны только у ведения с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 100% кэшбэк. В автосервисах «Фит-сервис» вернем 100% стоимости замены масла бонусами. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк. Возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на масло.фит.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, действий и порядке получения на озон.ру.
1: В Велкой Поповице даже Козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
4: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
5: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
4: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
6: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
7: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
8: Авторадио.

0: Драйв-чат. Поехали!
1: Итак, давайте, друзья, окунемся в мир сообщений, которые сегодня мы посвятили маленьким радостям, которые случались в вашей жизни. Может быть, вы нашли в кармане лука и образа, которые вы подготовили на завтра на большую дискотеку Авторадио. 1000!
2: Прям 1000!
1: Ну, или там, не знаю, ну, любое, купюра, она же доставляет такое удовольствие, когда ты о ней забыл, не знал, а тут хоба и привалило, представляешь? Это же тоже маленькая радость, маленькая.
2: Иногда очень, да, очень немаленькая.
1: У меня была вот такая маленькая радость, когда я тоже выбирал, знаешь, путешествие, появилась такая возможность, и думал, ну чё, хочу вот раскошелиться. И уже в итоге практически купил дорогую, да, оплачиваю, приехал оплачивать, тогда не было еще этих вот, знаешь, всех приложений, нужно было прям к туроператору ехать. И, соответственно, когда я приехал, они говорят, отель вам сделал скидку. И я отдал ровно на 50% меньше. Ну, не радость. Ну, для меня это была, конечно, не маленькая радость, а колоссальная радость.
2: Ну, огромная.
1: Поэтому теперь ваша очередь. 915-459-2020, смс-мессенджер Макс и группа ВК.
2: Марина написала, мне огромную радость доставили вы лично, потому что я именно у вас выиграла билеты на дискотеку. Ну, и радость большая, что ко мне приезжает из Воронежа дочка подруги, которая просто мечтала побывать на таком масштабном мероприятии.
1: Это вот здорово. Кстати, ребят, для тех, кто... Отличные новости у нас. Для тех, кто хочет, ну, по каким-то причинам, ну, понятное дело, страна большая, но не может лично посетить наш праздник в субботу, 4 июля, вы сможете, во-первых, услышать наш грандиозный музыкальный фестиваль в прямом эфире Авторадио, и, во-вторых, увидеть прямую трансляцию на нашем сайте и на YouTube-канале Авторадио. Это вот пометьте себе, пожалуйста, галочку для того, чтобы быть в теме и быть вместе с нами даже удаленно. Так, еще что у нас есть. Маленькая радость. Наконец-то я приобрел то, о чем мечтал 20 лет. Ту самую. Почему-то, я не знаю, может быть, она так сильно подешевела. Ну? Удочку.
2: Ну, слушай, удочка иногда, если карбоновая, стоит там, ну, таких,
1: судя,
2: денег.
1: По фотографии-то профессиональный рыбак говорит, с этой удочкой теперь я отправлюсь в отпуск, который у меня, правда, в августе, но отправлюсь в Астрахань. Ох, наверное, на удочку будет там цеплять разных китов и акул. Так, что еще?
2: Леша написал, говорит, ребят, поймите меня правильно, мне 43, но я купил себе первый во зрелом возрасте лонгборд. До этого, в детстве, когда-то очень давно на скейтбордах я катался, мне нравилось, и потом десятки лет просто не притрагивался к этому снаряду. А вот теперь купил, чуть-чуть прокатился от магазина до дома и понял, что я вновь молод.
1: Ну, надеюсь, только образ не будет соответствовать тех, кто на лонгборде катается.
2: Да кому какое дело?
1: В принципе, да.
2: Если в кайф, то чё нет?
1: То чё нет, конечно. Как зовут?
2: Его зовут Алексей.
1: Алексей, ну, ждём фотку, как вы рассекаете столичные улицы. Так, ну и ждём фотку победителя. Я надеюсь, что уже с рюкзаком Авторадио, если, конечно, сегодня удастся вам его у нас забрать в игре «Феди Дич». Ребята, прямо сейчас хватайте в руки свои мобильные, стационарные, межгород, я не знаю, как угодно. Главное, дозвонились нам в студию.
2: 258-3320, код Москвы, 495. Ждем.
0: Драйв-шоу. Поехали. Каждое

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
3: Где сегодня днем, по данным Яндекс.Погоды, будет преимущественно пасмурно, плюс 20 градусов на термометре. Вечером плюс 19, облачно с прояснениями, а ночью 13 градусов выше 0.
1: Радиоканал Авторадио.
0: Без возрастных ограничений.
1: Реклама.
4: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». Два заказал в «Максим». Три уехал дешевле.
5: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
6: Альпийские, баварские, французские.
7: Сережа, что ты делаешь?
6: Путешествую.
7: С открытым ртом и причмокивая.
6: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
8: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
9: Мясной гурман.
10: Все для путешествий. Автомобильные багажники и боксы Бозал. Крепления для велосипедов, лыж и сноубордов Атлант. Фаркопы. Автостудия Альфа. Все-все-все для вашего автомобиля. И даже немного больше. Тепличный микрорайон 1А. Телефон 70-10-76.
11: Для всех, кто знает толк в настоящих украшениях, это шок. Скидки до 90% в Ювелирторге.
12: Теперь еще больше товаров со скидками до 90%.
11: Ювелирторг. Драгоценное. Настоящее.
13: Акция до 15 августа 2026 года. Подробности в магазине «Мира 42».
14: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
15: Записывайтесь на консультацию по телефону 33 36 36.
16: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
17: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре от производителя. Звоните 54 54 54.
18: Хотите стать профессиональным водителем категории D, BE, C и ЦЕ? Тогда обучайтесь в учебно-кадровом центре «Машинист». Наши опытные преподаватели помогут вам получить необходимые знания и навыки. Звоните по телефону в Вологде 27 54 02 и записывайтесь прямо сейчас.
19: Ремонт дорожает, но плитку все еще можно купить выгодно. Только в июле в «Мастер Плиткин» керамогранит по 990 рублей за квадратный метр. Для квартиры, ванной, кухни, прихожей или дачи практичное решение по честной цене 990 рублей. Сэкономьте и время. Время и деньги. Мастер Плиткин. Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у консультантов.
4: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.

0: Ну что, наша музыкальная шкатулка открывает вновь свои двери для того, чтобы вас порадовать той самой дичью. Итак, давайте сражаться. Сегодня поборется за наш классный фирменный подарок. Кто?
1: Давайте выясним. Доброе утро. Как тебя зовут?
0: Приветики.
2: Доброе утро, ребята. Меня зовут Евгений.
0: Евгений, здравствуй. Итак, что с настроением? Чему грустишь?
2: А все хорошо. Нет, стоим в пробочке.
0: Где конкретно?
2: За топливом.
0: А, за топливом? Понятно.
2: Ну да.
0: Слушай, ну давай весело время проведем, хорошо? Смотри, раз тебя ничто не отвлекает, ты припаркован, собственно, запоминай правила, что нужно делать?
1: Сейчас ты услышишь дичь, действительно дикий трек, который он существует, мы нашли его на просторах интернета. Трек неожиданно прервется, мы предложим тебе три варианта его продолжения, выберешь правильный, получишь подарок, классно, от Авторадио. Петь для тебя будет... группа, российская поп-группа под названием PPPB английскими буквами.
0: Чему PP? Сейчас. Буква П же.
1: У них на официальной страничке их
0: в
1: ВК. PPBB.
0: Хорошо.
1: Поэтому да. Ну, короче, это поп-группа, которая своим звучанием отсылает к популярной музыке начала 2000-х годов. Состоит коллектив из 4 человек.
0: Жень, знаком тебе такие?
2: Нет, не знаком. Сейчас будем знакомиться.
0: Естественно, такой сегодня эпохальный день, когда ты откроешь для себя новую музыкальную группу. Итак, дамы и господа, для вашего внимания, ну и, надеюсь, хорошего настроения, выступает ПП. ПП. ПП. ПП. ПП. ПП. ПП. ПП. ПП. ПП. ПП. ПП. ПП. ПП. ПП. ПП. ПП. ПП. ПП. ПП. ПП. ПП. ПП. ПП. ПП. ПП. ПП. ПП. ПП. ПП. ПП. ПП. ПП. ПП. ПП. ПП. ПП. ПП. ПП. ПП. ПП. ПП. ПП. ПП. ПП. ПП. ПП. ПП. ПП. ПП. ПП. ПП. ПП. ПП. ПП. ПП. ПП. ПП. ПП. ПП. ПП. ПП. ПП. ПП. ПП. ПП. ПП. ПП. ПП. ПП. ПП. ПП. ПП. ПП. ПП. ПП. ПП. ПП. ПП. ПП. ПП. ПП. ПП. ПП. ПП. ПП. ПП. ПП. ПП. ПП. ПП. ПП. ПП. ПП. ПП.

0: вот такое начало. Ну, а теперь давай перейдем к продолжению. Вот тебе три варианта.
1: Вариант номер один. Я хочу на дискотеку, чтоб вспомнить юность свою былую, где играет мой Кайметов, а я танцую, а я танцую.
0: Дискотечная, очень даже актуальная. Так, вариант номер два. А я хочу в библиотеку, в читальном зале, тепло и сухо, а потом пойду в аптеку, куплю зеленку и капли в ухо.
1: И третий вариант. Взял квартиру в ипотеку, детишек ради и ради внуков. Сверху мой сосед Кайметов, а снизу Рома, который Жуков.
0: Все три варианта в рамочку.
2: Ну, что-то правда дичь какая-то.
0: Ну, ты-то думал.
2: Ну, давайте выберем первый вариант.
0: А про «хочу на дискотеку», чтобы вспомнить?
2: Ну, да.
0: Почему? А ты думаешь, эти ребята не могли взять строчки написать про ипотеку?
2: Ну, мне кажется, в то время, когда... Возможно, они были популярны, еще про ипотеку не было речи.
0: Они были популярны? Вот это ты им, конечно, накинул.
1: Вот они сами сейчас удивляются.
0: Чего, ребят, правда? Ничего себе! Спасибо, Жень. Так, ну, вариант номер все-таки один, да?
2: Да, наверное, его оставим.
0: Не меняем. А прикинь, один шаг, и ты проиграл. Расстроишься сильно?
2: Не сильно расстроюсь.
0: Не сильно, но мы расстроимся. Мы сейчас уже упаковали рюкзак.
2: Еще раз вам позвоню.
0: Ну, давай, раз ты в себе уверен, первый вариант, тогда проверяем.

0: деле, ну не такая уж и дичь.
1: Ну, звучит мелодично.
0: Ну, текст, может быть, надо подправить.
1: Кровь из уха не пошла, значит, норм.
0: А это прошлый раз ты не вытащил спонж. Итак, ну что, благодаря невероятной смекалке Евгения и группе Пи-Пи-Би-Би, он забирает у нас классный рюкзак авторадийный. Поздравляем тебя, Жук.
2: Ура, спасибо. Спасибо большое.
0: Пожалуйста. Надеюсь, улыбка на лице у тебя сегодня весь день продержится. Спасибо за игру. Окей.
2: Спасибо вам.
0: Давай, держись там. В Волгограде, знаю, вроде жарко. У нас тоже жара намечается, потому что в следующем часе будет еще больше интересных событий, которые мы вместе с вами будем освещать. Ребят, первое, мы окунемся в мир драйв-чата и будем продолжать выяснять
1: маленькие радости.
0: Радости, что и как. Пообщаемся с Андреем Рассказовым в рубрике «Ну и гаджеты». Он вновь принесет что-то в зарядку вставляемые или в розетку. В общем, узнаем об этом точно. Ну и вас еще ждет рубрика про нашу большую дискотеку Авторадио. Очередной сюрприз, не прозевайте.
3: Поехали. Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
4: Если в авто что-то стучит, пора в автосервисы. «Фит-сервис». Диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акции действуют до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
5: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: SsangYong. Теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
8: Возможно, максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
9: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kit и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
10: «Пятерочка» выручает!
3: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В России намерены закрепить потолок выплат по ОСАГО. На каком уровне, расскажу через секунду.
0: Про главное.
2: Госдума может на законодательном уровне зафиксировать потолок выплат по ОСАГО на уровне 400 тысяч рублей. Об этом сообщает Интерфакс. При этом новая норма не ограничивает начисление пени и штрафов, рассматриваемых судами спорах по обязательной автогражданке. Помимо прочего, уточняется порядок определения максимальной выплаты при оформлении ДТП по Европротоколу до 200 тысяч рублей в случае урегулирования без участия сотрудников госавтоинспекции. Законопроект также устанавливает порядок выплат по ДТП, в которых оба участника признаны ответственными за происшествие. При этом у всех перечисленных случаях максимальный размер страхового возмещения по ущербу имущества не сможет превышать 400 тысяч рублей.
0: Про мошенников.
2: Около 2% объявлений на рынке труда, на рынке недвижимости остаются фейковыми. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на экспертов отрасли. Они отмечают, что за последние 2-3 года доля таких объявлений существенно не изменилась, но характер угрозы стал другим. Простые схемы постепенно сменяются многоэтапными. Фейки стали сложнее, лучше замаскированы и менее очевидны. На фоне усиления систем безопасности недобросовестные сценарии тоже эволюционируют. Чаще всего такие объявления создаются для сбора заявок, мошенничества с предоплатами, имитации предложения от собственника, фишинга или влияния на ценовые ожидания на рынке. Наиболее уязвимыми оказываются пользователи, которые срочно ищут жилье, сильно ориентируются на цену и меньше проверяют источник информации. Повышенная концентрация фейков характерна для крупных городов и регионов с высоким спросом. В первую очередь это Москва, Петербург и курортные направления.
0: Про вузы.
2: В вузах России в 2027-28 учебном году появится новый обязательный курс «Русский язык как государственный». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Министерство науки и высшего образования. Там уточнили, что сейчас проект концепции дорабатывают с учетом мнения экспертного сообщества. В Миноборнауки добавили, что новый предмет будет обязательным для всех факультетов и форм обучения. В рамках курса студенты изучат законы России, которые регулируют использование государственного языка, а также разберут практику его применения. В частности, учащимся объяснят юридические нюансы работы законодательства в госорганах, судах, СМИ, рекламе и в сфере защиты прав потребителей.
0: Про нас.
2: Треть опрошенных россиян справляются со стрессом усилием воли. 27% считают, что с ним не нужно специально работать, поскольку это естественный механизм. Еще 18% предпочитают комплексный подход, воздействуя и на тело, и на психику, тогда как 3% отмечают, что при стрессе помогает только работа с психотерапевтом. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на исследование. Аналитики также выяснили, что женщины чаще мужчин воспринимают стресс только плохим.
0: Про пенсии.
2: 58% опрошенных россиян на пенсии хотели бы получать до 50 тысяч рублей за счет собственных сбережений и инвестиций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование. Еще 22% рассчитывают на доход в 71 100 тысяч рублей, а каждый десятый ориентируется на сумму свыше 100 тысяч. Официальный курс доллара 77 рублей 93 копейки. Курс евро 88 рублей 71 копейка. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Едем, дамы и господа, без пробок и каких-либо препятствий, навстречу хорошему настроению. Это драйв-шоу «Поехали» в студии радиостанции номер один в России. Авторадио. Пишем, я же вижу, что вы пишете. Ну это как кошмар. Если мы... Ты давай поженимся, я не знаю, кого ты собрал. Иван Броневой.
1: Доброе утро всем. Мастер спорта по комплиментам международного класса Денис Курочкин.
0: Ну, beautiful, если надо добавить международности. Ну, правда, ребят, сидит в рубахе белой. Это завтра нужно. Сегодня что пришел-то в чистом?
1: Я тестирую.
0: Завтра на дискотеку авторадио. Сегодня можно было, как я, в футболочке. Все-таки 30 градусов скоро в Москве.
1: Я переживу.
0: Ладно, накал страстей растет, ребята, потому что в этом часе мы вновь пообщаемся с вами про большую дискотеку авторадио, раскроем некоторые тайны и откроем для вас небольшую вот кусочек кулисы, расскажем, что вас ожидает, обязательно послушайте. Также у нас будет финал драйв-чата, где сегодня мы спросили вас про ценные моменты из повседневной жизни, вот такие вот маленькие радости. Где вы их находите, да? Обязательно поделитесь. 915-459-2020, смс-мессенджер Макс и группа ВК.
1: Ну и совсем скоро у нас в эфире появится наша маленькая радость, наш техноблогер Андрей Рассказов.

0: на Авторадио.
1: Нам действительно повезло, это была Зиверт. Завтра мы ее сможем не только слышать, но и видеть, и еще и танцевать под ее классные хиты. Поэтому, ребята, да, ждем с нетерпением. Но прежде давайте, чем говорить о завтра, поговорим о сегодня. Что появилось в мире технологий и что нам понадобится в любой момент нашей жизни. Как всегда, Андрей рассказывает его интересный топ интересных штучек. Поехали.
0: Ну и гаджеты. Гаджеты. Поехали.
1: Привет, Андрей.
2: Доброе утро. Ну что, расскажу про по теме, как говорится, микро гаджеты или маленькие гаджеты, которые приносят радость и дофамин, и больше ничего не делают, на самом деле.
1: Стоит как бенгальский огонек, а эффект вау?
2: Один, кстати говоря. Ну ладно, поехали по списку. Первое. Называется My Arcade Micro Player Pro. Это, собственно, маленький аркадный автомат. Ну, он 17 сантиметров, конечно, не то, чтобы прям совсем маленький, но ты выставишь себе на стол, и там вполне себе аркадные игры, лицензированные Pac-Man, Tetris, Galaga, вот это вот все, Space Invaders. Стоит всего 3500, и мне кажется, что это можно и у себя дома поставить, или на работе поставить, ну, неважно. Ну, короче говоря, клевая маленькая штучка. Следующий гаджет называется Automaton. Это такая японский прикол. Это маленькая штука, штуковина в виде ноты, которую ты тянешь за хвост, она поет какую-то ноту, и ей же ты меняешь, собственно, эти ноты там выше, ниже, туда-сюда, вот, и можешь что-то из этого исполнить. И я не знаю, можно ли что-то профессионально сделать, но тем не менее. Стоит 2500 всего, так что как игрушка на просто положить в карман, развлекаться вполне себе.
1: В любой момент... Чуть-чуть послушать музыки?
2: Может быть, да. Сочинить самому. Ага. Следующий гаджет уже настоящий. Называется он Pocket Operator, и его делают ребята из Teenage Engineering. Это очень классные чуваки, которые делают прям суперкрутые гаджеты. Я рекомендую посмотреть вообще, что у них есть. Собственно, что это такое? Это карманная драм-машина. То есть вы можете достать такой в виде калькулятора штуковину, поставить на стол и сделать настоящий музыкальный трек. К нему можно подключить наушники, что-то еще. Он умеет записывать, умеет сэмплить. Ну, то есть ты какой-то бит себе сделал из него луп там, на 5, 10, 30 секунд, и он повторяется постоянно. Вот. И таким образом, собственно, составляешь музыку. Там не очень много кнопок, соответственно, не очень много инструментов и звуков, но, тем не менее, очень классная штука, если вы хотите попробовать.
1: У меня на телефоне такая была. Я когда заигрался, я на кольце проехал свою станцию раза три.
3: Ну, настолько просто... интересно.
1: Да, ну я сидел там что-то... Тыц.
3: Легендарный хит.
1: Звук метро. Там же всевозможный ритм есть, и можно записать. И, короче, я вот так вот проехал достаточно много станций.
2: Ну вот это тыц-тыц.
3: Тыц-тыц. До сих пор помню. Ложится хит стопроцентный, ну.
2: Вот, собственно, Pocket Operator такая же штуковина. Стоит, правда, 8000 рублей. Самый дорогой гаджет. А, нет, не самый дорогой гаджет из нашей подборки. Потому что следующий — Casio. Все знают, что такое Casio. Это часы знаменитые.
1: Калькулятор.
2: Так вот, они... Или калькулятор, кстати говоря. Вот, но
1: денюжка
2: вот...
1: счет любит, напоминаю.
2: Их знаменитые часы классические, вот в этой вот металлические, такие квадратненькие, они их уменьшили до размера кольца. То есть это те же самые часы, они показывают время секундомер, ну там вот это вот все. Но только ты их одеваешь на палец, и они вот работают вот так. Очень классная штуковина, правда, стоят они 10 тысяч рублей, плюс-минус. Стоят они Casio, собственно, Ring Watch, так и называются. Минус, правда, в том, что непонятно, как время смотреть. Вот, типа, надо кулак, получается, подносить к себе, к лицу. Короче говоря, вы разберетесь.
1: Палец средний можно. Например. Каждый раз сам себе показал, посмотрел.
3: Расслабился.
1: Да, немножко. Я, кстати, видел такие кольца, но, правда, зарубежные наши партнеры и коллеги в Китае придумали. Если вдруг вы не хотите потеряться, то есть колечки, которые светодиодами вот так вот, как-то они там, не знаю, заполнены, и вы синхронизируетесь, вот, например, у тебя и у меня, и мы идем в толпе где-нибудь, да, и, соответственно, если мы дальше друг от друга, они голубого цвета. Чем мы ближе, тем они становятся ярко-красными.
3: О, то есть, романтично.
1: Ну, вообще классная штука. Ну, вот представь, завтра, да, 4 июля, стадион ВТБ-арена. Так. Ты пошел там, не знаю, за хот-догом. Так. А я остался в толпе. И я руку поднял, и где же Ваня, где же Ваня?
3: Он приближается.
1: Ну да, и смотрю.
3: И чувствуется по запаху.
1: Классная штука. Вот если бы туда в кассу добавили эту, мне кажется, фичу, то было бы 100% топовая вообще штука.
2: Абсолютно в этом уверен. Ну что, последний тогда скажу.
1: Давай.
2: Это тоже японская штуковина, которую я не смогу выговорить, но пусть будет так. Никоджита. Фуфу.
1: Ну, прям четко по-японски.
2: Вот.
1: Фу, если бы я его знал, я бы
3: перевел бы.
2: В общем, это маленький робот в виде котика, который ты сажаешь на кружку горячего чего-то, там чай, кофе, что-то угодно, и он просто дует на нее. Все, это все, вся его функция. Он просто,
3: условный вентилятор.
2: Условный вентилятор. Там внутри маленький вентилятор, прям микроскопический. Mm-hmm. И это, правда говоря, маленькая штуковина.
1: Но она от батареек?
2: Да, она заряжается от USB.
1: Только мне ударит, ты будешь пить, она тебе.
2: Ну нет.
1: Щи все твои. Вкрутит на вентилятор. Усишек попадет.
2: Проблема только в том, что эта штука стоит 2000 рублей. А так-то хорош. Я могу и сам фу-фу сделать, ну, на
1: вот
2: свой чаек.
1: Нос для чего нам?
2: Или так. Вот. Ну, короче говоря, такое и существует.
1: Понятно. Ну, классная все равно штучка. Для детей, мне кажется, подойдет самое оно.
3: Ну да, спасибо. Идеально.
1: Ну, и для меня. Жду в подарок.
3: Там тонкая грань.
1: Спасибо. Андрей рассказывал, дамы и господа, о мини-мини-мини-мини гаджетов для маленьких кармашков. Спасибо большое.
2: Спасибо, пока.
3: Счастливо.
0: Поехали! Драйв-шоу!

0: счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+. Спонсор ООО «Спортивные лотереи». Миллион рублей может стать вашим. Уже 4 июля на большой дискотеке «Авторадио». Покупайте на концерте билеты лотереи «Мечталион» и участвуйте в розыгрыше миллиона прямо на шоу. Срок акции «Миллионер» на танцполе до 04.07.2026. Информация об организаторе лотереи и акции, правилах проведения лотереи и акции, призовом фонде лотереи и акции, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на nlotto.ru и авторадио.ру. ВГЛ 23 Спорт Союз. Алгоритм номер 19. «Мечталион». Срок лотереи до 29.08.2034. 18+.
1: Реклама. Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Superflex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
2: Техцентр МКР. Полный цикл обслуживания вашего автомобиля. Кузовной ремонт и покраска, техническое обслуживание, ремонт подвески и тормозов. Также подберем запчасти. Вологда, окружное шоссе 69. Телефон 700-704. Техцентр МКР. Доверьтесь профессионалам. ИП Крылова, ЕНН 352-502-976-590.
3: Высшее образование. Успей поступить без ЕГЭ. Удобный график обучения. Государственный диплом. Академия Мубинт. Орлова 4А. Бизнес-центр «Беладжио». Телефон 26-50-06.
4: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведут прием практикующие нейрохирурги с большим опытом работы, которые помогут разобраться с причинами недугов и подберут эффективное лечение. 212-444.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.

0: 24 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Ты готов? Поехали!
1: Да, я думаю, что все уже готовы, но я напомню, мы, те, кто готовились раньше всех, Курочкин и Броневой.
2: Это правда.
1: Мы здесь.
2: Зимы еще.
1: И это, дамы и господа, финальный выпуск нашей, назовем ее так, исторической рубрики, где мы вспомнили рекорды авторадио, звезд, грандиозные составы исполнителей, масштабы. Но теперь пришло время вернуться в настоящее.
0: Большая дискотека авторадио.
2: Сегодня все внимание, как и всегда, приковано к авторадио и стадиону ВТБ-арена. Ведь мы никогда не топтались на месте. И сегодня мы четко понимаем, настало время стереть границы времени и объединить на огромной площадке абсолютно все поколения наших преданных слушателей. Уже завтра, 4 июля, на стадионе ВТБ-арена состоится невероятный фестиваль. Большая дискотека авторадио!
1: Мы объединим легендарную ностальгию и главные хиты в один мощный монолитный стадионный кач. Вас ждут тонны качественного звука, киловатт света, драйв, который не отпусти ни на секунды. Конечно, главные звезды со своими главными хитами. На танцполе этого лета вас встретят Егор Крид, Анна Асти, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, дискотека «Авария», «Елка» и, конечно же, «Баста» с сетом своих главных хитов.
2: Так что готовьтесь отрываться по полной. Атмосфера стадиона к этому очень располагает. В этом уверены мы, и в этом не сомневается генеральный директор ГПМ радио Вадим Терещук.
3: Самый главный подарок для наших зрителей и для наших слушателей – это сама дискотека, это атмосфера стадиона, когда десятки тысяч человек слышат любимые песни, поют их все вместе, всем стадионом, когда на сцене выступают любимые артисты, и вот это вот чувство единения летом, на закате солнца, на большой дискотеке от авторадио, наверное, и является самой главной фишкой этого концерта. Безусловно, мы продумываем классную сценографию, будут сопровождающие номера. Но давайте скажем себе честно, когда мы идем на дискотеку, мы в первую очередь хотим потанцевать и оторваться сами. И поэтому вот эта фишка точно будет обеспечена.
1: Мы собираем всех наших друзей, чтобы вместе спеть те самые песни, которые стали саундтреками нашей жизни. Только представьте, огромный зал, тысячи единомышленников, ваши любимые артисты на расстоянии вытянутой руки буквально, и только главные хиты. Это будет по-настоящему весело, драйвово, обещаю. Это генеральный продюсер КПМ радио Ирина Ипатова.
4: Это очень высокий темп, очень динамичное шоу, которое не терпит пауз, которое не заставляет слушателей и зрителя ждать, когда выйдет другой артист. Артист появляется внезапно, эффектно, интересно, не прерывая совершенно нить самого фестиваля. И это такая главная фишка, которую мы следуем и переносим из нашего прошлого опыта в новую жизнь, в новый фестиваль, который, уверен, будет ежегодным, и мы сможем еще не раз насладиться и новыми артистами, и новыми хитами.
2: Ну что, у всех, кто будет смотреть и слушать большую дискотеку авторадио, усидеть на месте, но вот 100% мы вам прям гарантируем, не получится. Любимые песни, невероятная атмосфера, тысячи людей, которые поют в один голос. И что очень важно для дискотеки, мощный звук.
1: А звук будет такой мощности, что заставит вибрировать реально каждую трибуну на стадионе ВТБ-арена. Вас ждут несколько часов непрерывного танцевального марафона. Ведь мы умеем делать лучшее стадионное зрелище в стране. Это доказано десятилетиями нашей работы. И завтра мы продемонстрируем это вновь всему миру.
2: Так что, друзья, откладывайте, пожалуйста, все дела, отменяйте планы, забирайте последние билеты на официальном сайте Авторадио.ру. Мы встретимся со всей страной завтра вживую на стадионе ВТБ-арена, чтобы вместе открыть совершенно новую главу в истории стадионных шоу. И пусть не расстраиваются те, кто по каким-то причинам все-таки не попадает на наш танцпол. Дискотека будет транслироваться в прямом эфире Авторадио, и также будет прямая видеотрансляция, которую можно будет посмотреть на всевозможных диджитал-платформах, в том числе на сайте Авторадио.
1: И на YouTube-канале тоже будьте внимательны, чтобы не прозевать и быть вместе с нами, дамы и господа. Каждый человек, будь он в Владивостоке или в Калининграде, может включить свою колонку Авторадио погромче и танцевать вместе со всей страной под лучшую музыку Авторадио. Смотрите, слушайте, чтобы получить свою порцию счастья.
0: Большая дискотека Авторадио. 4 июля

0: запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
4: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
3: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.t2.ru.
5: Колеса затанцуют! Бесплатная проверка ходовой части в автосервисах «Фитсервис» и скидка 15% на ремонт. Предложение ограничено. Действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
7: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
9: О, пани, о, пани.
8: А есть те, которые стоят. Козел темный, безалкогольный, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
10: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
11: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
12: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
13: Лето – время путешествий и новых открытий.
14: Но иногда открытия бывают неожиданными.
15: Ой-ой-ой!
13: Диарея?
15: Ай-яй-яй!
13: Срочно энтерофурил!
14: Энтерофурил воздействует на причину диареи, помогая сохранять полезную микрофлору.
16: Энтерофурил. Нет причины для расстройств. Разрешен детям с 1 месяца.
17: Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
18: Авторадио. Большая дискотека «Авторадио». Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Ёлка.
19: Всем привет, друзья. Меня зовут певица Ёлка. 4 июля. ВТБ-арена. Большая дискотека «Авторадио». Пожалуй, это все, что вам надо знать для того, чтобы быть там вместе с нами. Будем петь все, что вы знаете, и все, что мы вспомним. До встречи.

0: Ну что, настало время подвести итоги нашего сегодняшнего драйв-чата. Согласитесь, один из самых приятных драйв-чатов в сезоне, потому что мы обсуждали ваши маленькие радости. Вот что вам поднимает настроение, как вы себя вот так вот, знаете, мотивируете. 915-459-2020, и вот финальная порция ваших сообщений.
1: Драйв-чат. Поехали!
2: Итак, что у нас есть к этой минуте? Доброе утро. Моя маленькая радость – это когда живешь один, возвращаешься домой, хочется только благодаря тому, что тебя там ждут мохнатые ребятки. Можно с ними пообниматься, поговорить на любую тему. Они никогда не перебивают, не перечат, а просто смотрят преданными глазами, виляют хвостом и любят обниматься. В общем, про домашних животных тут идет речь, от Лисаны. Про, я так понял, ну, про собак. Вот.
0: Питомцы.
2: Ну, маленькая радость, да, здорово. Ну, правда, ответственность очень большая, к этому надо подходить, действительно, обдумав. А то некоторые покупают, а потом думают, а как гулять, а кормить, а никуда не уехать, и начинаются проблемы. Поэтому к выбору домашнего животного, ребята, надо подходить действительно серьезно. Можно завести для начала рыбку. У меня был петушок.
0: Ну и как? Сколько?
2: До, ты знаешь, где-то полтора года он
0: нормально для петушка.
2: Да, хотя сказали, что полгода. Но, правда, никого ненавидел. Я пытался подселить. Проснулся, а он один.
0: Опять.
2: Да, думаю.
0: Магия!
2: Куда съехала рыбка?
0: Вот так. Так, тут у нас Николай пишет. Я себе устроил маленькую радость за большие деньги. Купил мощный усилок, отличные колонки. Самое главное, проигрыватель винила. Теперь покупаю пластинки. Есть у нас в стране места, где записывают действительно классные, даже классические шедевры. Вот теперь каждый вечер слушаю. В планах к Новому году обзавестись еще и проигрывателем для бобин.
2: Классная штука. Так, Оксана писала, 15 лет с мужем строим дом. Это радость, конечно. Но, возможно, по чуть-чуть, да, и в свое удовольствие. Но все делаем, кстати, да, вот она пишет своими руками. И тут куча маленьких радостей случается. Приклеила гипсовые кирпичики, получилось, как задумалась. Ну, радость, радость. Купила люстру, собрали, повесили. Радость, радость. Два дня вокруг нее хожу, не на радость. Вот из ступина прилетела. Оксан, спасибо.
0: Класс, мне нравится.
2: А финал есть строительство? Вот что я хотел спросить.
0: Хотелось бы. Может быть,
2: 15 лет это нормально?
0: Что за это время уже?
2: Ну, за это время Дубай из пустыни превратился в город.
0: Ну, не надо. У ребят нет таких.
2: Мы же не знаем, что там Ступино строит Оксана просто. Может, там Бурдж аль Ступино.
0: Только не вверх, а вниз.
2: Вдруг. Подземный город. Но в любом случае желаем успеха.
0: Мощно, мощно. Серега написал, говорит, моя маленькая радость ждет меня дома. С тех пор, как я разрешил ей не работать, прихожу домой, она мне радуется. Всегда отличный, вкусный, горячий ужин и горячие объятия. Видимо, про супругу.
2: Прекрасно, прекрасно, если это такое про супругу.
0: Да-да-да, я уверен, что про супругу.
2: А не мультиварку.
0: Я разрешил ей не работать.
2: Она стоит, горячие объятия, поддерживает температуру. Ну, ребят, в любом случае, мы рады, что у вас есть те самые ценные моменты в повседневной жизни, которые вам доставляют радость. А если это еще и все под музыку авторадио, или вдруг вы не нашли ту самую радость, ну мы здесь вещаем круглосуточно для вас. Спасибо всем, кто отреагировал. На сегодня это финальный был выход драйв-чата и в этом сезоне. Это было круто. Спасибо.
0: Спасибо.
1: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: Где сегодня днем, по данным Яндекс.Погоды, будет преимущественно пасмурно, плюс 20 градусов на термометре. Вечером плюс 19, облачно с прояснениями, а ночью 13 градусов выше 0.
1: Радиоканал «Авторадио».
3: Без возрастных ограничений.
1: Реклама.
4: Все для путешествий. Автомобильные багажники и боксы «Бозал». Крепления для велосипедов, лыж и сноубордов «Атлант». Фаркопы. Автостудия «Альфа». Все-все-все для вашего автомобиля. И даже немного больше. Тепличный микрорайон 1А. Телефон 70 10 76.
5: Автомаркет «Техносервис» предлагает выгодные условия для обслуживания грузового транспорта. Накопительную систему скидок и рассрочку для юридических лиц. У нас есть все для вашего грузовика. От лампочки до брызговика. Мы находимся по адресу. Окружное шоссе 9Б. Телефон 51-20-20.
6: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.

0: Поехали! Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
1: Действительно, Денис Курочкин, Иван Броневой. Утреннее шоу. Финальный эфир. Звучит как название какого-нибудь крутого сериала нуарного, правда? Но последней серии главный герой всегда уходит куда-то. Мы уходим в отпуск. Ну а прежде чем уйти, хочу сказать главное. Спасибо, дамы и господа. Спасибо каждому, кто вместе с нами просыпался. За эти утренние часы, которые мы провели вместе. За то, что звонили, писали, участвовали в наших играх, делились историями, смеялись над нашими шутками, иногда даже над тем, чем вообще смеяться и не надо, и не стоило.
2: Ну просто... В качестве поддержки нашего не всегда идеального юмора.
1: Это была улыбка благодарности, вежливости.
2: Вежливости.
1: Спасибо, да, за то, что этот год мы вместе с вами провели вместе эфирный. Честно сказать, ну, классно было. Музыка, подарки, столько экспертов. И благодаря им мы, кстати, устранили многие пробелы, о которых даже, может быть, и не догадывались. Ну все, хватит нуара, давайте что-нибудь повеселее.
2: Точно?
1: Точно, то я медленно раздеваюсь. Зачем?
2: Отголоски прошлой профессии.
1: Да-да-да, отработанные движения. А все, уже оделся, поэтому можно зайти на трансляцию. Так, ребят, но уходим-то мы не навсегда, уходим-то на каких-то пару-тройку недель для того, чтобы вновь перезагрузиться и вернуться с новыми силами. Но есть во всем всегда плюсы, ведь уже завтра мы с вами выйдем и встретимся вживую за рамки авторадиоколонок. И 4 июля на стадионе ВТБ-арена мы, прям глаза в глаза, как и положено,
2: лицо в лицо,
1: сможем обняться, потанцевать вместе. Хотите парно, хотите, не знаю, устроим баттл.
2: Кружок.
1: Танцпол большой, уместит всех. Так что приходите, будет шумно, весело, я бы даже сказал, по-семейному. Нас ждет невероятно грандиозное событие, большая дискотека Авторадио. И на главном танцполе этого лета для вас поют главные хиты. Егор Крид! Ну, это я сейчас просто, знаешь, как в левом углу ринга. В правом Анна Асти, Григорий Лепс, Иванушки. Здесь я рассчитываю на какой-то общий хор.
2: Иванушки 100%.
1: Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбери, дискотека аварии, елка и, конечно же, Баста! Его суперсет зафиналит наш невероятный мега-шоу, который, я уверен, вызовет восторг. Ну, а теперь все. Мы пойдем, наверное, ну, гладить чистенько. Один-то уже готов, я не знаю, заранее. Еще никто так не одевался за сутки, конечно.
2: Я замараюсь, мне надо еще что-то отгладить себе. Сиди. Я себя знаю.
1: Сиди,
2: если
1: ровно.
2: Я в белом.
1: Не подни, главное. И борщ сегодня ешь. Иван Броневой.
2: Денис Курочкин.
1: Всем пока, ребят, спасибо.
2: Счастливо.
0: Драйв-шоу. Поехали. Поехали. Каждое утро. На Авторадио.

0: Реклама.
1: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
2: «Пятерочка» выручает!
3: Внимание! В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатная. Повторяю, бесплатная. И дарит скидку 15% на ремонт.
4: Предложение окончено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 10 утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Глава РСПП допустил снижение ключевой ставки. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Центральный банк на заседании 24 июля может сохранить ключевую ставку на нынешнем уровне или снизить ее до 14%. Такой прогноз агентству ТАСС дал глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. По его словам, ситуацию сейчас осложняет рост цен на топливо. Это может отразиться на стоимости других товаров, а также на ходе уборочной кампании. Однако Шохин считает, что такие трудности носят временный характер и не связаны с чрезмерным спросом или быстрым ростом кредитования. Шохин добавил, что Банку России не стоит слишком жестко реагировать на эти колебания. В июне регулятор уже снизил ключевую ставку с 14,5% до 14,25% годовых.
3: Про инициативы.
2: Совет Федерации предложил расширить программу помощи многодетным семьям с погашением ипотеки. Сейчас родители, у которых появился третий или следующий ребенок, могут получить на эти цели 450 тысяч рублей. Сенаторы считают, что такую возможность стоит рассмотреть и для тех семей, где рождается четвертый и каждый последующий ребенок. При этом дополнительные средства из бюджета на эту меру выделять не предлагают. Выплата должна предоставляться в пределах уже предусмотренного финансирования, передает парламентская газета. Инициатива вошла в рекомендации Совфеда при подготовке федерального бюджета на 2027-2029 годы. Окончательного решения пока нет. Предложение должно оценить правительство.
3: Про дату.
2: Сегодня в России отмечают День госавтоинспекции. В этом году службе исполняется 90 лет. 3 июля 1936 года Совнарком СССР утвердил положение о создании ведомства. За это время менялись названия и техника, однако главная задача оставалась неизменной – обеспечение безопасности на дорогах. Сегодня сотрудники госавтоинспекции принимают поздравления, получают награды и новые звания. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем поздравлении отметил, что эта работа требует мужества, выдержки, а также высокого профессионализма. Глава МВД Владимир Колокольцев отдельно наградит сотрудников, которые проявили мужество и самоотверженность при спасении людей. Сейчас в госавтоинспекции служат больше 78 тысяч человек. Большинство из них работают в дорожно-патрульной службе, каждый день обеспечивая порядок и безопасность на дорогах страны.
3: Про Авторадио.
2: До большой дискотеки Авторадио остается всего один день. Уже завтра стадион ВТБ-арена станет главным танцполом этого лета. Свои главные хиты для вас споют Егор Крид, Анна Асти, Григорий Лепс, Иванушки Интернешнл, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, дискотека «Авария», «Елка» и «Баста». Еще можно занять места на трибунах или в танцевальном партере. Билеты доступны на сайтах авторадио.ру и авторадиодиско.ру. Двери стадиона откроются в 16:00, и скучать до начала фестиваля точно не придется, ведь специально для гостей эксклюзивный полуторачасовой сет сыграет диджей Леонид Руденко. Будет время настроиться на праздник и зарядиться атмосферой большого вечера. Большая дискотека Авторадио начнется в 18:00. До встречи завтра на ВТБ-арене. Категория 12+. Официальный курс доллара сегодня 77 рублей 93 копейки, евро 88 рублей 71 копейка. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио.

0: Ну, я-то расскажу вам, что вот уже и первая пятница июля, добрались до финала рабочей недели. Лето продолжается, проводим его вместе с Авторадио. Конечно же, делайте громче, настраивайте на нас все свои гаджеты и ловите самые яркие моменты. И деньги тоже ловите, их у нас много. Счастливый сезон фирменной суперигры продолжается. Напомню, в призовом фонде 5 миллионов рублей и 5 ваших заветных желаний. Самое главное – поменять гудки в мобильном на гимн Авторадио, указать свою мечту на нашем сайте и слушать эфир внимательно. В любой момент позвоним и сделаем вас счастливее. Меня зовут Олеся Соболева. Классной пятницы!
1: До

боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги,

0: Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.

0: Грандиозный музыкальный фестиваль «Большая». Дискотека «Авторадио». Специальный выпуск новостей.
1: Друзья, приветствую! Вы готовы танцевать и веселиться? Мы, да, и хотим, чтобы к нам присоединились все наши слушатели. Ровно сутки остались до самого яркого события этого лета – грандиозного фестиваля «Большая дискотека Авторадио». На стадионе ВТБ-арена вместе с нами соберутся главные звезды. Егор Крид, Анна Асти, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, дискотека «Авария», «Елка» и многие другие. А яркую точку в нашем грандиозном музыкальном фестивале поставит Баста сетом своих главных хитов. Все эти артисты уже давно стали добрыми друзьями Авторадио. Они участвуют в различных концертах, которые устраивает наша радиостанция. А это значит, что новый фестиваль пройдет в атмосфере тепла и ярких эмоций. Вместе мы будем петь и танцевать. Ведь именно так проходят встречи в компаниях, где все друг друга знают и любят. Забегая вперед, немного приоткрою завесу тайны. Специально для большой дискотеки Авторадио готовится уникальная аранжировка песни «Show Must Go On». Это своеобразный девиз при подготовке всего проекта. Ведь он стал лейтмотивом возвращения Авторадио к стадионным форматам фестивалей. И наша новая встреча будет еще фееричнее. Она свяжет сразу несколько поколений, рассказал генеральный директор ГПМ Радио Вадим Терещук.
2: Дискотека 80-х была ярким фестивалем, но очень важным отличием от большой дискотеки Авторадио является то, что там выступали звезды конкретной эпохи 80-х лет. И это была такая очень добрая, хорошая ностальгия по дискотекам на танцплощадках, в школах. А большая дискотека Авторадио – это дискотека, которая охватывает как и те времена, так и современное настроение, современную актуальную танцевальную музыку. Это фестиваль актуальной музыки, но именно заточен на то, что весь классно провести время, ни о чем не думая, кроме как подпеть любимому артисту на самой большой сцене страны.
1: Этот вечер будет в окружении любимых артистов с их главными хитами, мощным звуком, невероятной атмосферой. Вас ждут яркие эмоции, море музыки и отличное настроение. Это будет праздник, который захочется повторить, уверена генеральный продюсер ГПМ Радио Ирина Ипатова.
3: Прежде всего, мы хотели устроить большой красивый праздник для наших слушателей, слушателей Авторадио. Мы договорились с самыми главными звездами нашей с вами современности, что они соберутся на большом прекрасном стадионе ВТБ-арена, центральный стадион «Динамо», и исполнят свои главные хиты, главные песни. И главное слово, конечно, в этом мероприятии – это слово «дискотека». Главным принципом этого мероприятия будет бесшовная такая конструкция, когда наши слушатели, любимые, придут, оторвутся, попляшут, потанцуют, повеселяться вместе с радиостанцией и вместе с главными артистами нашей страны.
1: Звезды ждут большую дискотеку Авторадио не меньше, чем мы все. А в этом певица Ёлка призналась в нашем эфире.
4: Конечно же, я хочу испытать эту потрясающую эмоцию, потому что ничего не сравнится с звучанием огромного количества голосов в унисон. Это потрясающе. Мне бы хотелось, чтобы мы все получили огромное удовольствие от происходящего.

0: вдруг ремонт обернется кошмаром?
1: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
2: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Еламед.
6: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
7: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
8: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
9: Велкие пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
10: Пани, о пани.
9: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
11: Лето – время путешествий и новых открытий.
12: Но иногда открытия бывают неожиданными.
13: Ой-ой-ой!
11: Диарея?
13: Ай-яй-яй!
11: Срочно энтерофурил!
12: Энтерофурил воздействует на причину диареи, помогая сохранять полезную микрофлору.
14: Энтерофурил. Нет причины для расстройств. Разрешен детям с одного месяца.
15: Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
16: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
17: Феномен в мире детской литературы. Уже в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Уже во всех кинотеатрах.
18: Категория 6+.
19: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
20: Музыка

0: дорогах можно встретить кого угодно, и овнов, и близнецов, и даже скорпионов, но это вообще не важно, когда дело касается безопасности. Напоминаю вам, что в нашем новом проекте «Игра по правилам» вы можете пройти тест на знание ПДД на сайте Авторадио.ру и выиграть 17-й iPhone. Каждый день у вас есть одна попытка, так что заходите, проходите тест, улучшайте свой результат и становитесь лидером недели и попадайте в эфир, а вот уже сегодня, вот уже и в пятницу. 7 недель игры — это целых 7 шансов стать финалистом и выиграть главный приз проекта. Участвуйте в игре по правилам на Авторадио при поддержке Госавтоинспекции, МВД России и ФКУ, дирекция программы ПБДД 18+. Ну, а я, Олеся Соболева, признаюсь, уже зашла на наш сайт Авторадио.ру, этот тест прошла, и мне кажется, очень даже блестяще. Надеюсь, что вы тоже знаете правила и, самое главное, их соблюдаете.
1: Что это

0: Авторадио представляет.
1: Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель?
0: Вы мечтаете о развитии и продвижении?
1: Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле
0: на сайте Авторадио.ру
1: и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру
0: при поддержке агентства стратегических инициатив.
2: 16+.
3: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
2: Погода.
4: Где сегодня днем, по данным Яндекс.Погоды, будет преимущественно пасмурно, плюс 20 градусов на термометре. Вечером плюс 19, облачно с прояснениями, а ночью 13 градусов выше 0.
2: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
2: Реклама.
5: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.

все души на небе, до рождения суждено. Подписать договор только с теми,

0: Игра по правилам на Авторадио. При поддержке госавтоинспекции МВД России и ФКУ дирекция программы ПБДД.
1: Ну что, друзья, наконец-то пятница, это значит, что мы с вами играем по правилам. Всю неделю вы показывали свои знания правил дорожного движения в специальном тесте на сайте Авторадио.ру. Сотни участников, отличные результаты, но сыграем в эфире мы с настоящим знатоком, с человеком, который не только знает хорошо правила, но еще и прошла тест молниеносно, быстрее всех. Давайте с ней знакомиться. Татьяна из Хабаровска в эфире Авторадио. Здравствуйте, Татьяна.
2: Здравствуйте.
1: Ну, рассказывайте, почему вы у нас такая быстрая, шустрая и умная?
2: Ну, это потому, что молодая.
1: Татьяна, а вот... Как так получилось, что за 75,52 секунды вы верно дали 10 правильных ответов из 10?
2: Повезло, наверное, потому что.
1: Повезло. Ну, везет тому, кто везет. Да? Все правильно, Татьяна. Тогда у меня вопрос. А вы водитель или пешеход? А может быть, на велосипеде ездите?
2: Немножко водитель. Но в большинстве случаев пешеход.
1: А с велосипедами дружите?
2: Нет.
1: Нет, ну сейчас придется подружиться, потому что тема как раз-таки велосипедная. Поговорим мы про электровелосипеды. Они тихие, как шпионы, очень быстрые. Условия игры простые. Я вам задаю 3 вопроса, будет хотя бы один верный ответ, вы станете финалистом. Но задача, конечно же, дать как можно больше верных ответов, потому что по итогам всех игр мы сравним результаты всех участников, и двое лучших попадут в финал и сразятся за главный приз — современный смартфон. Понятно, Татьяна?
2: Угу.
1: Ну, что это за уныние
2: понятно.
1: Такое? Понятно. Ну тогда я предлагаю начать. Начнем?
2: Давайте.
0: Игра по правилам.
1: Итак, Татьяна, начинаем с азов. Велосипедист, в том числе на электровелосипеде, это же полноценный участник дорожного движения. Так вот, он подчиняется правилам для водителей или правилам для пешеходов?
2: Правилам для пешеходов.
1: Соберитесь, Татьяна.
2: Ну, в большинстве случаев, ну, скорее всего, водителей.
1: Вот это верный ответ. Конечно же, да, правилам для водителей. Ведь он же полноценный участник дорожного движения и подчиняется правилам всех этих самых участников. Водителей есть
2: да,
1: у нас.
2: Велосипед тоже транспортное средство.
1: Конечно. Да. Так, тогда второй вопрос. Вот вы, Татьяна, за рулем автомобиля решили повернуть направо, конечно же, включили указатель поворота. Ну а справа вдоль проезжей части едет есть велосипедная дорожка, и там едет велосипедист, который просто движется прямо и поворачивать никуда не собирается. Вот скажите, Татьяна, обязан ли велосипедист вас пропустить даже с вашим включенным поворотником?
2: Нет, не обязан, но потому это... что
1: так,
2: он едет как бы по прямой, а, скорее всего, водитель должен ему уступить.
1: И это верный ответ, получается,
2: он
1: второй.
2: Он едет по своей стороне, да.
1: Все правильно, потому что ваш указатель поворота не дает вам приоритета, вы просто указываете свое намерение, поэтому велосипедист вам не обязан уступить дорогу. Итак, получается, у нас третий вопрос. Представьте, Татьяна, обратную ситуацию. Теперь вы едете на электровелосипеде по правому краю проезжей части. Дорога обычная, но в каждом направлении по 2 полосы. Впереди разрыв в двойной сплошной линии разметки. Для поворота налево, во двор. Вам нужно во двор повернуть. Вот вы можете ли, вы едете на электровелосипеде, напоминаю, можете ли вы, подав сигнал рукой или включив левый поворотник, если есть такой на вашем электровелосипеде, перестроиться в левый ряд и спокойно повернуть?
2: А повторите еще раз, пожалуйста.
1: Еще раз.
2: Много-много.
1: Да, да, давайте, Татьяна, вы едете на электровелосипеде по правому краю дороги. Дорога в каждом направлении по 2 полосы. Впереди у вас есть разрыв в двойной сплошной линии разметки для поворота налево во двор. Вам тоже нужно туда, во двор, повернуть налево. Можете ли вы, подав сигнал рукой или включив левый поворотник, перестроиться в левый ряд и спокойно повернуть?
2: Двойная сплошная на левый поворот?
1: Да.
2: Ну, раз если есть разрыв, то, наверное, можно.
1: Ну, нет. Нет, Татьяна, как раз-таки ситуация с подвохом. Логика водителя вас подводит. Велосипедистам, согласно правилам дорожного движения, запрещен поворот налево на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном направлении. Так что в вашем случае необходимо доехать до пешеходного перехода, слезть с вашего велосипеда, убедившись в безопасности, перейти проезжую часть. Вот так. Но в любом случае, два правильных ответа из трех – это уже результатище. Я вас, Татьяна, поздравляю. Вы большая молодец.
2: Спасибо.
1: И вам большое спасибо. Вы у нас в игре. Всего у нас будет таких 7 игр в эфире по пятницам, а потом двое лучших участников сразятся в финале за главный приз – современный смартфон. Если у вас будет равный результат с несколькими участниками, то мы сравним ваш рейтинг в тестировании. Так что вы продолжаете проходить тест на сайте, улучшайте свой результат. До финала у вас есть еще время, потому что вы уже в шорт-листе. Желаю Татьяне удачи. Поздравляю ее, пусть вспоминает правила и проходит тест на сайте Авторадио.ру. Ну а теперь важное для всех, кто еще не участвует и не попал в игру в эфире. На сайте Авторадио запущен специальный тест по безопасности дорожного движения. Каждый день у вас есть одна попытка. А в следующую пятницу лучший участник недели попадет сюда, в прямой в эфир, сыграет с нами и поборется за выход в финал. Это игра по правилам.
0: Игра по правилам. На Авторадио. При поддержке госавтоинспекции МВД России и ФКУ дирекция программы ПБДД. Реклама.
3: Это безумие. Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
4: «Пятерочка» выручает!
5: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
0: Музыка

0: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 11:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В Крыму ограничили водоснабжение из-за аварии. Подробности далее.
3: Про главное.
2: В нескольких городах Крыма временно ограничили водоснабжение из-за аварии на энергетических сетях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на предприятие «Вода Крыма». Ограничения затронули Симферополь, Алушту, Джанкой, Евпаторию, Керчь, Армянск и Красноперекопск. В отдельных районах организовали подвоз воды. Накануне в республике также возникли перебои с электроснабжением из-за нарушений на магистральных сетях. Когда подачу воды восстановят в полном объеме, сообщат дополнительно.
3: Про мошенников.
2: Аферисты начали запугивать россиян поддельными документами об уголовной ответственности или необходимости заплатить штраф. Об этом сообщили в Управлении МВД по борьбе с киберпреступлениями. Злоумышленники представляются сотрудниками силовых структур и присылают человеку фальшивое постановление. В документе могут указать выдуманные нарушения, например, разглашение банковской или налоговой тайны и потребовать перевести деньги. В МВД в очередной раз напоминают, что подобные документы нужно перепроверять, а деньги по таким требованиям ни в коем случае не переводить.
3: Про законы.
2: Рассмотрение законопроекта о регулировании криптовалют перенесли на сентябрь. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники. Причина в большом количестве поправок, которые поступили к документу. Если законопроект примут, он может вступить в силу уже в сентябре этого года. При этом, по данным издания, документ все равно потребует дальнейшей доработки. Проект предлагает жестче контролировать рынок цифровых валют. Проводить сделки с криптовалютой можно будет только через лицензированных посредников, брокеров, управляющих компаний и криптообменники. Все они должны будут состоять в реестре Центрального банка. Хранением и учетом цифровых активов будут заниматься специальные цифровые депозитарии, которые также будут находиться под надзором регулятора.
3: Про зарплату.
2: Средняя зарплата выше 200 тысяч рублей в апреле была зафиксирована в трех российских регионах, сообщает РИА Новости, ссылаясь на статистические данные. Больше всего в среднем получали на Чукотке – почти 251 тысячу рублей в месяц. В Ямало-Ненецком автономном округе показатель составил около 211 тысяч, а в Магаданской области – почти 205 тысяч рублей. В целом, самые высокие средние зарплаты отмечались в отраслях, связанных с добычей нефти и газа, финансовой сферой, производством табачных изделий, а также воздушным, космическим и трубопроводным транспортом.
3: Про туризм.
2: Российские туристы все чаще выбирают короткие поездки за границу, чтобы сменить обстановку и познакомиться с новым городом. Об этом пишет газета «РУ» со ссылкой на данные исследования. Самым популярным направлением для таких путешествий остается Стамбул, а самый заметный рост спроса в июле показал Ереван. Число бронирований экскурсий там увеличилось на 74% по сравнению с прошлым годом. Также у россиян вырос интерес к Минску, Тбилиси и Баку. Эксперты связывают популярность этих городов с удобной дорогой, доступными ценами и возможностью организовать поездку без долгой подготовки. Официальный курс доллара по данным Центробанка сегодня 77 рублей 93 копейки, евро 88 рублей 71 копейка. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

надо молчать, потому что хочется кричать о том, что завтра с нами случится большая дискотека Авторадио. Осталось совсем немного времени. В эту субботу мы встречаемся на главном танцполе этого лета, на стадионе ВТБ-арена, где состоится долгожданное музыкальное событие, в котором примут участие главные звезды и исполнят свои главные хиты. Егор Крид, Анна Асти, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, дискотека «Авария», «Елка» и «Баста» станет нашим хедлайнером, завершит большую дискотеку Авторадио сетом своих больших хитов. Так что всем быть, всем танцевать. И есть отличные новости для тех, кто очень хочет быть с нами, но по каким-то причинам не может лично посетить наш праздник. В субботу, 4 июля, вся страна сможет услышать наш грандиозный музыкальный фестиваль в прямом эфире Авторадио и увидеть прямую трансляцию на нашем сайте и на YouTube-канале Авторадио. Для десятков миллионов слушателей Авторадио мы начнем в 18 часов по московскому времени, так что добро пожаловать на грандиозный фестиваль «Большая дискотека Авторадио», категория 12+. Уже завтра мы с вами заполним стадион 30 тысяч танцующих под главные хиты главных звезд. И я, Олеся Соболева, с удовольствием к вам присоединюсь и потанцую вместе с вами. Ну а сегодня я как-то вместе с вами попробую поработать.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Где угодно, вне «Озон», на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон-карты», размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озон-карта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
0: Реклама.
6: Как насчет поехать дешевле? На раз – скачал приложение «Максим». 2. Заказал в «Максим». 3. Уехал дешевле.
7: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
8: Высшее образование. Успей поступить без ЕГЭ. Удобный график обучения. Государственный диплом. Академия «Мубинт». Орлова 4А. Бизнес-центр «Беладжо». Телефон 26 50 06.

Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник

0: Друзья, приветствую. Предлагаю всем на несколько секунд закрыть глаза и представить. Теплый летний вечер, звучит любимая музыка, а рядом тысячи людей, которые вот в этот самый момент настроены с вами на одну волну. Все готовы петь и танцевать. Именно так пройдет большая дискотека «Авторадио». На главном танцполе этого лета мы встречаемся уже завтра. Каждый наш зритель, каждый, кто будет слушать концерт в прямом эфире, станет частью грандиозного музыкального праздника. Большая дискотека «Авторадио» непременно войдет в число самых ярких ваших воспоминаний об этом лете. Когда собираются любимые артисты и звучат любимые песни, настроение появляется само собой. Таким и задуман этот вечер, где каждую строчку в любой песне знает и подпоет каждый, отметил генеральный директор ГПМ-радио Вадим Терещук.
1: На большой дискотеке «Авторадио» мы очень хотели соединить выступления лучших, самых известных артистов нашей страны, причем широкого жанрового разброса и, в общем-то, не привязанных к какой-то конкретной временной эпохе. Мы хотим, чтобы были представлены звезды, кому подпевали в 2000-х, в 2010-х годах. Ну и, конечно же, танцпол будет отдан и современным звездам, чьи хиты распевает вся страна в текущее время.
0: Организаторы фестиваля сделали все, чтобы зрители могли насладиться выступлением всех артистов. А для этого звукорежиссеры и инженеры отстроили звук так, чтобы фирменный стиль звучания был сохранен для каждого выступающего. Это длительная и кропотливая работа, поскольку для «Авторадио» важно выдавать самый качественный продукт для своих слушателей. Так мы подходим к организации каждого нашего фестиваля, подчеркивает генеральный продюсер ГПМ-радио Ирина Ипатова.
2: Всегда фестиваль «Авторадио» и дискотека 80-х, и фестиваль, который мы делаем в этом году, были очень современными. Это были всегда самые новые технологии, самые передовые какие-то решения, которые мы могли себе позволить на тот момент времени. И сейчас большая дискотека «Авторадио», как красное знамя, подхватила эту историю. Мы хотим, чтобы бесшовно один артист переходил в другого. Мы собрали же плеяду самых популярных звезд, которые есть на нашей эстраде сегодня, и попросили их спеть свои главные хиты. Не новинки, не новую музыку, не какие-то эксперименты их музыкальные, а именно главные хиты, которые любит вся страна. Будем на большой дискотеке «Авторадио» много танцевать, много веселиться.
0: «Авторадио» приглашает всех на встречу, которую мы и сами ждем с нетерпением, потому что вместе на одной сцене соберутся не просто главные звезды, а наши друзья, среди которых и Юлианна Караулова.
3: Друзья, приходите, будет невероятное количество топовых артистов на одной сцене, артистов разных поколений, артистов разных жанров. Это действительно нечастое событие в нашем городе. Да что там в нашей стране? Потому что вот так под одной крышей собрать всех вот таких вот разных, ну правда, сложно. И для вас это уникальный шанс классно провести время с друзьями, с любимыми, в конце концов, самым лучшим человеком на земле, с самим собой. Приходите, будем вместе получать удовольствие, петь, танцевать и как следует праздновать лето.
0: Друзья, ждем вас завтра на большой дискотеке «Авторадио». Вам гарантировано отличное настроение. Вас ждет много музыки, энергии, веселых и теплых воспоминаний. Наталья Беляева. Встречаемся на стадионе ВТБ-арена.

0: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
1: Вот можно было весь день играть.
2: Мир игр стал ее реальностью.
3: Я в игре.
4: Чего плачешь-то? Ты же хотел поиграть.
5: Вот поиграешь.
2: Летом всякое бывает. Побег из Колбора. Уже в кино. 6+.
6: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
7: Имеют за противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Еламед.
9: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
10: Есть просто карта, а есть премиальная.

0: и инсульта. Кардиомагнил. Заботой о сердце.
1: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
2: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
3: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
4: Вот эта шкатулка с золотом достанется только одному.
5: Мне кажется, что будет честно поделить все поровну между детьми Константина Фомича и внуками.
6: Деда, а когда мы будем твой дом пилить?
4: Не внуки, а мафия.
7: Дед Фомич уже в кино. 12+.
8: Премьера на домашнем.
9: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
8: О таком враче мечтают многие.
9: Я здесь, рядом.
8: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+. Авторадио.

0: счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+. Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Вологде сегодня днем, по данным Яндекс.Погоды, будет преимущественно пасмурно, плюс 20 градусов на термометре. Вечером плюс 19, облачно с прояснениями, а ночью 13 градусов выше нуля.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: Мясной гурман.
6: Раз, два, взял. Новый грузовик УАЗ Профи-полуторка вытянет любой бизнес. Двускатная шиновка, увеличенная грузоподъемность, усиленная подвеска. УАЗ Профи с выгодой только у официального дилера в городе Вологда УАЗ Север. Подробности по телефону 55 93 93.
7: В медицинском центре «Магнит Плюс» установлен единственный в Вологде и Вологодской области уникальный томограф «Сименс Аванта». Высокое качество снимков, ведущие специалисты в области рентгенологии, точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице полдень.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В Новороссийске временно ограничили продажу топлива. Подробности через несколько секунд.
3: Про спонсора.
4: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
3: Про главное.
2: В Новороссийске временно прекратили свободную продажу бензина на автозаправках. Об этом сообщили в муниципальном центре управления города, передает Москва-24. Дизельное топливо в небольшом объеме сейчас доступно на 8 АЗС. Его могут получить по топливным картам водители служебного транспорта, а также предприниматели и организации для машин своих предприятий. Ранее власти сообщали, что ситуация на топливном рынке находится под контролем. Нефтяные компании увеличивают поставки на внутренний рынок, а правительство готовит дополнительные меры для стабильного снабжения регионов.
3: Про санкции.
2: Болгария может наложить вето на 21-й пакет санкций Евросоюза против России. Об этом заявил премьер-министр страны Румен Радев, передает агентство ТАСС. По его словам, София не поддержит меры, которые могут навредить национальным интересам и экономике Болгарии. В частности, у властей страны есть вопросы к отдельным положениям нового санкционного пакета. Радев подчеркнул, что готов использовать право вето, если предложенные санкции не будут скорректированы.
3: Про торговлю.
2: На маркетплейсах появится обязательная проверка информации о товарах. Как сообщает ТАСС, новое правило утвердило правительство. Перед тем, как карточка появится на сайте, площадка должна будет проверить сведения, которые указал продавец. В первую очередь это коснется товаров, связанных со здоровьем и безопасностью покупателей. Для проверки будут использовать данные из госреестров. Если информация подтвердится, товар допустят к продаже. Повторно ее будут проверять не реже, чем раз в 10 рабочих дней. Кроме того, продавцы смогут подтверждать право на использование товарных знаков. Новые правила начнут действовать через 90 дней после публикации постановления.
3: Про инициативы.
2: В Госдуму внесут законопроект о бабушкиной зарплате, ежемесячной выплате для бабушек и дедушек, воспитывающих ребенка до 3 лет, сообщает ТАСС. Инициатива предлагает установить ежемесячную выплату размером на уровне минимального размера оплаты труда по региону. По словам парламентариев, для получения выплаты мать или отец не должны находиться в отпуске по уходу за ребенком, а сам ребенок находиться на полном гособеспечении.
3: Про нас.
2: Россияне этим летом стали чаще выбирать безалкогольные напитки и замороженные десерты. Об этом пишет Москва-24 со ссылкой на данные сервиса доставки. Сильнее всего вырос спрос на безалкогольное вино, холодный кофе и крафтовые лимонады. Среди летних сладостей популярнее стали замороженные ягоды в шоколаде и другие десерты. Помимо этого, покупатели чаще выбирают смузи, морсы и напитки в небольших упаковках. Официальный курс доллара по данным ЦБ сегодня 77 рублей 93 копейки, курс евро 88 рублей 71 копейка. Федор Никитин, служба информации.
0: Реклама спонсора.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Авторадио. Номер 1.

не просто хорошо, а замечательно и, что приятно, прибыльно. Вот жители Подмосковья будут получать выплаты за долгий брак. Наверняка слышали эту новость. За 50 лет совместной жизни выплатят 5000 рублей. Ну и чем дольше вы вместе, тем больше выплаты. А мы-то с вами тоже, ого-го, сколько? 33 года вместе. И это тоже к деньгам. Счастливый сезон фирменной суперигры «Много денег» шагает по стране. Мы разыгрываем 5 миллионов рублей по частям и исполняем 5 ваших заветных желаний. Приятно же, да очень. Вы просто меняйте гудки в мобильном на гимн Авторадио, указывайте свою мечту на нашем сайте и слушайте эфир внимательно, всегда и везде. Ведь в любой момент позвоним и спросим, какая песня была только что в эфире. Назовете — заберете банк. Там сейчас, кстати, красивая цифра 13 и 3 ноля позади. Партнер игры удвоит выигрыш. Ну, 26 тысяч на горизонте. А я, Олеся Соболева, каждому из вас желаю удачи, много денег и любви.

0: счастливых зрителей поют Зиверт, Владимир Пресняков, Ёлка, Добро, Татьяна Буланова и многие другие.
1: Четвертый

0: Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». Два заказал в «Максим». Три уехал дешевле.
2: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
3: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи «Боллерс» решают задачи, а не создают их. «Боллерс Гранит» – надежный клей для тяжелых плит. «Боллерс Аква Плюс» держит мрамор и керамогранит даже под водой. «Боллерс Элит» – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. «Боллерс Эластит Суперфлекс» – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи «Боллерс» – всегда заметное качество.
4: Техцентр МКР. Полный цикл обслуживания вашего автомобиля. Кузовной ремонт и покраска, техническое обслуживание, ремонт подвески и тормозов. Также подберем запчасти. Вологда, окружное шоссе 69. Телефон 700-704. Техцентр МКР. Доверьтесь профессионалам. ИП Крылова, ИНН 352-502-976-590.
5: Задумались о крыше и отделке фасада? В профильцентре есть все, что вам надо. Профильцентр. 54-54-54.
6: Катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой Visus Absolute. Вологда Марии Ульяновой, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда Профиль. Телефон 709-119. 709-119.
8: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
9: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.

Чужой хит. Игра. Прямо сейчас дозвонись и выиграй 2 билета на большую дискотеку Авторадио. Номер прямого эфира 258-3300, код 4.

0: Ну что, дорогие, уже завтра мы встречаемся на стадионе ВТБ-арена на большой дискотеке Авторадио, где главные звезды поют свои главные хиты, а вы — главные действующие лица танцпола. 30 тысяч танцующих одновременно. Но кажется, это мечта, которая станет реальностью уже завтра, в субботу, 4 июля. Ну и есть еще у вас шанс побороться за свои билеты. Прямо сейчас звоните в эфир Авторадио 8-495-258-3300. Сыграйте с нами в большой хит, заберите свои билеты. И завтра придите, пожалуйста, на главный танцпол этого лета. Давайте знакомиться с игроком. Алло, здравствуйте, вы в эфире, как вас зовут? Алло. Алло, алло. Здравствуйте, как вас зовут?
1: Здравствуйте, Влад.
0: Еще раз, Влад?
1: Алло.
0: Влад.
1: Да, Влад.
0: Все, Влад, есть контакт, как говорится. Ну что, мы завтра встречаемся на большой дискотеке Авторадио. Вы трепещите?
1: Да.
0: Да? Но пока вы первым дозвонились, вы большой молодец. Уже, Влад, прямо сейчас я поставлю вам подборку больших хитов одного из участников большой дискотеки Авторадио. Вам нужно выбрать тот самый, который прозвучит на сцене стадиона ВТБ-арена, забрать свои билеты, завтра прийти и потанцевать. Договорились?
1: Да, договорились.
0: Тогда, Влад, все внимание на Авторадио. В эфире группа «Добро» и их большие хиты.
2: Большой хит. Игра. Выбирай. Один.

0: Итак, Влад, что же подсказывает ваша музыкальная интуиция?
1: Ну, я так думаю, мы поставим звук на всю.
0: Прям вот давайте, прям сейчас поставим, а завтра еще громче сделаем, хорошо?
1: Хорошо.
2: Большой хит! Звук поставим на всю.
0: Ну, конечно, Влад! Группа «Добро» выбрала именно этот хит, чтобы завтра его исполнить на большой дискотеке «Авторадио». А вы забираете свои два билета и завтра приходите и танцуйте. Договорились?
1: Договорились.
0: Ну все, ну счастливчик, ну красавчик. Вот это жажда танцев у человека. Дозвонился, забрал билеты. Ну а я напомню, что у вас есть еще возможность их приобрести на нашем сайте. Там вот чуть-чуть еще осталось для таких вот, как вы, которые на последнее все откладывают. Подробности билеты на сайте Авторадио.ру, категория 12+. И до встречи на главном танцполе этого лета завтра на стадионе ВТБ-арена, где главные звезды исполнят свои главные хиты. Анна Асти, Егор Крид, Мари Краймбрери, Стас Михайлов, группа Ума Турман, Добро, конечно же, и Баста завершит сетом своих хитов завтрашний наш музыкальный фестиваль. Так что приходите, танцуйте, берите любимых. Будем с вами отжигать.
2: Большой хит. Игра.

0: Друзья, приветствую. Большая дискотека Авторадио – это праздник музыки для разных поколений. Он начнется уже очень-очень скоро. Говорят, что ожидание праздника порой лучше самого праздника, но не в этот раз. Большая дискотека Авторадио будет красивой, масштабной и зажигательной. А устраивать глобальные мероприятия мы умеем. Авторадио открывало студии в самых невероятных локациях. На борту яхты, в олимпийских столицах Пекине, Ванкувере, Лондоне и Сочи. Вещало с Останкинской телебашни на высоте 147 метров и самой высокой смотровой площадки в Европе в Москва-Сити. Мы плавали живыми концертами на яхте, даже выходили в эфир под землей в метро. И, конечно, настоящая феерия звука, танцев, веселья, песен и передовых технологий всегда были на дискотеке 80-х. Самое первое состоялось аж 24 года назад. Вот что о ней вспоминает президент ГПМ-радио Юрий Костин.
1: Воспоминания о первой дискотеке 80-х самые светлые, самые добрые, потому что мы фактически были первыми, кто поднял эту волну. Она постепенно превратилась в цунами и достигла самых дальних берегов, не только нашей страны, но и, наверное, всего мира. Первый фестиваль был риском, потому что мы не ожидали, что соберем такое количество людей. Но это был аншлаг на малой спортивной арене, тогда еще в Лужниках. Было около 9 тысяч зрителей, насколько я помню. И, конечно, мы очень были счастливы тем, что огромное количество радостных лиц собралось на этот фестиваль, вспоминать свою юность, любимых артистов. Звезды были тоже очень сильно удивлены такой реакцией, любовью, знанием песен наизусть. И, конечно, в первую очередь говорю про зарубежных звезд.
0: Встреча с зарубежными гостями очень запомнилась нашему коллеге, ведущему вечернего шоу «Мурзилки Лайв» Михаилу Брагину.
2: Когда ты встречал своих кумиров, которые у тебя висели в постерах, на стенках, были на кассетах, бобинах и так далее, тот же «Modern Talking», да, и Томас Андерс, ты не верил просто «Вау, ущипните меня, это они». Когда приезжает там Лис Митчелл, Бонем, ты понимаешь, что вот это Бонем, это вот то, что у тебя родители еще слушали, потом слушал ты, и вот это самое там «Багама Мама», вот она. Мы прям обожаемый артист. И мы с ними реально уже подружились и встречались просто как с родными.
0: Ну а теперь нас ждет новое грандиозное шоу. Главные звезды исполнят свои главные хиты. Вас ждет мощный звук и невероятный заряд энергии. Завтра на стадионе ВТБ-арена мы напишем еще одну страницу летописи Авторадио. Каждый, кто придет на эту дискотеку, станет частью истории нашей радиостанции. Тем более, что всех участников фестиваля ждет интересный интерактив, рассказал главный режиссер большой дискотеки Авторадио Андрей Елсаков.
3: Мы готовим специальное интро, пролог, с которого начнется наше шоу. Это будет группа Quattro Originals. Ребята готовят уникальную аранжировку песни «Show Must Go On», которую мы сразу же будем подпевать всем стадионам. И это тоже наш, знаете, такой девиз при подготовке всего этого проекта и редакции Авторадио, и нашей режиссерско-постановочной группы, что вновь такое перерождение вот шоу-формата именно от Авторадио. И шоу должно продолжаться, и мы запускаем вот эту волну таким большим стадионным невероятным шоу.
0: Друзья, приходите на большую дискотеку Авторадио, будет мега интересно. А еще у нас есть отличные новости для всех, кто очень хочет, но по каким-то причинам не может лично посетить наш праздник. Завтра вся страна сможет услышать наш грандиозный музыкальный фестиваль в прямом эфире Авторадио. Наталья Беляева, встретимся на фестивале.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Авторадио. Новости.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. На площади более 1000 гектаров выполнили покос в Вологде. Результатами покосов травы с начала сезона поделился глава Вологды Сергей Жестянников. За минувшие сутки работы выполнены на площади порядка 19 гектаров. Силами Зеленстроя выполняется покос на улично-дорожной сети. Силами МАУК парки Вологды территорий в парках и скверах. Также по договору с подрядчиками в городе проводят обработку городских территорий от клещей. Отдельное внимание уделяют борьбе с борщевиком. Комплекс мероприятий включает механическую и химическую обработку на общей площади более 140 гектаров. В Вологде возобновляются прогулки на речных трамваях. Речные трамвайчики возвращаются после планового технического обслуживания. В пятницу, субботу и воскресенье жители и гости областной столицы смогут совершить водную прогулку по реке. Отправление запланировано от причала на Соборной горке. Речные трамваи будут отходить каждый час, начиная с 10 утра. Последний рейс в эти дни стартует в 16 часов. Посадка пассажиров

0: Льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда.рф.
1: Авторадио. Радиоканал Авторадио.
2: Без возрастных ограничений.

0: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей. 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца Ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
2: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани, о, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: квартиру сниму на суточно ру.
1: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
2: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в «Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+. Девочка,
5: вы... Фильм нам очень понравился. Прям супер.
6: Хороший фильм. Мне понравился.
7: Мне тоже очень понравился.
8: Фильм «Летом всякое бывает». Побег из Колбора. Уже в кино.
4: 6+.
8: Авторадио.

это не со мной. Все с нами, все здесь, на Авторадио, а завтра все на главном танцполе этого лета. Все звезды, главные звезды страны будут на расстоянии вытянутой руки исполнять свои главные хиты. И все это большая дискотека Авторадио уже завтра. Мы собираем стадион ВТБ-арена, чтобы потанцевать всем 30-тысячным залом. Ну и главные звезды, конечно же, тоже готовятся. Егор Крид, Анна Асти, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, дискотека «Авария», «Елка» и... Баста! Успейте занять свое место на трибунах или в танцпартере. К вашим услугам сайт Авторадио.ру и Авторадио.диско.ру. Там последние билеты буквально. Посмотрите, что осталось, выберите и приходите завтра на большую дискотеку Авторадио. А если вы из тех, кто... все делает заранее и приобрели уже билеты давным-давно, то приходите, ну, прям вот как можно

раньше, потому что двери стадиона ВТБ-арена откроются уже в 16:00. Мы обещаем, скучно не будет, потому что специально для вас прямо на стадионе начнет играть свой эксклюзивный полуторачасовой сет диджей Леонид Руденко. Отличная возможность, я считаю, разогреться, подготовиться к большой дискотеке Авторадио, которая начнется в 18:00. До встречи на стадионе ВТБ-арена завтра вечером на большой дискотеке Авторадио, категория 12+. Меня зовут Олеся Соболева. Вместе с вами считаю часы и пытаюсь работать.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
3: Сегодня вечером в Вологде, по информации Яндекс.Погоды, будет облачно и плюс 16 градусов. Ночью малооблачно и плюс 10, завтра утром плюс 19 и вновь облачно.
2: Радиоканал «Авторадио».
4: Без возрастных ограничений.
2: Реклама.
5: Автомаркет «Техносервис» предлагает выгодные условия для обслуживания грузового транспорта, накопительную систему скидок и рассрочку для юридических лиц. У нас есть все для вашего грузовика, от лампочки до брызговика. Мы находимся по адресу: Окружное шоссе 9Б, телефон 51-20-20.
6: Крутые мужики летом не расслабляются. Они на тракториста обучаются.
7: Запишись в учебный центр «Спецкадр» и получи востребованную профессию. Проводим обучение на тракториста, машиниста экскаватора и автогрейдера, водителя-погрузчика, оператора-харвестера и форвардера. Учебный центр «Спецкадр». Вологда. Горького, 91. Телефон 8-800-222-89-90.
8: Ремонт дорожает, но плитку все еще можно купить выгодно. Только в июле в «Мастер Плиткин» керамогранит по 990 рублей за квадратный метр. Для квартиры, ванной, кухни, прихожей или дачи практичное решение по честной цене 990 рублей. Сэкономьте и время, и деньги. Мастер Плиткин, Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у консультантов.
9: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия», 24/7. Вологда, Костромская, 5.
10: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спорт Авто». Телефон 537-237.

0: Реклама. Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Тор с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
1: Указан максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
2: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Авторадио.

0: издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Западные СМИ сообщили о возможном визите Уиткофа и Кушнера в Россию. Подробнее далее.
2: Про главное.
1: Спецпосланник президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер могут посетить Россию и Украину, если появятся новые темы для переговоров. Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на американского чиновника. При этом конкретных дат поездки пока нет. Помощник российского президента Юрий Ушаков ранее заявил, что сроки визита в Москву еще не согласованы. В Кремле также подтвердили, что диалог с представителями американской администрации продолжится. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также отметил, что Россия признательна Уиткофу за посреднические усилия.
2: Про предупреждение.
1: Около 20 тысяч российских туристов сейчас отдыхают на китайском острове Хайнань, где сегодня ожидается тайфун. Об этом сообщает агентство «Интерфакс». В Ассоциации туроператоров России рекомендуют отдыхающим соблюдать меры предосторожности, не купаться, следить за сообщениями местных властей и, по возможности, не уезжать далеко от гостиниц. На острове уже закрыли пляжи, а паромное сообщение через пролив Цюнчжоу временно остановили.
2: Про безопасность.
1: «Автодор» предупреждает водителей о дождях в регионах, по которым проходят скоростные трассы. В субботу, 4 июля, на смену жаре там придут проливные дожди. Водители просят быть внимательнее в пути, включать габаритные огни, снижать скорость и увеличивать дистанцию до других машин. Если дорога дальняя, для отдыха лучше выбрать ближайшую многофункциональную зону или площадку. При необходимости помощь можно вызвать по номеру звездочка 2323.
2: Про ограничения.
1: В 7 регионах ограничат продажу алкоголя в День семьи, любви и верности. Об этом РИА Новости сообщает со ссылкой на региональные документы. Ограничения введут во Владимирской, Вологодской и Сахалинской областях. Официальный курс доллара по данным Центрального банка сегодня 77 рублей 93 копейки, евро 88 рублей 71 копейка. Федор Никитин, служба информации.
2: Авторадио. Номер

Ну, всего ничего, и наша с вами встреча состоится уже завтра. Главный танцпол этого лета примет своих танцующих. 30 тысяч человек на стадионе ВТБ-арена в рамках большой дискотеки «Авторадио», где главные звезды споют свои главные хиты. Анна Асти, Егор Крид, Иванушки, Григорий Лепс, Мари Краймбрери, Зиверт, Стас Михайлов, Татьяна Буланова и Баста завершит музыкальный фестиваль сетом своих хитов. У нас для вас отличные новости. Если вы по каким-то причинам не можете завтра лично посетить наш праздник, то в субботу, 4 июля, вся страна сможет услышать наш грандиозный музыкальный фестиваль в прямом эфире Авторадио и увидеть прямую трансляцию на нашем сайте и на Рутюб-канале Авторадио. Для десятков миллионов слушателей Авторадио начнем мы в 18 часов по московскому времени, так что добро пожаловать на грандиозный фестиваль «Большая дискотека Авторадио», категория 12+. Ну, вы можете зайти еще и на наш сайт, посмотреть, что там осталось, и попробовать урвать свои билеты, и прийти завтра на главный танцпол этого лета и вместе с нами потанцевать. Меня зовут Олеся Соболева. Классной пятницы!

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну плюс.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама.
6: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». 2. Заказал в «Максим». 3. Уехал дешевле.
7: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
8: Для всех, кто знает толк в настоящих украшениях, это шок. Скидки до 90% в «Ювелирторге».
9: Теперь еще больше товаров со скидками до 90%.
8: «Ювелирторг». Драгоценное. Настоящее.
10: Акция до 15 августа 2026 года. Подробности в магазине «Мира-42».
11: Высшее образование. Успей поступить без ЕГЭ. Удобный график обучения. Государственный диплом. Академия Мубинт. Орлова 4А. Бизнес-центр Беладжо. Телефон 26 50 06.
12: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
13: Записывайтесь на консультацию по телефону 33 36 36.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Солнце, пляж.
16: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
15: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
16: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
17: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
18: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас в Вологде, Ярославская, 11А.

0: представляет грандиозный музыкальный фестиваль «Большая дискотека Авторадио». Специальный выпуск новостей.
1: Друзья, приветствую. До старта большой дискотеки Авторадио остались сутки, и вся страна сейчас завидует людям с билетами. Ведь Авторадио в очередной раз намерено всех удивить. А это мы умеем. Наши концерты всегда проходят феерично. Авторадио стало первым, кто на концертном проекте в России применил технологию 3D. Также мы использовали формат дополненной реальности, когда зритель с галерки видел артиста так, словно находился в партере. И еще один из наших фестивалей прошел в формате 360. Сцена была расположена в центре зала и позволяла артисту работать на все стороны площадки. И при этом всегда, какие бы суперсовременные технологии ни применялись, главное оставалась музыка, которая объединяет поколения, которую знают и любят все от мала до велика. Любимица публики, великолепная Сиси Кейдж после дискотеки в 2012 году поделилась с Авторадио вот каким наблюдением.
2: Я думаю, что российская публика самая невероятная. Я такого давно не видела. Когда тебе подпевают 30-40-летние люди, это понятно. Это, конечно, безумно приятно, но это объяснимо. Но когда я увидела, что в зале зажигают совсем молодые ребята лет по 18, и что они тоже знают мои песни, я просто не поверила своим глазам.
1: В этом есть одна из целей Авторадио – объединять поколения. И спустя годы мы вновь собираем на одной сцене исполнителей разных лет. От легенд до молодых звезд рассказала генеральный продюсер ГПМ-радио Ирина Ипатова.
3: Очень много же артистов существует на нашей эстраде, тех, которые были актуальны тогда, актуальны и сейчас. Валерий Сюткин в каком-то смысле тоже является таким мостиком от дискотеки 80-х прошлых лет к большой дискотеке Авторадио. Но молодые имена, новые артисты, некоторые ворвались, как, например, Анна Немченко, на небосклон наших хит-парадов стремительно очень и завоевали любовь уже аудитории. И сделали такие хиты, которые тоже поет вся страна, вот они вместе. Это и есть Авторадио, когда такая связь поколений. Мы любим, мы знаем и помним, много слушаем музыку чуть более старшего поколения. И, конечно же, радио всегда на пике самых популярных хитов, которые есть на нашей эстраде.
1: Российский музыкальный дуэт «Галибри Мавик», участник большой дискотеки Авторадио, подтвердил эти слова, когда делился воспоминаниями и эмоциями в эфире вечернего шоу «Мурзилки Лайв».
4: Я раньше дискотеку Авторадио смотрел по телевизору, когда-то очень давно, да, и такой думаю, ничего себе там народу собирается, там же просто все легенды выступают.
5: А теперь ты сам легенда.
6: Вы уже репетируете свой самый главный хит?
5: Да, вот сегодня уже разочек отрепетировали.
7: Ну и появились идейки, как его можно трансформировать.
8: С замедлением, с залом, с аудиторией, 30 тысяч человек. Воу,
5: Федерико. Еще капельно попеть в зал.
6: Да,
5: обязательно. Это очень круто.
6: А мы на подтанцовке можем быть.
5: 4 июля.
7: Большая дискотека Авторадио, друзья, зажжем именно там большой нашей танцевальной аудитории.
1: Друзья, обязательно присоединяйтесь к большой дискотеке Авторадио. Это праздник, где будет все, что мы любим. Отличная музыка, любимые исполнители, море драйва. Приходите с друзьями, близкими или всей семьей на стадион ВТБ-арена. Танцуйте и пойте. Наслаждайтесь летом вместе с Авторадио. Наталья Беляева, встретимся на фестивале.

0: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
1: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
0: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
8: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
9: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
10: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на авито.ру. 12+.
11: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
12: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
13: Феномен в мире детской литературы. Уже кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Уже во всех кинотеатрах.
14: Категория 6+.
15: Премьера на домашнем.
16: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
15: О таком враче мечтают многие.
16: Я здесь, рядом.
15: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+. Авторадио.

Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей, поют

0: Кравченко и многие другие.
1: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
2: Радиоканал Авторадио Вологда. Без возрастных ограничений.
3: Погода.
4: Сегодня вечером в Вологде, по информации Яндекс.Погоды, будет облачно и плюс 16 градусов. Ночью малооблачно и плюс 10, завтра утром плюс 19 и вновь облачно.
3: Радиоканал Авторадио.
0: Без возрастных ограничений.
3: Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
5: Качественные, конечно.
6: Надежные, чтобы потом не было проблем.
7: Долговечные, проверенные временем.
8: Именно такими являются материалы «Болорс». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болорс» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болорс».
9: Альпийские, баварские, французские.
10: Сережа, что ты делаешь?
9: Путешествую.
10: С открытым ртом и причмокивая?
9: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
11: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».

0: Реклама.
1: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
2: «Пятерочка» выручает!
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 14.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Россия направит гуманитарную помощь Венесуэле. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Для преодоления последствий землетрясения Москва направит Каракасу гуманитарную помощь. Об этом РИА Новости сообщил директор латиноамериканского департамента МИД Александр Щетинин. Венесуэлу планируют отправить палатки для временного размещения людей, продукты, медикаменты, а также предметы первой необходимости. Кроме того, в страну направят специалистов по санитарно-эпидемиологическому контролю. Серия сильных подземных толчков произошла в Венесуэле 24 июня. По последним данным, погибли 2295 человек, еще 12400 граждан получили ранения. Среди пострадавших оказались трое россиян. У них выявили травмы легкой и средней степени тяжести. В стране объявлен национальный траур, он продлится до 7 июля.
3: Про образование.
2: К другим новостям. В российских вузах в 2027-28 учебном году появится обязательный курс «Русский язык как государственный». Об этом пишет «Известия» со ссылкой на Миноборнауки. Сейчас ведомство дорабатывает программу с учетом предложений экспертов. Новый предмет будут изучать студенты всех факультетов и форма обучения. На занятиях расскажут, какие законы регулируют использование русского языка как государственного и как эти нормы применяются на практике. В том числе речь пойдет о работе госорганов, судов, СМИ, рекламе и защите прав потребителей.
3: Про деньги.
2: Российские банки смогут открывать кошельки с цифровыми рублями на собственном балансе ближе к 2029 году. Об этом сообщила зампред ЦБ Зульфия Кахруманова. По ее словам, сначала такой формат будут тестировать в течение примерно 2 лет, а затем Центробанк решит, станет ли он постоянным, передают ведомости. Если банки получат такую возможность, то они смогут предлагать клиентам вклады и кредиты в цифровых рублях. Сейчас цифровые кошельки открываются напрямую у Банка России, а остальные банки участвуют в переводах и смарт-контрактах.
3: Про автомобили.
2: Спрос на гибридные автомобили и электрокары в России растет уже несколько лет. Об этом телеканалу 360 рассказал автоэксперт Олег Масеев. По его словам, заметный всплеск интереса в конце июня связан сразу с несколькими причинами. Ситуацией на заправках, а также появлением на рынке новых брендов и моделей. При этом гибриды вряд ли станут основным видом транспорта в стране. Сейчас их доля, по предварительным оценкам, составляет около 5-6%. В перспективе она может вырасти примерно до 10%, однако эксперт призвал осторожно оценивать краткосрочные скачки спроса.
3: Про опросы.
2: Треть россиян предпочитают справляться со стрессом самостоятельно, усилием воли. Об этом сообщает газета «РУ» со ссылкой на исследование. Еще 27% опрошенных считают, что со стрессом не нужно специально бороться, поскольку это естественная реакция организма. Почти каждый пятый выбирает комплексный подход, то есть работает как с физическим состоянием, так и с психологическим. Только 3% респондентов отметили, что справиться со стрессом им помогает исключительно психотерапия. Исследование также показало, что женщины чаще мужчин воспринимают стресс исключительно как негативное явление. Официальный курс доллара по данным Центробанка сегодня 77 рублей 93 копейки, курс европейской валюты 88 рублей 71 копейка. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио.

если самый лучший день заходил вчера, Сави, придем к нему сегодня, обязательно завтра, на минуточку также прибудем. Ну и в целом будем счастливыми. Имеем полное право и с этой прекрасной светлой мыслью будем двигаться исключительно вперед. Обязательно делать это будем под звуки Авторадио. Иван Прудников с этой минуты. Страна прекрасная, необъятная. Здравствуй, лето летит по стране. Мы с вами полноправные участники всего этого. Значит, с улыбочкой и обязательно звук чуть-чуть, но все-таки погромче.

0: Марченко и многие другие.
1: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.
2: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». Два заказал в «Максим». Три уехал дешевле.
3: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
4: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.

Большая дискотека Авторадио. Москва, 4 июля, ВТБ-арена, центральный стадион «Динамо». Главные звезды споют свои главные хиты. Участник «Баста».

0: представляет грандиозный музыкальный фестиваль «Большая дискотека Авторадио». Специальный выпуск новостей.
1: Друзья, приветствую. Надеюсь, все уже приготовили дискотечные наряды к этой субботе, вспомнили тексты любимых песен и натренировали ноги для танцевального марафона. В эту субботу мы будем зажигать на большой дискотеке Авторадио. Мы встретимся на стадионе ВТБ-арена, чтобы получить от этого лета самые яркие впечатления. Когда Авторадио приглашает на праздник, можно быть уверенным, будет ярко, громко и незабываемо. За 33 года мы доказали и показали, что умеем отмечать праздник феерично. Чего только стоят живые концерты в наших открытых студиях, которые работали в невероятных местах.
2: Открытые студии на заоблачной высоте, на борту корабля, в олимпийских столицах по всему миру, откуда только мы не выходили в прямой эфир.
3: Следующая станция – Деловой
4: центр. И вот впервые в мировой истории живые концерты самых ярких звезд. Скажем так, подземные живые концерты, да? Такого вы больше точно не увидите нигде.
5: Добро пожаловать в нашу открытую мультиформатную студию ГПМ Радио в московском метрополитене на станции «Деловой центр». Студию, ставшую нам родным домом на целых 3 недели в мае-июне 2025 года.
1: Наши концерты проходили не только в залах, но и на открытых площадках. Например, фестиваль, приуроченный к 15-летию радиостанции, состоялся у стен Кремля на Васильевском спуске. Его отличительной особенностью стал 100-процентный живой звук. А еще через 5 лет, на День города, Авторадио устроило большой бесплатный концерт «Приходи на Чаев на Поклонной горе». Послушать любимые песни тогда пришли более 80 тысяч человек. Для музыкантов это был необычный вечер, ведь на праздник собрались не только поклонники группы. Один и тот же вайб поймали все, кто оказался там.
6: У Чаева все песни отличные, в принципе. Позитивные, даже видно, вся толпа была позитивной. Настрой очень хороший, положительный.
7: Такой концерт отлично вышел. Играют, поют отлично просто. Даже нечем выбрать, все понравилось.
6: Впечатлений масса вообще просто, шикарно. Заряд остался, а песен нет. 2 часа это мало очень.
1: Возможность быть на одной волне с несколькими тысячами людей у всех слушателей Авторадио появится уже завтра. На стадионе ВТБ-арена главные звезды исполнят свои главные хиты. Это будут разные песни и разные артисты, но стадион все равно запоет одним голосом и будет двигаться в одном ритме, обещает главный режиссер большой дискотеки Авторадио Андрей Елцаков.
8: У них будет уникальная возможность вообще оторваться не по-детски. И самый, наверное, главный интерактив, который должен случиться в чаше ВТБ-арены, это синхронный танец. Мы даже подскажем, как нужно двигаться, потому что на ВТБ-арене будет танцпол везде. Конечно же, у нас несколько песен будут в формате народное караоке, когда артист будет петь со всем залом, текст будет проявляться на экране. Кто знает наизусть, будет петь эту песню по своей памяти.
1: Этого единения со зрителями ждут и участники большой дискотеки Авторадио, в их числе и Иванушки.
9: 30 тысяч человек, включают фонарики, аплодисменты, шум, ожидания. Это все тебя как-то вот стимулирует, и ты понимаешь, что вот это счастье. Вот это счастье, это любимая профессия. И слава Богу, что у нас до сих пор наши песни любимые, актуальны, конечно. Мы вас всех ждем. Будут хиты, будет много артистов, замечательных, талантливых певцов. И будет классный вечер, и вы это мероприятие вы запомните надолго. Поэтому приглашаю в ВТБ-арена 4 июля.
1: Друзья, не пропустите вечер, где главными станут хорошее настроение, любимые хиты и атмосфера настоящего единства. Ждем вас завтра на стадионе ВТБ-арена. Наталья Беляева, до встречи на фестивале.

Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.

0: 1 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на zon.ru/16+.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
4: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
5: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что...
4: 13 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.

не знаю, как насчет стать ветром, а стать участником большой дискотеки Авторадио. Вот это действительно прекрасное событие, которое случится уже завтра на стадионе ВТБ-арена. Главные звезды, главные киты Егор Крид, Анасти, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков. Баста к нам присоединился. Естественно, пропускать такое не представляется возможным. Успейте занять свое место на трибунах. Танцевальный партер к вашим услугам. Пожалуйста, авторадио.ру, авторадиодиско.ру. Именно там просто последние билеты для вас остаются на большую дискотеку Авторадио. Ну, конечно, кто уже приобрел билеты заранее, мы просим вас также приходить на наш фестиваль чуть пораньше. Стадион ВТБ-арена откроет свои двери в 16 часов по московскому времени. Скучать вы не будете. Вас ждет эксклюзивный полуторачасовой диджейский сет от Леонида Руденко. И это отличная возможность как следует разогреться. Сам фестиваль начнется в 6 вечера. Так что завтра встречаемся на стадионе ВТБ-арена, категория 12+. Ну и в данный момент эфир Авторадио, конечно же, приветствует всех и каждого.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
3: Сегодня вечером в Вологде, по информации Яндекс.Погоды, будет облачно и плюс 16 градусов. Ночью малооблачно и плюс 10, завтра утром плюс 19 и вновь облачно.
2: Радиоканал «Авторадио».
4: Без возрастных ограничений.
2: Реклама.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: «Мясной гурман».
9: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас, Вологда, Ярославская, 11А.

0: Реклама.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 15.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. В Калининградскую область поставят доп. Объемы топлива. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Владимир Путин поддержал поставки дополнительного топлива в Калининградскую область. Как пишут ведомости, глава России также оценил инициативу о выделении средств на субсидированные авиабилеты для жителей региона. Кроме того, одобрена идея о закупке дополнительных паромов для обеспечения транспортной доступности. Все эти вопросы будут прорабатываться в соответствии с поручениями президента.
3: Про авиацию.
2: В аэропорту Жуковский ввели временное ограничение. Он не принимает и не выпускает самолеты, сообщили в Росавиации. Меры необходимы для безопасности полетов. Ранее их ввели во Внуково. Воздушная гавань отправляет и принимает рельсы только по согласованию с соответствующими органами.
3: Про госавтоинспекцию.
2: Госавтоинспекция России отметила юбилей. На протяжении 90 лет сотрудники ведомства следят за городскими улицами и загородными трассами. Сегодня у них профессиональный праздник. Начальник Госавтоинспекции России с 1990 по 2003 год Владимир Федоров в беседе с Авторадио вспомнил, по его мнению, лучшие годы.
4: Самым важным был период, когда начальником госавтоинспекции стал Олег Витальевич Лукьянов. Он придал службе новое дыхание, он ввел в службу огромное количество новелл, он создал службу организации движения по новому взгляду на вопросы техосмотра, регистрации транспорта. И это практически пересмотр всех функций службы госавтоинспекции. Мне нравится, что сегодняшнее руководство начинает кое-где возвращать старые традиции. Я имею в виду отношение к техническому осмотру транспортных средств. То есть постоянство – это все-таки тоже признак мастерства.
2: 3 июля 1936 года в Советском Союзе появилась структура, которой поручили следить за порядком на дорогах. За десятилетия служба прошла путь от небольшой инспекции до современной структуры, оснащенной цифровыми комплексами контроля трафика. В современной Москве инспекторы применяют компьютерную систему, которая мгновенно идентифицирует транспортные средства в потоке.
3: Про Авторадио.
2: Друзья, уже завтра на стадионе ВТБ-арена состоится главный музыкальный праздник этого лета – большая дискотека «Авторадио». Свои главные хиты исполнят Анна Асти, Иванушки, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Баста. Последние билеты на трибуны и в танцевальный партер ждут вас на сайтах «Авторадио.ру» и «Авторадио.диско.ру». До встречи завтра на большой дискотеке «Авторадио», категория 12+. Официальный курс доллара сегодня 77 рублей 93 копейки, евро 88 рублей 71 копейка. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио.

0: прохлопай, страна, не прохлопай сезон игры «Много денег», потому что он 13-й, потому что он счастливый, потому что в этом году именно ваши мечты исполняет Авторадио, делает это на регулярной основе, и, естественно, на ежедневной основе мы также разыгрываем деньги. Вот вам, пожалуйста, 13 тысяч рублей в банке, наш партнер все удвоит, а значит, по сути, здесь и сейчас мы готовы сыграть на 26 тысяч рублей. Математика очень простая, а главное, очень прибыльная.
1: «Много денег» на Авторадио. Суперигра! Счастливый сезон! Мечты сбываются!
0: Естественно, с нами наш генеральный партнер Озонбанк. Озонбанк всегда удваивает выигрыши для наших прекрасных слушателей. Естественно, дополнительный суперфинал от нашего партнера будет в конце года. Ну и мы двигаемся вперед, исключительно вперед. Все как полагается. Разыграно чуть более 2 миллионов из 5 нашего бюджета. Соответственно, 2 суперфинала из 5 уже состоялись. 2 мечты для наших слушателей приобретают реальность. Ну и, естественно, 3-й суперфинал. Мы приближаем именно его. Все по расписанию. Тоже математика несложная, а действия тоже, кстати, довольно простые. Главное их произвести. То есть, что нужно сделать? Нужно зайти на сайт Авторадио. Традиционно, как и в любой предыдущий год, гудки убираем, гимн Авторадио устанавливаем. И в данном случае, в данном сезоне вам удобный сервис предлагает поделиться мечтой. Вы определяетесь, соответственно, что для вас самое важное. Делитесь этим с нами. И, пожалуйста, в рамках суперфинала, если ваш номер выпадает, вы становитесь счастливее. Собственно, для этого и стараемся. Для вас все делаем. Кто-то роль в кино хочет, кто-то закрыть ипотеку, кто-то закрыть кредит на автомобиль, кто-то просто хочет новый автомобиль. Мечты ваши. Реализация от Авторадио. Также есть, естественно, новости для абонентов Т2. Вам тоже доступна услуга по замене гудков мобильным на гимн Авторадио. Поэтому действуйте, действуйте и еще раз действуйте. Ну а теперь 13 тысяч рублей обещанные, которые, естественно, превратятся в 26 тысяч. Для этого традиционно мы рулетку останавливаем здесь и сейчас. И звонить мы будем в Московскую область. На Глия, наша слушательница, очень хочу с мужем съездить в Карелию. О, как! Тоже, пожалуйста, путешествие, путешествие. Мечта, мечта, пожелание, пожелание. И, конечно, Авторадио готово эту мечту реализовать. Ну, а пока мы готовы позвонить и предложить деньги, чем, собственно говоря, и занимаемся. Ну, для начала гимн Авторадио, естественно, с него всегда все начиналось и будет начинаться. Есть!
2: Алло.
0: Алло, Галия, здравствуйте. Прямой эфир Авторадио вас приветствует. Эта игра «Много денег».
2: Я так рада.
0: Да, я как рад, что вы рады. Вы не представляете. Как мы сразу обменялись любезностями сходу, да? И это прекрасно.
2: Я только вылезла из машины. Вы не представляете, только вас ждала.
0: Так.
2: Это закон подлости.
0: Закон подлости. Традиционный ответ. А очень хотите с мужем съездить в Карелию? Все правильно? С мечтой-то не ошибся?
2: Да, все правильно.
0: Все правильно. Правила наши знаете. Правила наши знаете, всегда слушайте. Вы же понимаете, конечно, что если в рамках суперфинала дозвонимся, обязательно с мужем отправитесь в Карелию, да так, что это путешествие запомнится вам навсегда. Галя, я понял, что, судя по ответу, да, скорее всего, я понимаю, что вы мне сейчас скажете, но по правилам задать вопрос я все равно должен. Вы можете назвать мне песню, которая только что прозвучала в эфире Авторадио?
2: Нет, конечно.
0: Нет,
2: очень
0: конечно.
2: Жаль.
0: Очень жаль. Мне тоже действительно жаль. Вы прекрасный, позитивный человек. Сразу видно на эмоциях, на приятных. Но, вы знаете, номер-то участвует неограниченное количество раз. Мы можем вам дозвониться вновь в любой момент, в любое мгновение. И тогда уже надеемся, что и от вас, собственно, эфир, ответ в эфире будет положительный. Договорились?
2: Договорились. Сколько ж я поиграл, не подскажете мне?
0: Могли забрать в сумме 26, но 6 все равно заберете.
2: Приятная сумма.
0: Конечно.
2: Приятная.
0: У нас проигравших не бывает. Гимн Авторадио был. Значит, все уже прекрасно. Вам удачи в будущем. Счастливо. Пока-пока.
2: Спасибо. Спасибо большое. До свидания.
0: Вам тоже спасибо. Особенно за улыбки. И вам тоже всего самого доброго. Еще раз подчеркиваю, можем дозвониться вновь. Соответственно, как и обещали, это Озонбанк удваивает выигрыш для нашей слушательницы. Теперь он составляет 6 тысяч рублей. Очень скоро без проблем можно получить эти деньги на карту Озонбанка. Мне же остается рулетку запустить. Прекрасно. На кону с этой минуты становится 15 тысяч рублей. Двигаемся вперед к очередному суперфиналу. Не забывайте, что в конце года Озонбанк исполнит еще одну мечту наших слушателей. Удвоит шансы на выигрыш вашей мечты. Вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио. Достаточно сказано, нужны действия. К этому, собственно говоря, и призыв.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: счастливых зрителей. Поют Зиверт, Владимир Пресняков, Ёлка, Добро, Татьяна Буланова и многие другие.
1: 4

0: Успей купить билет. 12+. Реклама. Техцентр МКР. Полный цикл обслуживания вашего автомобиля. Кузовной ремонт и покраска, техническое обслуживание, ремонт подвески и тормозов. Также подберем запчасти. Вологда, окружное шоссе 69. Телефон 700-704. Техцентр МКР. Доверьтесь профессионалам. ИП Крылова, ИНН-352-502-976-590.
1: Ветеринарный центр Лапландия. Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. Лапландия, 24/7. Вологда, Костромская, 5.
2: Офис-маркет. Территория комиссионной и новой мебели. Кресло компьютерное, офисное от 1490 рублей. Вологда, Белозерское шоссе, 9, второй этаж. Акция действует до конца года.

0: Грандиозный музыкальный фестиваль «Большая». Дискотека «Авторадио». Специальный выпуск новостей.
1: Друзья, приветствую. Есть такие вечера, которые остаются в памяти навсегда. Теплый воздух, огни, стадионы, и ты стоишь среди тысяч людей. И вдруг звучит та самая песня, которая будто написана именно для тебя. В эти секунды исчезает все. Остается только музыка, ритм и невероятное чувство. Именно это и ждет нас всех на фестивале «Большая дискотека Авторадио». Любимые артисты, мощный звук и та самая удивительная магия единения, ради которой мы приходим на большие концерты, который Авторадио проводит на самом высшем уровне. А начиналось все с желания делать не просто хорошо, а по-новому. Напомню, в 2012 году Авторадио сделало то, чего в России еще никто не делал. На дискотеке 80-х масштабно применили дополненную реальность. На гигантских экранах рождались целые цифровые миры, а свет, звук и визуальные эффекты сливались в единую синхронную систему. Вот что об этом говорил президент ГПМ Радио Юрий Костин.
2: Сама по себе идея этой дополненной реальности – это смелый шаг со стороны всей команды организаторов фестиваля. Представители компании-подрядчика обратились к нам с предложением дать им возможность сделать то, чего не было еще никогда. Нигде, ни в одной стране мира, когда фактически артист вместе со звуком входит в зал. То есть полная иллюзия того, что вот он такой большой, огромный, рядом с тобой. Это и 3D одновременно, конечно, элементы технологии 3D, но и сценография, свет и экраны, когда комбинируется полностью все.
1: Говоря о легендарной дискотеке 80-х, нельзя не вспомнить и Брио беспрецедентный состав артистов. За всю историю фестиваля на нашу сцену выходили сотни звезд первой величины. Ради Авторадио в Москву прилетали абсолютные легенды мировой поп-сцены. Дитер Болин, Сандра, Сиси Кейдж, Bad Boys Blue, Сабрина, Бонни М, Silent Circle. Последних, кстати, ждали целых 8 лет. Группа не летает на самолетах, но увидев масштаб дискотеки 80-х, они 2 дня провели в поезды, чтобы попасть на фестиваль Авторадио. И, конечно же, абсолютно все исполнители получали просто невероятную поддержку от зрителей. Так, в 2016 году весь зал, как один человек, подпевал любимейшей итальянской команде Рикки и Повери.

0: ведь именно это чувство хочется унести с собой после большого концерта, когда тысячи голосов сливаются в один. Певица Мари Краймбрери, участница большой дискотеки Авторадио, как никто знает эту магию единения. Для нее самый большой адреналин, когда ее песни поют всем стадионам.
1: Я получаю удовольствие не только от того, что люди поют конкретно мои песни на стадионе, а просто от того, что случается такое единство, и оно, конечно, не может не мурашить ни одного человека. Поэтому для меня это мой самый большой адреналин, скажем так, и моя большая любовь. Я в предвкушении. Это 100% будет красиво. Это лето, это стадион. Это обязательно неописуемо крутые эмоции. И я уверена, что такие дни, такие вечера, они запоминаются нами на всю жизнь.
0: Именно эта магия ждет всех нас на большой дискотеке Авторадио. Любимые хиты, главные звезды страны, мощный заряд эмоций и чувство, что ты часть чего-то большого и невероятно крутого. Наталья Беляева, до встречи на фестивале 4 июля на стадионе ВТБ-арена.

0: устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
1: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: «Еламед».
5: Велкие пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
6: О, пани, о, пани.
5: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
7: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
8: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
9: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
10: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
11: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
12: Деда, а когда мы будем твой дом пилить?
13: Мне кажется, что будет честно поделить все поровну.
14: Не внуки, а мафия.
15: Николай Добрынин, Андрей Мерзликин, Никита Кологривый, Глеб Калюжный, Аня Покров. В семейной комедии «Дед Фомич» уже в кино. 12+.
16: Наше лето, как наш

24 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня вечером в Вологде, по информации Яндекс.Погоды, будет облачно и плюс 16 градусов. Ночью малооблачно и плюс 10, завтра утром плюс 19 и вновь облачно.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама. Автомаркет «Техносервис» предлагает выгодные условия для обслуживания грузового транспорта, накопительную систему скидок и рассрочку для юридических лиц. У нас есть все для вашего грузовика, от лампочки до брызговика. Мы находимся по адресу Окружное шоссе 9Б, телефон 51-20-20.
2: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог высшей квалификационной категории с 25-летним стажем. Лебедев Вячеслав Алексеевич. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас, Вологда, Ярославская, 11А.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 16.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Одна из воздушных гаваней столицы возобновила работу. Об этом далее.
3: Про главное.
2: Аэропорт Жуковский возобновил работу. По данным Росавиации, он снова принимает и выпускает самолеты. Отмечу, ограничения вводились для безопасности полетов.
3: Про бизнес.
2: В Госдуме предложили продлить режим самозанятости до 35 года. О том, почему этот режим важен не только для самих граждан, но и для экономики, Авторадио рассказал экономист, финансовый эксперт, автор проекта «Экономизм» Алексей Кричевский.
4: Потому что это история, которая, во-первых, помогла хотя бы частично обелить рынок аренды недвижимости. Это хороший источник пополнения бюджета. Это второй пункт. Третий, в ней ничего особенно критичного нету. Если примут решение ее продлять, то, скорее всего, там немного поднимут налог. То есть это будет не 4,6, как сейчас, а, например, 5,7. А, возможно, 6,8, как у ИП или у общества ограниченной ответственности. И, в конце концов, это такая хорошая опция для перехода, собственно говоря, людей из такого, так сказать, хобби монетизируемого в предпринимательство. Потому что достаточно много кейсов, когда люди самозанятых вырастали в ИП.
2: В Госдуме также предложили поднять годовой лимит дохода для самозанятых с 2 миллионов 400 тысяч до 3 миллионов рублей.
3: Про работу.
2: Россиянам в следующем году уже не стоит рассчитывать, что переход в другую компанию автоматически обеспечит прибавку к зарплате, пишет газета «Ру». Работодатели стали внимательнее оценивать экономическую эффективность новичков. Руководитель пресс-службы HeadHunter в регионах Мария Бузунова рассказала Авторадио, какими способами можно повысить себе заработную плату в компании.
5: Здесь есть несколько способов повысить потенциальный доход, не меняя работу. Первое – это индексация зарплаты. Это, по сути, законное право любого человека. И, по сути, трудовой кодекс обязывает работодателя повышать реальное содержание зарплаты в связи с ростом потребительских цен. Вам нужно что сделать? Узнать, как индексация проводится в вашей компании. Это должно быть прописано в нормативных актах. И при отсутствии выплат вы можете на них рассчитывать, либо даже обратиться в трудовую инспекцию. Это уже другая история. Можно попробовать через пересмотр условий трудового договора. Вы можете инициировать пересмотр индивидуально оклада по соглашению сторон. Также еще один хороший вариант – повышение квалификации или освоение новых навыков. Это, в принципе, достаточно яркий путь, потому что таким образом вы можете документально подтвердить свои новые навыки и запросить более высокий оклад.
2: По данным экспертов, фокус работодателей сместится с постоянного повышения окладов на проектные бонусы и выплаты за измеримый результат.
3: Про спорт.
2: В Москве подвели итоги 6-го сезона всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре». Главный приз получил проект «Искусственная волна» для серфинга «Vertigo Sports». Его авторы получат 1 000 000 рублей на дальнейшее развитие. В этом году на конкурс поступило больше 6000 заявок со всей страны. В финал вышли 34 проекта из 23 регионов. На церемонии также назвали победителей 5 основных и нескольких партнерских номинаций. Конкурс «Ты в игре» проводит АНО – «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства спорта в рамках госпрограммы «Спорт России». Его участники создают новые возможности для занятий физкультурой и активного образа жизни. Курс доллара 77 рублей 93 копейки, евро 88 рублей 71 копейка. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Пятница, дамы и господа, пятница, леди и джентльмены. Ну а уже завтра, как мы знаем, состоится на стадионе ВТБ-арена грандиозное событие. Наш прекрасный фестиваль «Большая дискотека Авторадио», к которой мы уже идем много месяцев, и, считай, добрались. Главные звезды, главные хиты: Егор Крид, Анастасия, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбери, дискотека «Авария» и «Баста» также выступит для каждого из нас. И вы знаете, конечно, мы не то что завидуем счастливым владельцам билетов, мы вас поздравляем с этим, но вдруг кто-то лично не сможет посетить наш праздник, поэтому вся страна сможет услышать грандиозный музыкальный фестиваль в прямом эфире Авторадио. Можете в этом не сомневаться. Вы можете увидеть прямую трансляцию на нашем сайте, на YouTube-канале Авторадио в частности. Так что завтра в 18 часов по московскому времени мы начинаем для миллионов слушателей. Все это большая дискотека Авторадио, которая очень скоро прекрасно летней волной накроет всю страну, категория 12+. Ждем вас, дорогие. Ну и сейчас прямой эфир Авторадио всех еще разочек приветствует в моем лице. Здравствуйте, Иван Прудников.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер, и не надо лишних слов.
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.

0: Век накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
1: Реклама.
2: Все для путешествий. Автомобильные багажники и боксы «Бозал». Крепление для велосипедов, лыж и сноубордов «Атлант». Фаркопы. Автостудия «Альфа». Все-все-все для вашего автомобиля. И даже немного больше. Тепличный микрорайон 1А. Телефон 70 10 76.
3: Для всех, кто знает толк в настоящих украшениях, это шок. Скидки до 90% в «Ювелирторге».
4: Теперь еще больше товаров со скидками до 90%.
3: «Ювелирторг». Драгоценное. Настоящее.
5: Акция до 15 августа 2026 года. Подробности в магазине «Мира 42».
6: Солнце, пляж.
7: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
6: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
7: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
8: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
9: Офис-маркет. Территория комиссионной и новой мебели. Комплект «Стол плюс тумба» от 5500 рублей. Вологда, Белозерское шоссе 9, второй этаж. Акция действует до конца года.

Большая дискотека Авторадио. Москва, 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды споют свои главные хиты. Участник Люся Чеботина.

0: Грандиозный музыкальный фестиваль «Большая». Дискотека «Авторадио». Специальный выпуск новостей.
1: Друзья, приветствую. Представьте, яркий свет, любимая музыка, тысячи счастливых людей вокруг и песни. Песни, которые знают все. В такой атмосфере проходят все концерты и фестивали «Авторадио». Мы умеем дарить праздник. Это и живые концерты в студии, и розыгрыши призов, и торжества по случаю дня рождения нашей радиостанции. Особенно это касается круглых дат. Так, на наше десятилетие мы пригласили гостей в Кремль. 20-летний юбилей «Авторадио» отпраздновало большим шоу под девизом «Меньше слов и больше музыки». На протяжении 4 часов в режиме нон-стоп самые яркие исполнители сменяли друг друга на сцене. На наш следующий большой юбилей был организован грандиозный концерт «Авторадио 30 лет классика». 30 звезд исполнили 30 главных суперхитов за 30 лет истории нашей радиостанции. Каждый номер стал настоящим подарком для зрителей. Каждая песня исполнялась в сопровождении симфонического оркестра. Вот что об этом говорил Филипп Киркоров.
2: Это, конечно же, непросто. Но люди заморочились, профессиональные, авторадио заморочилось. Это затратно. Это не дешевое удовольствие разучить оркестру аранжировки. С листа они сыграли блистательно, очень сложное произведение, полетели. Это одно из моих знаковых и культовых произведений, поэтому я очень доволен этой работой. И, пользуясь случаем, хочу выразить огромную благодарность создателям этого шоу и продюсерам за эту возможность сегодня спеть живьем. Полетели.

0: Симфоническое шоу «Авторадио» повторило на свой 32-й день рождения. На сцене Кремлевского дворца состоялся концерт «Авторадио. Классика. Дуэты». Свои лучшие песни в сопровождении симфонического оркестра исполнили более 20 наших любимых артистов. При этом, несмотря на масштаб площадки, и зрители, и артисты отметили особую домашнюю атмосферу праздника. Такими эмоциями с нами тогда поделился Денис Клявер.
1: Полное ощущение, что это такой квартирник на 6 тысяч человек, потому что настолько тепло, уютно, как может быть только на авторадио. И, конечно же, слушатель такой же именно, невероятно теплый. И авторадио – это что-то про традиции. Несколько поколений выросло на этой радиостанции. И такая хорошая традиция слушать всей семьей авторадио. С этим такие чудесные ассоциации, с теплом, с любовью, с заботой. Да и вообще все те люди, которые звучат в эфире, для тебя становятся какими-то родными. А сегодня была возможность увидеть зрителей, которые, в принципе, для нас тоже являются очень близкими.
0: Завтра мы снова встретимся на грандиозном событии, которое организовала наша радиостанция – большой дискотеки «Авторадио». На стадионе ВТБ-арена соберутся главные звезды, чтобы исполнить свои лучшие песни и подарить всем нам незабываемые эмоции. Будет громко, красиво, весело, очень музыкально. Какие еще сюрпризы ждут гостей нашего праздника, рассказал главный режиссер большой дискотеки «Авторадио» Андрей Елсаков.
2: Большую работу мы сейчас проводим с Дианой Арбениной, потому что это будет большое попурри из 12 песен. Сложно у таких больших артистов выбирать какие-то, так скажем, единичные произведения, потому что куда ни посмотри, везде хит. То же самое группа «Иванушки» готовит большой номер попурри, целое мини-шоу с мини-прологом. Будет точно большой сюрприз от Стаса Михайлова на самой, мне кажется, популярной его песне «Все для тебя». Так что ждите этого номера, он как раз у нас где-то в центре программы.
0: Друзья, скоро вы все сами увидите и услышите. Встречаемся завтра на стадионе ВТБ-арена. Будем вместе петь и танцевать. Наталья Беляева. Встретимся на фестивале.

0: квартиру сниму на суточный ру.
1: 6+. Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
6: Премьера на домашнем.
7: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
6: О таком враче мечтают многие.
7: Я здесь, рядом.
6: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
8: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
9: Вот можно было весь день играть.
10: Мир игр стал ее реальностью.
11: Я в игре?
12: Чего плачешь-то?
11: Ты же хотел поиграть.
12: Вот поиграешь.
10: Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Уже в кино.
13: 6+.
14: Авторадио.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
3: Сегодня вечером в Вологде, по информации Яндекс.Погоды, будет облачно и плюс 16 градусов. Ночью малооблачно и плюс 10, завтра утром плюс 19 и вновь облачно.
2: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
2: Реклама.
4: Высшее образование. Успей поступить без ЕГЭ. Удобный график обучения. Государственный диплом. Академия Мубинт. Орлова 4А. Бизнес-центр Беладжио. Телефон 26 50 06.
5: Мы создали для вас новое поколение полноприводных автомобилей ГАЗ. Мы добавили высочайшего уровня проходимости. Мы разработали специальные условия покупки автомобилей ГАЗ 4x4. Только у официального дилера «Автоэкспресс», город Вологда. Улица Железнодорожная, 50В. Телефон 55 99 20.
6: Учебно-кадровый центр «Машинист» производит обучение на тракториста, машиниста экскаватора, в том числе импортных экскаваторов, машиниста бульдозера, водителя погрузчика, машиниста катка, машиниста автогрейдера, оператора лесозаготовительных машин, харвестер, фарвардер.
7: Наш адрес: Вологда, Чернышевского, 69А. Телефон 27 54 02. 27 54 02.
8: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709 119. 709 119.

0: Реклама. Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
1: Возможно, максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица
0: 17.00. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. В России может появиться страховка от поломки авто из-за бензина. Подробности далее.
0: Про главное.
2: В России могут запустить новую страховую опцию, предназначенную для защиты водителей от повреждений мотора, вызванных использованием низкокачественного горючего. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на Всероссийский союз страховщиков. Автоэксперт Петр Баканов в беседе с Авторадио рассказал, как теоретически будет работать эта страховка.
3: Нужно понимать, что получить компенсацию, скорее всего, будет или направление на ремонт не так-то просто. То есть вам нужно будет обязательно сохранять чеки после заправки. Будет проведена экспертиза, которая должна подтвердить, там, взять отбор проб топлива. У вас из топливного бака, может быть, возможно, эксперты заедут на эту заправку или еще что-то. И после этого, то есть, когда экспертиза подтвердит, да, в топливе было высокое содержание того-то, что привело, там, соответственно, к поломке двигателя. Потому что, опять же, скажем так, есть разные СМИ, область, где будет очень трудно доказать, что поломка мотора произошла из-за некачественного топлива. Что там было? Топливо или, допустим, это просто естественный износ? Опять же, машины же будут страховаться в разном техническом состоянии.
2: Отмечу, сейчас в России отсутствует отдельный полис, покрывающий случай выхода транспортного средства из строя по причине применения неподходящего топлива.
0: Про законы.
2: В России ужесточили ответственность за подделку и продажу медсправок. За такие нарушения теперь может грозить до 4 лет лишения свободы или же штраф до 1 000 000 рублей. Подробнее о том, каких ситуаций касаются новые нормы, Авторадио рассказал юрист Алексей Горелов.
4: Также это касается и людей, кто хочет получать медицинские справки для, в том числе, управления транспортным средством. Человек искренне считает, что он абсолютно здоров, абсолютно может управлять ТСом и, соответственно, пытается выкупить справку. Теперь вот конкретно на этих действиях встает конкретный запрет, потому что штрафы достаточно серьезные и уголовная ответственность серьезная. То есть даже по первой части это у нас срок до 3 лет, а штраф от 500 тысяч до 1 000 000 рублей. Часто будет квалифицироваться как группа лиц, то тут уже срок идет ограничение свободы от 2 до 4 лет и штраф от 500 тысяч до 1 500 000 рублей. То есть это достаточно серьезное ужесточение, которое, возможно, приостановит неконтролируемый поток трудовых мигрантов.
2: Отмечу, более строгое наказание предусмотрено, если поддельные медицинские справки привели к массовому заражению людей.
0: Про Авторадио.
2: Большая дискотека «Авторадио» состоится уже завтра. 4 июля стадион ВТБ-арена превратится в главный танцпол этого лета. Свои главные хиты для вас исполнят Егор Крид, Анна Асти, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, дискотека «Авария», «Елка» и «Баста». Билеты на трибуны и в танцевальный портер еще можно приобрести на сайтах «Авторадио.ру» и «Авторадио.диско.ру». Двери ВТБ-арены откроются в 16.30 и приходить заранее точно стоит, ведь специально для гостей эксклюзивный полуторачасовой сет сыграет диджей Леонид Руденко. Будет время потанцевать и настроиться на праздник. Большая дискотека «Авторадио» начнется в 18.00. До встречи завтра на стадионе ВТБ-арена. Категория 12+. Официальный курс доллара сегодня составил 77 рублей 93 копейки, евро 88 рублей 71 копейка. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Жизнь штука такая, особенно в пятницу. Может повести, да так, что закачаешься. Я образно, конечно, выражаюсь, но главное, чтобы повело тогда в правильном направлении. Уверенно, с улыбкой и удовольствием. Надеюсь, все у вас пройдет прекрасно. Надеюсь, без лишних приключений. И, конечно же, в вашем предстоящем отдыхе, надеюсь, найдется местечко и для авторадио. У микрофона все так же Иван Прудников. Страна, большущий привет. Звук традиционно погромче. И наслаждаемся моментом все вместе.

0: многие другие.
1: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
2: Спонсор ООО «Спортивные лотереи».
3: Миллион рублей может стать вашим. Уже 4 июля на большой дискотеке «Авторадио». Покупайте на концерте билеты лотереи «Мечты Леон» и участвуйте в розыгрыше миллиона прямо на шоу.
2: Срок акции «Миллионер» на танцполе дано 4.07.2026. Информация об организаторе лотереи и акции, правилах проведения лотереи и акции, призовом фонде лотереи и акции, количество призов, срок, месте и порядке их получения на mlotto.ru и авторадио.ру. ВГЛ-23 «Спортсоюз». Алгоритм номер 19 «Мечты Леон». Срок лотереи до 29.08.2034. 18+.
4: Реклама.
5: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». Два заказал в «Максим». Три уехал дешевле.
6: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
7: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
8: Качественные, конечно.
9: Надежные, чтобы потом не было проблем.
10: Долговечные, проверенные временем.
11: Именно такими являются материалы «Болос». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болос» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болорс».
12: Альпийские, баварские, французские.
13: Сережа, что ты делаешь?
12: Путешествую.
13: С открытым ртом и причмокивая?
12: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
14: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
15: Мясной гурман.
16: Профнастил S21, S8, MP20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54 54 54. Профиль-центр.
17: Все для путешествий. Автомобильные багажники и боксы Бозал. Крепление для велосипедов, лыж и сноубордов Атлант. Фаркопы. Автостудия Альфа. Все-все-все для вашего автомобиля. И даже немного больше. Тепличный микрорайон 1А. Телефон 70 10 76.
18: Катаракта. Глаукома. Близорукость. Зоркость, астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой Visus Absolute. Вологда Мария Ульяновой, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
19: Офис Маркет. Территория комиссионной и новой мебели. Кресло компьютерное, офисное от 1490 рублей. Вологда, Белозерское шоссе 9, второй этаж. Акция действует до конца года.

0: Грандиозный музыкальный фестиваль «Большая». Дискотека «Авторадио». Специальный выпуск новостей.
1: Друзья, приветствую. Всего сутки отделяют нас от момента, когда стадион ВТБ-арена превратится в большую танцевальную площадку. Там, не щадя ног и своего голоса, будут танцевать и петь все, кто придет на большую дискотеку Авторадио. Все, кто побывал хотя бы на одном нашем концерте, а тем более фестивале, знают, какие красочные, зрелищные, громкие и многолюдные праздники мы умеем устраивать. Наши концерты — это всегда океан эмоций, лучшие артисты и заводная музыка. А самое главное — вы, наши слушатели, самые активные, самые подвижные, самые внимательные и, безусловно, самые музыкальные. Доказательство этому – ваше участие в наших проектах и конкурсах. В награду вы получаете от нас исполнение самых смелых ваших желаний. Так, в 2013 году победитель нашей акции «Новые герои» Анжелика Шатулина получила возможность исполнить в Олимпийском суперхит «Мама Мия» вместе с группой «Рики и Повери».
2: Я себя чувствовала настолько в своей тарелке. Мне там было настолько хорошо. Прям как будто я там должна быть. И я хочу сказать, что все, кто был в зале, они настолько тепло меня приняли. Я не ожидала. Я когда запела, зал просто вскрикнул, и я растерялась. Авторадио исполнило мою мечту. Я выступила в Олимпийском просто с потрясающими людьми. И я хочу, чтобы Авторадио только процветало.
3: Я

0: Мы по-прежнему любим делать для вас подарки, устраивать сюрпризы. Один из них как раз ждет вас на большой дискотеке «Авторадио». Что это будет? Секрет раскрыл генеральный директор ГПМ-радио Вадим Терещук.
1: Самым главным сюрпризом на дискотеке «Авторадио» будет то, что это будет почти 4 часа беспрерывной динамичной музыки и любимых хитов. Кроме того, один из партнеров, который заготовил, по-моему, очень крутой сюрприз для тех, кто придет на дискотеку, разыграет среди посетителей нашего фестиваля 1 000 000 рублей. То есть один из них, из 30 тысяч наших гостей, станет в этот вечер миллионером. Мне кажется, это тоже будет отличным дополнением к хорошему драйву вечеру в компании с любимыми друзьями, родными, выиграть еще 1 000 000 рублей.
0: Завтра на стадионе ВТБ-арена для вас свои главные песни споют главные артисты. Егор Крид, Анна Асти, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, дискотека «Авария», «Елка», «Баста». Ну а свой сюрприз готовит и Диана Арбенина.
2: Что касается 4 июля, мы готовим то, чего мы никогда себе не позволяли. За 12 минут я хочу сыграть 18 хитов. Поэтому, что касается 4 июля, я больше чем уверена, что Москва примет нас. И примет нас, как обычно, очень горячо. Я к другим приемам не привыкла. До встречи, ребят.
0: Мы ждем всех завтра на стадионе ВТБ-арена. Обувайтесь удобно, одевайтесь красиво. Готовьте свои ладоши, чтобы громко хлопать. Вспоминайте слова любимых песен. И все вместе мы будем петь и зажигать на большой дискотеке «Авторадио». Хорошие новости у нас есть и для тех, кто очень хотел попасть на наш праздник, но по каким-то причинам не сможет быть на нем лично. Завтра вся страна сможет услышать наш грандиозный музыкальный фестиваль в прямом эфире «Авторадио». Доставайте колонки помощнее, настраивайте свои аудиосистемы. Мы стартуем в 18 часов. Наталья Беляева, на встрече на фестивале.
3: Большая дискотека. Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет. «Авторадио». Новости.
4: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Порядка 70 тысяч рублей собрали на благотворительном концерте в Вологде. Благотворительный концерт в поддержку бойцов СВО состоялся в Асановской роще. В концертной программе благотворительного мероприятия было 20 творческих номеров. На сцену выходили коллективы, солисты и чтецы. Также работали интерактивные выставки. С февраля 2022 года волонтерским центром города Вологды от представителей местного бизнеса и жителей города в зону специальной военной операции было направлено более 357 тонн гуманитарного груза и 21 автомобиль. 30 площадок проекта «Город детства» работают в Вологде в июле. Проект стартовал 1 июня на 20 площадках города. В июле количество площадок увеличится. Каждая неделя занятий с детьми на проекте носит отдельную тематику. Первая неделя была посвящена безопасности. Для детей провели эстафеты и игры с приглашением представителей ГИБДД, УМВД и МЧС. Площадки проекта работают с понедельника по пятницу с 10 до 13 часов. Мероприятия проекта «Город детства» проходят в рамках проекта «Лето русского севера», который инициировал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Без возрастных ограничений. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда.рф.
3: Авторадио. Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: Слышите? Выгода рычит. При покупке амортизаторов, дисков, колодок и свечей бренда Linksauto Fit Service замена бесплатна. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат Almag Plus – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. Almag Plus – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Велкие пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: О, пани, о, пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
6: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
7: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
8: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.

0: Лимит на интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
1: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции «Бонусы за перенос номеров Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Альпен Гольд в ассортименте 69 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте!
7: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
8: Девочка, вы... Фильм нам очень понравился, прям супер.
9: Хороший фильм, мне понравился. Мне тоже очень понравился.
10: Фильм «Летом всякое бывает». «Побег из Колбора» уже в кино. 6+. Авторадио.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ Арена. Центральный стадион Динамо. Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Группа Агата Кристи.
1: Привет всем слушателям Авторадио. Это Вадим Самойлов из Агаты Кристи. Все должны прийти на большую дискотеку Авторадио 4 июля на ВТБ-арену. И вы, конечно, там услышите все мои главные хиты.

0: талантливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. И многие другие.
1: Четвертый

0: Успей купить билет. 12+. Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня вечером в Вологде, по информации Яндекс.Погоды, будет облачно и плюс 16 градусов. Ночью малооблачно и плюс 10, завтра утром плюс 19 и вновь облачно.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама. Техцентр МКР. Полный цикл обслуживания вашего автомобиля. Кузовной ремонт и покраска, техническое обслуживание, ремонт подвески и тормозов. Также подберем запчасти. Вологда, окружное шоссе 69. Телефон 700-704. Техцентр МКР. Доверьтесь профессионалам. ИП Крылов ВА, ИНН 352-502-976-590.
2: Крутые мужики летом не расслабляются. Они на тракториста обучаются.
3: Запишись в учебный центр «Спецкадр» и получи востребованную профессию. Проводим обучение на тракториста, машиниста экскаватора и автогрейдера, водителя-погрузчика, оператора-харвестера и форвардера. Учебный центр «Спецкадр». Вологда. Горького 91. Телефон 8-800-222-89-90.
4: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
5: Хотите стать профессиональным водителем категории D, BE, C и CE? Тогда обучайтесь в учебно-кадровом центре «Машинист». Наши опытные преподаватели помогут вам получить необходимые знания и навыки. Звоните по телефону в Вологде 27-54-02 и записывайтесь прямо сейчас.
6: Фасад стареет? Не беда! Сайдинг решит все на года. Профиль-центр. 54-54-54.
7: Ремонт дорожает, но плитку все еще можно купить выгодно. Только в июле в Мастер Плиткин керамогранит по 990 рублей за квадратный метр. Для квартиры, ванной, кухни, прихожей или дачи практичное решение по честной цене 990 рублей. Сэкономьте и время, и деньги. Мастер Плиткин. Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у консультантов.
8: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. Лапландия, 24/7. Вологда, Костромская, 5.

0: Реклама.
1: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
2: «Пятерочка» выручает!
3: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel.

0: Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организаторе правил. Количество призов, срок, место и порядки получения на озон.ру.
1: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
0: Возможно, максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 18.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону столицы. Подробности далее.
0: Про главное.
2: В Ярославле закрыли выезд из города в сторону Москвы из-за беспилотной атаки, сообщил губернатор Михаил Евраев. Для обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из города от перекрестка Московского проспекта с юго-западной окружной. Губернатор призвал жителей воздерживаться от поездок в указанном направлении и его окрестностях, либо выбирать маршруты в объезд этого участка.
0: Про авиацию.
2: Аэропорт Внуково возобновил работу. Он снова принимает и выпускает самолеты. Как сообщили в Росавиации, меры вводились для безопасности полетов. Ранее стало известно, что временные ограничения ввели в воздушной гавани Ярославля.
0: Про транспорт.
2: В Госдуме предложили уравнять на тротуарах скорость электросамокатов и пешеходов. Как пишет ТАСС, такое ограничение обезопасит людей. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с Авторадио рассказал, что будет при введении ограничений.
3: При любых ограничениях на прокатные самокаты люди совершенно сразу же идут и покупают себе свои собственные частные. И можно ограничить их скорость как угодно, точно так же можно ограничить скорость ветра. Российское государство не сможет это проконтролировать ни в том, ни в другом случае. Поэтому мы должны отдавать себе отчет в том, что у нас есть регулируемая зона СИМ, это прокат. Техника и нерегулируемая зона СИМ. Это курьерская доставка, это частные самокаты, моноколеса и прочая техника. И если мы вводим дополнительные ограничения на регулируемые, вот как в Санкт-Петербурге произошло, запретили самокаты. Внезапно смотрим статистику госавтоинспекции, и количество погибших и пострадавших на СИМ выросло. Мы просто купили себе частные самокаты и начали гонять гораздо быстрее.
2: Отмечу, по задумке депутатов Думы, скорость движения средств индивидуальной мобильности не должна превышать среднюю скорость пешеходов и составлять примерно 5-6 км в час. Тем временем Минтранс анонсировал введение бесплатной парковки на 2 машины для многодетных семей. Ведомство утвердило поправки в методические рекомендации, следует из распоряжения, опубликованного на сайте министерства. Такое право должны получить многодетные семьи с 4 и более детьми. Сейчас в рамках льготы такая семья может бесплатно парковать только один автомобиль.
0: Про людей.
2: Состояние Илона Маска снизилось почти на 58 миллиардов долларов и составило 995 миллиардов. Об этом сообщает издание Forbes. Из-за этого предприниматель утратил статус триллионера. Отмечается, что снижение связано с падением стоимости акций его аэрокосмической компании более чем на 7%.
0: Про регион.
2: 75 пляжей Анапы получили разрешение на открытие сезона. 11 зон проходит экспертизу, об этом сообщило правительство России. Там уточнили, что вице-премьер Виталий Савельев провел заседание комиссии по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Известно, что сейчас ведется отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пляжах города, где фиксировался мазут. Работы контролирует Роспотребнадзор. Курс доллара сегодня 77 рублей 93 копейки, евро 88 рублей 71 копейка. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Друзья, встречайте Брагина, Гордеева и Захара. Вечернее шоу «Мурзилки лайв». Здесь и сейчас на Авторадио.
4: Давайте как будто уже на стадионе. Добрый вечер!
5: Здравствуйте, друзья!
4: Привет! Итак, до большой дискотеки Авторадио осталось... Захар, сколько осталось?
6: Да ровно сутки осталось! Точно. Завтра в это время, друзья, мы уже будем стоять на сцене и представлять первого артиста.
5: Дополнительно.
6: Чего волноваться? Чай не первый фестиваль.
4: Не знаю, у меня что-то какой-то некий мандраж все равно. Но все-таки...
5: У меня тоже.
4: Грандиозные мероприятия, там, ну, костюмы, свет, звук...
1: все буквы надо выговорить со сцены, не упасть опять же.
5: То, как говорится, были случаи, бывали
6: да,
5: случаи.
6: Всякое бывало.
1: Всякое бывало. Да. Помните, я улетел, да?
6: Помним. Забыть не могу.
1: Было дело. Ну, просто пустили тяжелый дым, я не увидел конца сцены.
5: Ну, вообще оставить панику, все.
1: Да.
5: Артисты же готовы?
1: Готовы.
5: Зрители готовы?
6: Да уверен, что да.
1: Главное, не опаздывайте, уважаемые зрители. Лучше даже приходите заранее. Двери будут открыты, внимание, уже с 16:30. И сразу же начнется диско-разогрев. Так что будет интересно с самого начала.
5: Да, с самого начала будет танцевально. Ну и, соответственно, уже будет такой хороший настрой на тех самых главных звезд, которые появятся позже. Друзья, совсем скоро, кстати, ждем в нашей студии главных людей,

0: Друзья, не должны мы забывать еще об одном событии. Ежегодно 3 июля в России отмечается профессиональный праздник сотрудников госавтоинспекции. День ГИБДД МВД Российской Федерации или День ГАИ России, установленный приказом министра внутренних дел РФ от 3 июля 2009 года. Но в этом году этот праздник особенный, он юбилейный. Напомню, что Государственная автомобильная инспекция МВД СССР была образована в 1936 году, когда постановлением Совета народных комиссаров было утверждено положение Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабочей крестьянской милиции НКВД СССР. То есть 90 лет, еще 90 раз аплодисменты. Да. В правилах дорожного движения 1936 года говорилось, все уличное движение обязано придерживаться следующего порядка. Пешеходы уступают дорогу ручной повозке, повозка извозчику, извозчик автомашине, а автомашина общего назначения всем машинам специального назначения и автобусу. Вероятно, он был тогда один. Пока что. Вообще, первые полицейские органы, контролирующие соблюдение установленных правил движения, были созданы в России аж Петром Первым в Санкт-Петербурге в 1719 году. Они регламентировали передвижение на лошадях. Сегодня трудно вообще переоценивать роль ГАИ. С каждым годом возрастает численность транспорта, все более интенсивным становится движение на дорогах. Статистика свидетельствует, что последние годы число жертв ДТП в российских городах сократилось. Также сокращается число пьяных аварий, слава богу. Но, вот, к сожалению, высоким остается уровень аварийности, нарушившийся со стороны всех участников движения. Со стороны всех участников движения не уменьшается число и угонов транспортных средств. Поэтому сотрудникам ГАИ работы всегда хватает. Мы хотим пожелать доблестным сотрудникам, нашим коллегам, прежде всего, как можно меньше работы и повышение сознательности всех участников движения. С юбилеем еще раз!
1: Так, ну а теперь давайте пробежимся по новостям. Взрослые россияне признались в любви к просмотру мультфильмов без детей. Да, то есть, знаете, никогда по принуждению, когда ты с ребенком сидишь, когда ты там его кормишь или
0: когда ты вынужден 20 раз смотреть одно и то же.
1: А вот именно когда детей нет, а тебя так и тянет какой-нибудь телефильм или мультик посмотреть. По результатам проведенного ВК-видео онлайн-опроса почти 70% респондентов хотя бы изредка смотрят детский контент. При этом более четверти пользователей делают это как раз сами без детей. Среди главных причин интереса взрослых к детскому контенту отмечаются позитивные эмоции и ностальгия. Я вот, например, периодически могу смешарики посмотреть или из старенького фильма, например, какие-нибудь там про «Красную шапочку» или еще
2: не
1: что-нибудь.
2: Не знаю, мне смешарики никогда
1: обожаю.
2: Не смешили,
0: да. Фиксики цепляют.
2: Мне «Маша и Медведь».
0: «Маша и Медведь».
2: Вообще, сейчас мне так нравится, что они по телеку идут впрямую.
1: Самое популярное, в принципе, это классические мультфильмы, а на втором месте современные анимационные сериалы. Вот, кстати, интерес конкретно к ним растет каждый сезон в геометрической прогрессии. Так что у нас есть все основания поговорить сегодня про аниме с экспертом. Это будет в финальном часе нашего шоу.
2: Друзья, надеюсь, все помнят, что уже завтра на стадионе ВТБ-арена состоится долгожданное музыкальное событие этого года – большая дискотека «Авторадио». Главные звезды нашей страны споют для вас свои главные хиты на главном танцполе страны. И уверен, что каждый из вас будет долго вспоминать это шоу. Кстати, уверен, что в нашей стране все обожают дискотеки, и у каждого есть что вспомнить.
0: Да, у нас сегодня лайв-чат так называется «Огни наших дискотек». Вспоминаем самые крутые и зажигательные дискотеки.
1: Какие были забавные случаи? Чем запомнились, какая была самая популярная площадка для танцев конкретно в вашем городе?
0: Может, какие-нибудь атрибуты вспомните? Что у вас было, какие-нибудь фирменные штаны, в которых вы обязательно ходили?
2: Ну, вот у тебя был пусер, есть воспоминания.
0: Пусер, такое слово тогда было модное.
1: Я вот только от тебя его и слышала, серьезно.
2: Я тоже, но это не важно.
0: Я был модный.
2: Мы знаем, что он был только у него. Друзья, пишите плюс 7-915-459-2020. Это единый номер для ваших сообщений. СМС, мессенджер, Макс, ну и, конечно же, официальная страничка Авторадио в ВК в вашем распоряжении.

0: счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+. Авторадио. Реклама.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Granit – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
2: Автомаркет «Техносервис» предлагает выгодные условия для обслуживания грузового транспорта, накопительную систему скидок и рассрочку для юридических лиц. У нас есть все для вашего грузовика, от лампочки до брызговика. Мы находимся по адресу Окружное шоссе 9Б, телефон 51 20 20.
3: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
4: Для всех, кто знает толк в настоящих украшениях, это шок. Скидки до 90% в Ювелирторге.
5: Теперь еще больше товаров со скидками до 90%.
4: Ювелирторг. Драгоценное. Настоящее.
6: Акция до 15 августа 2026 года. Подробности в магазине Мира 42.
7: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
8: Высшее образование. Успей поступить без ЕГЭ. Удобный график обучения. Государственный диплом. Академия Мубинт. Орлова 4А. Бизнес-центр Беладжио. Телефон 26-50-06.
9: Солнце, пляж.
10: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
9: Продукты, товары для дома и сада. Выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
10: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
11: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
12: Офис-маркет. Территория комиссионной и новой мебели. Комплект «Стол плюс тумба» от 5500 рублей. Вологда, Белозерское шоссе 9, второй этаж. Акция действует до конца года.

0: вечернее шоу на Авторадио.
1: Успех – это не конечная цель, а постоянное движение к новым вершинам. Авторадио, вся наша команда сейчас как раз перед очередным рывком, перед покорением новой вершины. Конечно же, мы о большой дискотеке Авторадио, которая состоится уже завтра. По этому поводу у нас в студии генеральный директор ГПМ Радио Вадим Терещук. Вадим, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
4: Что ты зааплодировал?
3: Ты один?
4: Ну, я рад просто, когда Вадим приходит.
3: И ты всегда хлопаешь.
1: Вадим, насколько вот это, мы так заявили красиво, насколько вообще это сложная вершина организации проведения большой стадионной дискотеки? Ведь многие обыватели думают, что тут такого? Выбрал сцену, собрал артистов.
3: Колонки поставил.
1: Дал им микрофон, и все танцуют, и хорошо.
2: Ну, вообще, так-то в основе так оно и есть. А что, дискотека — это колонки поставил, как Миша
3: свет
2: говорит.
3: Да. Только умножить все это на 100, да,
2: или на 1000. Пригласил, и давай там 4 часа расколбаса. Ну, конечно, стадионный формат за собой скрывает огромный труд большой команды на протяжении нескольких месяцев, там от начала только договоренности с площадкой и заканчивая. Я вот сейчас буквально прямо сейчас пришел к вам в студию, был на площадке.
3: И то есть как-то
2: идут, ну класс, идут саундчеки, Зиверт вот сейчас отчекалась. Все звучит, уже прям так качается.
3: Мясо есть.
2: Мясо вообще. Ну,
3: главное,
2: это у нас,
3: чтобы грудуху прокачивали.
2: Это главная, главная задача, которая стояла, которую мы ставили перед организаторами, техническими партнерами, чтобы прям вот звук был настоящий.
3: Басы
2: чтобы прям
3: нужны.
2: Басы, да, сабвуферы фигачили. Это все есть, я прям вот гарантирую. И, ну, я вот сам, видите, немного в таком возбужденном
3: состоянии.
2: В преддискотечном.
3: Вадим, мне кажется, что самое сложное, вот артистов, казалось бы, собрать, да. Но ты попробуй собрать артистов в начале июля, когда у всех туры, у всех гастроли, неимоверное количество фестивалей по всей стране и не только. И собрать всех лучших в одном месте, в одно время, мне кажется, вот это вот действительно такой маленький подвиг, скажем так, да. Вадим, расскажите об этом. Как составлялась афиша, как собирались артисты?
2: Концепция дискотеки, самое главное, что мы положили вот в основу идеи, это то, что на сцене должны быть только самые крутые, самые лучшие артисты нашей сцены, и они должны исполнить свои самые лучшие, самые главные хиты. То есть те хиты, которые стадион будет подпевать, вот как в 6 часов вечера начнется. Я не знаю, можно ли говорить, но, наверное, легкий. Это как вот Зиверт начнет в 6 часов.
3: То есть уже потихонечку так заезд.
4: То есть Юля первая, поэтому
2: я специально это говорю, чтобы слушатели наши, те зрители, которые идут, ребята, приходите, прям, потому что в 6 часов ровно включается танцпол.
3: С 4.30 мы начинаем уже разогрев.
2: Да, да, с 4.30, но в 6 начинается главный лайнап. И вот с самого, вот с 6 часов, как он начинается, так вот все участники, все артисты, которые будут на сцене, будут исполнять те песни, которые весь стадион будет подпевать. Это была вот основа. И, скорее всего, труднее, по-честному, могу сказать, было не то, что собрать артистов. Конечно, собрать невероятно трудно. У нас все артисты востребованные, тем более главный артист страны, конечно, они на... Ну, как это...
3: На расхват!
2: На расхват. И тем более сейчас идут другие летние фестивали, где они тоже участвуют. Поэтому это, ну, это был вызов. Но второй вызов – это
1: выбрать песни.
2: Выбрать именно те, потому что у каждого артиста есть несколько суперхитов.
3: Ну да, а тут по одному, да,
2: а тут один-два, да, кто-то два. И вот чтобы это был, с одной стороны, суперхит, с другой стороны, чтобы сам артист, ну, хотел его с удовольствием исполнить. Потому что мы знаем, что, ну, некоторые хиты так достают артистов, музыкантов, что они говорят,
3: конечно,
2: все, я больше не хочу это исполнять.
3: Я представляю, как... Но, с другой стороны... Все для тебя, Стас Михайлов.
5: Вадим, уже немножечко рассказали вы про то, что звук будет чумовой, настоящий дискотечный.
2: Да.
5: Свет, я так полагаю, не будет отставать от звука. А чем еще поразим людей?
2: А наша задача была не в том, чтобы создать шоу, концертное шоу какого-то мирового уровня. Потому что концертное шоу мирового уровня мы отдаем под сольные концерты. Это вот когда артист сам знает, что он хочет, какая, где есть драматургия. Драматургия дискотеки именно в том, как ты, Захар, сказал. В первую очередь это звук, во вторую очередь это свет, в третью очередь динамика, ни на секунду не останавливающая. Ну, конечно же, будет сценография, будут танцоры, будут ну, специальные танцевальные номера, да, которые также будут подогревать вот эту атмосферу стадиона. Но главное, чем мы хотим поразить наших зрителей, и надеемся, сами поразимся, это вот этой вот атмосферой стадиона.
5: Ну и настроение.
2: 30 тысяч человек одновременно поют, танцуют.
3: Да,
2: и это летним вечером июльским. Мне кажется, вот, ну, что еще может быть круче?
1: Слушайте, у нас сюрприз. Прямо сейчас с нами на связи со стадиона ВТБ-арена режиссер большой дискотеки Авторадио Андрей Елсаков. Андрей, привет!
6: Да, да,
3: привет, привет,
1: добрый
3: привет,
1: вечер.
5: Здравствуйте.
1: Прямо... Андрей, вы же сейчас на генеральном прогоне?
6: Все верно, у нас сейчас артист за артистом просто приходит, уходит, собираем все номера, чтобы завтра бесшовно сделать наше невероятное шоу. Вы правильно заметили на самом деле, что действительно это дискотека, действительно люди будут подпевать, люди будут вместе с нами танцевать. Но наша задача еще помимо этого сделать визуально очень крутую, мощную, красивую картинку. И для этого, конечно, сейчас работает просто огромная команда на стадионе, чтобы, ну, правда, завтрашний день запомнился всем надолго.
3: Андрей, скажи по секрету, номер какого артиста, может быть, самый креативный, яркий, самый сложный по постановке? Может быть, ты наблюдал уже сейчас на репетиции, кто что готовит? Или нельзя выделить кого-то отдельно?
6: Да, я бы на самом деле, как умный режиссер, который работает с артистами, да, я бы не выделял кого-то, потому что кого-то могу обидеть. На самом деле каждый артист старается и участвует, и тоже привносит свое в свой номер, в свое выступление. Очень много артистов, с которыми мы создавали уникальные аранжировки и, я бы даже сказал, целые постановки для конкретно этого мероприятия. И, наверное, это ключ. Ключевое отличие большой дискотеки Авторадио, что это не просто какой-то сборный летний фестиваль всех артистов подряд, а это полноценное шоу, связанное концепцией, связанное тем, что все наши номера, они действительно будут уникальные, и зрители их увидят впервые, поэтому здесь мы готовимся.
3: Андрей, мы вчера с Лепсом договорились, что он попытается в одной своей композиции вместить все, то есть сделать такой
5: мегамикс.
3: Мегамикс. Не знаешь, он осуществит завтра свою идею или это пока секрет?
6: Ну, я могу, наверное, здесь раскрыть, потому что, да, это действительно так.
3: О, круто.
6: Григорий Викторович готовит для нас большой мегамикс. Вот, и
3: наша
6: так
3: идея.
6: Уж кину вам еще одну затравочку, что таких мегамиксов от мега-артистов будет несколько.
3: Ага, отлично.
1: Я уже знаю, Арбенин будет это делать большой мегамикс. Я знаю, что Иванушки будут большой номер попури делать. Но почему нет? Это же...
3: Потанцовка Булановой, 20 человек приедет.
6: Ладно. Абсолютно. Тополиный пух будет танцевать одновременно. 80 человек балета.
5: Ого!
1: Спасибо огромное. Спасибо огромное, режиссер большой дискотеки Авторадио Андрей Елсаков. До встречи на главном танцполе. Ну, а мы еще завершим беседу с нашим гостем, хотя как нелепо называть генерального директора.
3: Гостем.
5: Да, Вадим, понятно, что наша аудитория с восторгом до сих пор вспоминает дискотеки 80-х, которые проводились два десятилетия, по сути, нашей радиостанции. В чем отличие одного фестиваля от другого? Дискотеки 80-х от большой дискотеки Авторадио?
2: Знаете, их даже как-то... Я вот не могу сравнить, но это большая дискотека Авторадио, которая произойдет завтра на стадионе «Динамо», она наследует все то лучшее, что было в фестивалях дискотеки 80-х. Отличие самое главное, что дискотека 80-х была посвящена эпохе диско, эпохе
3: ностальгии,
2: да, вот по 80-м годам, по школьным дискотекам.
3: Но здесь тоже будет ностальгия, ностальгические
2: безусловно,
3: нотки.
2: Но большая дискотека Авторадио охватывает весь спектр, весь музыки. Диапазон танцевальной музыки. Наверняка мы завтра услышим какие-то нотки, ну, точно услышим.
3: Конечно.
5: Из 90-х. Но вот уже тополиный пух уже прозвучал.
3: Агата Кристи.
2: Да, то есть конец 80-х, 90-е, нулевые, 10-е, 20-е. это вот и самое главное, но все это пропитано большим вот этим танцевальным вайбом. Поэтому вот, наверное, главное отличие большой дискотеки Авторадио от дискотеки 80-х именно то, что большая дискотека, она в себя впитывает весь спектр современной танцевальной музыки. Не современной, а вообще танцевальной музыки.
5: Нашей
2: за
5: 30
2: лет. Даже за 40 уже, можно сказать.
1: Вадим, у нас огромный, у нашей команды огромный опыт проведения подобных мероприятий, но тем не менее, есть какие-то волнения перед открытием главного танцпола страны?
2: Ну, я, мне как...
1: И такие пальчики
2: как капитану следует быть хладнокровным, спокойным. И даже если у меня волнение есть, ну, конечно, оно у меня есть.
5: Легкий трепет.
2: Но я его не выказываю. И, в общем-то, уверен, что мы все вместе, и вы, и команда бэкстейджа, и команда звукорежиссеров, огромная команда поддержки, которая сейчас находится на сцене, все нормально по-рабочему возбуждены, взволнованы, но это все всего лишь рабочий настрой, и я уверен, что завтра там, в 6 часов вечера, когда начнутся первые большие аккорды именно уже основного лайнапа, это волнение улетучится, и мы все вместе с нашими 30 тысячами слушателей, зрителей на стадионе и миллионами слушателей прямой трансляции, просто будем получать удовольствие.
3: Конечно. Опять же, мы поющие ведущие. Вы... Вадим, по секрету скажу,
5: музыкант.
3: Играет на барабанах. Мы устроим такой флешмоб, если что. Спасибо.
2: Ну и завтра, да, я же должен представить, а ведущими большой дискотеки, да, кто откроет большую дискотеку? Да,
5: это уже люди. А уже сказано было, Зиверт.
2: Эти люди. Зиверт будет первым номером петь. А откроет дискотеку наши поющие ведущие.
3: Спасибо. Спасибо. Мы с удовольствием.
1: Итак, большая дискотека Авторадио. 4 июля на стадионе ВТБ-арены мы откроем главный танцпол страны. Спасибо огромное Вадиму Терещуку.
3: До встречи завтра.
0: Вечернее шоу.

0: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: 100% кэшбэк. В автосервисах «Фит-сервис» вернем 100% стоимости замены масла бонусами. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк. Возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.

0: Круглосуточно ровно.
1: 6+.
2: Синоптики летом обещают до 30. Атыбанк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Тбанка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Тбанк» 0+.
3: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, тех

0: Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
1: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
2: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
3: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
2: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
4: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: О, пани, о, пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
6: Ssangyong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
7: Авторадио. Большая дискотека Авторадио. Москва, 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Мари Краймбрери.
8: Всем привет, я Мари Краймбрери. Я приглашаю вас 4 июля обязательно прийти на большую дискотеку Авторадио, которая пройдет в ВТБ-арене. До встречи. Пока.

0: Ну что, друзья, сегодня говорим про дискотеки и обо всем, что эти самые дискотеки окружало. Ну и, естественно, немаловажным фактором Брагин это подчеркивал не раз и не два про свой пульсер. Хорошего отдыха всегда являлся прикид. То есть одежда, в которой человек приходит на дискотеку.
1: Бананы, накладные карманы.
0: Вот для того, чтобы всегда выглядеть стильно и красиво, мы связались со звездным стилистом Владом Лисовцом. Влад, привет!
2: Добрый,
1: привет. Привет.
0: Нам нужны твои советы, как все-таки выглядеть стильно на дискотеке. Ну и предлагаю начать с женщин, поскольку, как мне кажется, женщинам наряды более важны.
1: Что сейчас носят на дискотеках?
3: На дискотеке, вот на такие большие, как мы организуем, на концерты, где планируют подвигаться.
2: Ну, мне кажется, в любом случае надо, ну, красиво одеваться. То есть вот вариант шорты и футболка, ну, это уже если вы совсем прям уже наплясали за свою жизнь, тогда да. А так, мне кажется, вот все-таки какая-то красивая одежда должна быть. Я не знаю, это уже для каждого там красиво, это свое, но в любом случае это праздник, это радость.

0: это танцы, это веселье. И, соответственно, конечно, удобство, да, но...
1: Но не спортивные же штаны, правда? Ну, удобство.
0: Ну, нет. Если спортивные штаны, например, каблуки, то почему бы и нет? Ну, то есть, если вы добавляете в спортивные штаны и пиджак широкий, двубортный, то это будет выглядеть стильно, ну, типа, прикольно. Ну, то есть, просто вот в пляжном, как очень многие приходят, вот прям в пляжном, вот, наверное, точно не стоит. Это выглядит как-то не очень симпатично.
1: Так, а если все-таки вот подчеркнуть, что, типа, я танцевал раньше на дискотеках, где сейчас можно найти, ну, скажем так, одежду времен, там, 90-х годов, чтобы я выглядел как...
2: как парень оттуда.
1: Так, как Серега Жуков из «Руки вверх», допустим.
0: А вы смотрите, дело в том, что, видите, на самом деле сейчас же шьют, и в моде абсолютно разная одежда, разного силуэта. Поэтому даже из современного можно что-то найти, что будет напоминать 90-е или 80-е, допустим, широкие плечи большие. Да? Сейчас очень много делают одежды с подплечниками. Это как раз-таки 80-е. Если нужно 90-е, то это как раз-таки пиджаки секонд-хенда и джинсы оттуда же из секонд-хенда можно найти, которые будут стилистически сделают вас, в общем-то, парнем из 90-х или девушкой из 90-х. Ну, все зависит. Наверное, еще момент. Не стоит прям вот совсем все это превращать в клоунаду и наряжаться прям вот в одежду с тех времен. Потому что сегодня это все равно будет выглядеть неактуально. Какие-то детали.
3: Аксессуары,
0: какие-то
3: возможно.
0: Детали, аксессуары, да. Ни в коем случае не надо делать макияж из 90-х, чтобы не пугать людей. Особенно те, кто будет трезвый. Понимаете? Не надо делать эту челку Карлсона. Ну, то есть, вот, все-таки не нужно совсем уходить в цирк и в клоунаду. То есть, это какие-то детали вы берете оттуда. Если вы идете на дискотеку 90-х, то какие-то детали оттуда, но вот целиком не надо, потому что я видел несколько раз, это выглядит, ну, правда, так немножко даже смешно. А вот выглядит смешно, не надо, надо выглядеть симпатично.
1: То есть майку-сеточку от Леонтьева не надо, да, брать с собой, я так понимаю?
0: Ну, нет, почему? Можно, если при этом у вас красивые брюки, то, в общем-то...
1: Я думал, красивая грудь.
0: Понимаете? Ну, это само собой, это уже сразу. Поэтому и маечку у вас сетку, потому что у вас грудь красивая. Вот, поэтому не стоит все сразу оттуда, потому что, правда, это выглядит совсем прям невкусно и неинтересно. Вы спалите свой возраст. Понимаете? Этого делать не надо.
2: Хорошо. Ну что ж, спасибо огромное за советы. Звездный стилист спасибо. Влад Лисовец был на связи. До свидания.
1: Счастливо.
4: Вечернее шоу на Авторадио. Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело. Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру. При поддержке агентства стратегических инициатив.
5: 16+.
6: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
7: Сегодня вечером в Вологде по информации Яндекс.Погоды будет облачно и плюс 16 градусов. Ночью малооблачно и плюс 10, завтра утром плюс 19 и вновь облачно.
6: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
8: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». Два заказал в «Максим». Три уехал дешевле.
9: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
10: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене. От 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
3: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция действует до конца месяца.
5: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
11: Записывайтесь на консультацию по телефону 33 36 36.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Ремонт дорожает, но плитку все еще можно купить выгодно. Только в июле в Мастер Плиткин керамогранит по 990 рублей за квадратный метр. Для квартиры, ванной, кухни, прихожей или дачи практичное решение по честной цене 990 рублей. Сэкономьте и время, и деньги. Мастер Плиткин, Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у консультантов.

0: огни наших дискотек. Вспоминаем самые крутые зажигательные дискотеки, какие были на них забавные случаи, что особенно запомнилось, когда, в какие годы это было. Ну и какая самая популярная площадка для танцев была в вашем городе, и она сыграла какую-то роль в вашей жизни, возможно.
1: Может быть, в судьбе, даже коренным образом, почему бы и нет. Вот. Пишет нам Борис, говорит, что помнит 2008 год, фестиваль дискотек 80-х. С Геленджика до Москвы и обратно на дискотеку с сыном. Вот, такое сообщение. То есть, либо он сейчас... Ты сейчас, Борис, едешь к нам, что ли, не понимаю? С Геленджика на дискотеку
2: либо
1: с сыном.
2: Либо в 2008.
1: Либо в 2008. Кстати, что было в 2008?
2: Дискотека 80.
1: Нет, я понимаю, что конкретно. Ну, надо покопаться в историю.
0: Мы
1: что
0: покопаемся.
1: Мы сегодня будем делать, кстати, да.
0: А самая крутая дискотека была тогда, когда мурзилки к нам приезжали с концертом. А это пишет нам Марина из Набережных Челнов.
1: Наверное, Сабантуй, когда мы приезжали в Набережные Челны, да? Тогда был такой праздник.
0: Жаркая ночь.
1: Да, жаркая ночь, и мы там устраивали танцы, пляски, да.
0: Не
1: были, по-моему, с Натальей Гулькиной, насколько я помню.
2: Вот уж подробностей не помню.
0: Ну, мы не один же раз были.
1: Не один раз. Но это было здорово, да. Челны, это всегда зажигалово, это всегда очень вкусно и всегда очень жарко и ярко, насколько я помню.
2: Анастасия продолжает, она из Ульяновска, и она пишет, что у нас дискотека проходила на поле. Когда приезжали разные звезды на праздник авиастроителей. Особенно во времена дикой молодости. Запомнилась тогда группа «Технология». Сейчас поле застроили, и праздники проходят на главной улице нашего района.
1: Я вспомнил Набережные Челны.
2: Но Сабантуй, столб огромный.
1: Не только, дискотека 80-х. И я помню, что-то я, ну простите уже за подробности, что-то я траванулся. Короче, я траванулся, и спасла меня Сиси Кетч. Вот это я точно помню. А точнее, ее танцоры, у нее была команда танцоров таких.
2: И куча таблеток.
1: Вот, и они мне сказали там, Майкл, там, вот тебе вот это вот средство.
2: Причем с грузинским акцентом.
1: Слушай, дали мне какой-то бутылек, я выпил, и реально все прошло. Поэтому вот я Сиси Кетч и ее танцорам до сих пор благодарен за свое счастливое детство называется, да.
0: Вот так разговор о дискотеках перешел в аптечное
2: русло. В бутылек.
1: Слушай, ну, ты знаешь, всякое на дискотеках бывает.
0: Да,
1: между
0: и нужно
1: прочим.
0: Всегда с собой иметь, да.
1: И значит, мы это всякое как раз и вспоминаем в нашем лайв-чате сегодня.
0: Пишите, друзья, +7 915 459 2020.
2: И не забывайте про официальную страничку Авторадио в ВК.
3: Лайв-чат. Мурзилки лайв. Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+. Сан Йонг. Теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальных дилерах.
4: Это безумие. Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kit и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 7 часов вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Туристам, вернувшимся с Бали, советуют наблюдать за своим самочувствием. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Роспотребнадзор рекомендует вернувшимся с Бали следить за самочувствием. Под видом гриппа может скрываться лихорадка денге. Как сообщили в ведомстве, начальные стадии заболевания практически неотличимы от гриппа. Напомню, с начала года в Индонезии зарегистрировали более 34 тысяч случаев лихорадки денге, 81 из них с летальным исходом.
0: Про регион.
2: Из Ярославля в сторону Москвы возобновили движение транспорта. Все ограничения сняты, сообщил губернатор области Михаил Евраев. Ранее перекрытия вводились на перекрестке Московского проспекта с юго-западной окружной дорогой. Это делали для обеспечения безопасности из-за атак со стороны Украины. При этом в Ярославской области сохраняется беспилотная опасность.
0: Про автомобили.
2: Из-за утильсбора за 10 лет цены на новые авто в России выросли на 107%. Как пишет Автостат, средняя стоимость новой легковой машины по итогам первой половины этого года достигла почти 4 миллионов рублей, а подержанного авто почти 1,5 миллиона. Автоэксперт Игорь Маржаретта в беседе с Авторадио подробнее рассказал о ценах на новые авто.
3: Но автомобили подорожали не больше, чем подорожали там продукты, условно говоря, коммунальные услуги и так далее. К сожалению, жизнь наша такая, что, с одной стороны, санкции повлияли на рост цен, но и повлияли, конечно же, те платежи, которые государство придумало брать при продаже автомобиля. Например, на сегодняшний день утилизационный сбор и все остальные пошлины, которые берутся с продажи каждого автомобиля, составляют в целом ряде случаев больше 50% от цены автомобиля. Очень дорогая логистика стала, она тоже внесла свою лепту. Поэтому сейчас, когда видишь цены какого-нибудь 2013 года, хочется плакать. Но мы живем уже в реалиях 2026 года, и с этим приходится мириться. Ну и цены, безусловно, будут расти, но будут расти очень малыми темпами и незаметно, потому что рынок очень слабый. Я боюсь, что он сильно упадет еще в этом месяце, в июле.
2: При этом более половины предложений на вторичном рынке стоят до 1 миллиона рублей, но в основном это старые машины с большими пробегами и техническими проблемами.
0: Про книги.
2: В 2025 году темпы роста продаж цифровых книг в России обогнали темпы роста бумажных, сообщают ведомости. За год выручка от продажи цифровых изданий выросла почти на 19% до 23 миллиардов рублей. Бумажный рынок увеличился на 12% до 110 миллиардов. Ранее стало известно, что в первом квартале этого года тираж книг в России составил 57 миллионов экземпляров. Это минимум за 7 лет.
0: Про отдых.
2: Снять в Подмосковье загородный дом с бассейном стоит этим летом в среднем 20 тысяч рублей за сутки. Как пишет РБК, дешевле всего аренда обойдется в Икше – 9 тысяч. Следом идут Волоколамск, село Троицк и Наро-Фоминск. Обычно в этих локациях меньше площадь самих домов, бассейнов, банных комплексов и дополнительной инфраструктуры. А вот самая дорогая аренда загородных домов с бассейнами – в Марфино, Черноголовке и Можайске. В них средние цены от 21 тысячи. Курс доллара 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки. Между тем, в банке игры много денег, счастливый сезон, сейчас 15 тысяч. Партнер игры удвоит эту сумму, значит, скоро сыграем на 30 тысяч. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Вечернее шоу «Мурзилки Лайф». Встречайте, поющие ведущие Авторадио Брагин, Гордеева и Захар.
1: Да. Тиана пишет: а есть еще шанс выиграть или купить со скидкой билетики на большую дискотеку Авторадио? Верю в чудеса. Ну, в принципе, смотрите, сейчас у нас через пару минут будет эпизод игры «Много денег на Авторадио». Там 15 тысяч рублей.
2: Так.
3: Но сумму эту можно удвоить благодаря нашему генеральному партнеру и, соответственно, получить 30 тысяч рублей.
1: И купить на эту сумму билеты, причем немалое количество.
3: Да, можно просто зайти на сайт Авторадио и купить билеты.
1: Да, абсолютно.
2: Вообще все можно сделать, когда билеты. У вас есть Авторадио.
1: И есть 30 тысяч рублей.
2: Да. В общем,
1: друзья, играем буквально через пару минут. Главное, чтобы у вас был гимн Авторадио в вашем смартфоне, и вы назвали песню, которая сейчас будет звучать в эфире. Внимание на приемник, делаем погромче.
0: Гордеева и Захар.

0: на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Это дерганы в последнее время. Это я просто на постоянном движе. Готовились к танцам, друзья. Да, так что не подумайте ничего. Просто действительно в движении продолжается наша жизнь. Игра, конечно же, много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Мы движемся навстречу вашей мечте, поскольку у нас 13-й счастливый сезон. С нами генеральный партнер Озонбанк. И вместе мы играем на деньги, исполняем ваши мечты.
2: А еще у нас есть призовой фонд. Это 5 миллионов рублей, 5 заветных желаний. Честно признаемся, и миллионы уже некоторые разыграли, и 5 заветных желаний, и тоже за них принялись. Но впереди еще огромные перспективы, и плюс еще одна мечта от Озонбанка, которую мы разыграем в дополнительном 6-м суперфинале.
3: Ну, в общем, друзья, вы поняли, что без сайта Авторадио.ру вам вообще никуда не деться. Обязательно заходите на наш сайт, обязательно меняйте гудки в мобильном телефоне на гимн Авторадио, и там же на сайте Авторадио.ру пишите свою мечту.
1: Все, язык чешется уже пообщаться со слушателями, но сначала остановим радиорулетку.
2: Да, давайте еще раз отметим, что 15 тысяч рублей у нас сейчас в банке, ну а генеральный партнер игры Озонбанк готов удвоить эту сумму. Просто открывайте карту Озонбанка, получаете выигрыш в двойном размере.
1: Татьяночка, нажмите, пожалуйста.
2: Да, пожалуйста.
1: Спасибо. 6111, так заканчивается телефон Надежды из Республики Татарстан. А мечтает Надежда посетить Японию. Это заветная мечта моей доченьки Настеньки. Ну и, конечно, куда без нас, без родителей. Вот такая прекрасная инициатива от Надежды. Давайте ей звонить. Напомню, чтобы полететь в Японию,
2: Надя,
1: нужно
2: Японию
1: дождаться до суперфинала. А был движ у нас от Филат Винкерс. Это сейчас, чтобы сорвать банк в данный момент Надежде. Пока все идеально. Гимн звучит.
2: Идеально звучит.
1: Но хотелось бы контакта. Контакта со слушателями. Алло.
2: Алло.
4: Алло.
2: Надежда, здравствуйте. Радиостанция Авторадио к вам в гости пожаловала.
1: Добрый вечер.
3: Здрасте.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Да, здесь Брагин, Гордеева, Захар. Мы к вам вот в гости. Ваш телефон выбрала Авторадио-рулетка. Вы же участница нашего проекта «Много денег на Авторадио». В счастливом сезоне. Это так, Надежда?
4: Так, ну да, да.
2: Все так верно. Давайте поговорим о надеждах, мечтах и желаниях. Скажите, пожалуйста, что вы написали? Какую такую необыкновенную, красивую мечту вы доверили Авторадио на случай, если выберет вас рулетка и в суперфинале?
4: Поехать в Японию.
2: Поехать в Японию.
3: Японию, правильно.
2: Это какая-то давнишняя мечта, Надежда?
4: Нет, это мечта моей дочери.
1: Она учит японский или что?
4: Нет, она японский не учит.
2: Она смотрит
4: она
2: аниме?
4: Да, хочет. Она, угу. Да, она смотрит аниме, у нее есть певица любимая, Адо.
1: Японская?
4: Вот, ничего себе. Да, японская. Она японка. Вот очень хочет. Там,
1: прикольно.
4: Вот,
1: интересно.
2: Понятно, понятно. Ладно, Надежда, ну вас прямо действительно необходимо вам слушать все наши суперфиналы, и не только, потому что именно во время суперфиналов мы разыгрываем мечты наших слушателей. Но и сейчас прекрасный эпизод. У нас сейчас в банке 15 тысяч рублей, плюс генеральный партнер всегда готов у нас удвоить эту сумму на два. Вам просто нужно сказать, какая песня только что звучала в эфире.
4: Я слушала, но я забыла.
1: Ну в смысле? Надежда, реально сейчас слушали Авторадио?
4: Ну? Да, я слушала Авторадио. Я вообще даже не думала, что вы можете мне позвонить.
1: Я же там даже еще пошутил по поводу этой песни. Ну, припомните, ну-ка, если вы слушали. Ну?
2: Напойте. Напойте, может быть, какой-то мотив. Кто пел, как пел.
3: Не отвлекайте.
1: Так, Надежда, ну? Ну, хочется прям.
4: Ну, пела девушка, а... Блин, а...
1: Вообще слова не помните. Ну, хоть одно словцо. Чё?
4: Сейчас, подождите.
1: Так, стоп. Так, спокойствие.
4: Не путайте меня.
1: Спокойствие. Ну.
4: Блин, господи, я вот хоть при идее, вот все время сюда слушала, сюда я говорила, блин, хоть бы мой номер, хоть бы мой номер. А тут...
1: Ну ладно, прибивать не будем, Надежда. Ну, в любом случае, отдадим вам 3000 рублей.
3: 3000 рублей, тогда, да, гимн Авторадио у вас.
1: Не смогли бы подтвердить.
4: Сейчас, есть... подождите, там, если не ошибаюсь, там были слова... Господи, блин, что-то такое.
2: Ну, давайте. Раз, Два.
1: Ну, так еще хуже.
2: Три.
1: Так еще хуже, когда мы загоняем.
4: Да, еще хуже. Вот
1: ну,
4: именно.
1: Надежда, ну, к сожалению, мы не можем, да, больше ждать. В любом случае, вы не остались на кладе. 3000 рублей с нас.
2: А генеральный партнер игры «Озонбанк» удваивает этот выигрыш. Теперь он составляет 6000 рублей. Очень скоро вы получите эти деньги на вашу карту «Озонбанк».
1: Так что, в любом случае, поздравляем. Если вы слушаете постоянно авторадио в суперфинале, я уверен, вы будете более внимательны, и тогда ваша мечта точно осуществится.
2: Ну, надо же, а? Такой
1: да,
2: момент.
1: Ну, бывает.
2: Бывает.
1: Напомню, друзья, что призовой фонд «Счастливый сезон» игры «Много денег» на авторадио 5 миллионов рублей и 5 ваших заветных желаний. Это еще не все. Под Новый год в шестом суперфинале генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту. Удвоит шансы на выигрыш вашей мечты. Вам поможет специальный мечтабот на сайте авторадио.
3: Банк игры подрастает до 17 тысяч рублей. И именно на эти деньги будем играть в следующем игровом эпизоде.
1: Запускай радиорулет.
0: «Много денег» – «Счастливый сезон». Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора. Генеральный

0: Успей купить билет. 12+. Реклама. Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
1: Указана стоимость автомобиля «Лада», грантов, комплектации «Стандарт», плюс с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Акция действует до конца месяца.
3: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог со стажем более 19 лет. Армеева Наталья Феодосиевна. Ведущий специалист по лечению заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Нам доверяют. 212-444.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: вечернее шоу на Авторадио.
1: Одна из самых горячих новостей. Перебои с бензином привели к сокращению внутреннего туризма. В июне организованный турпоток снизился почти на 5%, сообщает «Известия». Гостиницы фиксируют спад бронирования, туроператоры – сокращение продаж пакетных предложений. Наиболее заметное падение спроса наблюдается в традиционно популярных туристических регионах. Количество бронирований, допустим, в Москве в июне, в начале июля снизились примерно на 15%. В Краснодарском крае – до 25%, в Ростовской области – на 30%. По данным Российского союза туриндустрии, половину летних поездок россияне совершают на личных автомобилях. Ну и понятно, что одной из главных тем недели в России стала ситуация с бензином, дефицит которого наблюдается в ряде регионов. Давайте поговорим об этой проблеме подробнее. У нас на связи Тамара Сафонова, генеральный директор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора. Тамара Юрьевна, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Ну вот перебои с поставками бензина на российские АЗС начались, напомню, в конце мая. Вот что у нас наблюдается по состоянию на сегодняшний день? В каких регионах сейчас наибольшие проблемы?
2: Следует отметить, что практически все регионы на текущий момент охвачены проблемами с бесперебойными поставками бензина и дизельного топлива. И если в мае эти проблемы носили локальный характер, то в июне, в общем-то, топливный рынок столкнулся уже с определенными системными сложностями, которые привели, в частности, к ограничению объемов продаж бензина и дизельного топлива в ряде регионов. Кроме того, устанавливаются технологические перерывы на автозаправочных станциях. И все это, конечно, связано с тем, что на фоне вот этого ажиотажного спроса автомобилисты стараются заполнить свои баки до полного объема. И вот представьте себе на секундочку, вот, допустим, в Москве, предположим, около 9 миллионов, в Москве и Московской области около 9 миллионов автомобилей. И если, допустим, ранее, условно, каждый автомобилист ну, заливал, там, например, раз там, в 2 недели или раз в 3 недели бензин или дизельное топливо до полного бака, то сейчас, соответственно, уже вместо одной заправки, которая там ограничена, например, объем 30 литров, автолюбители заправляются в 3 раза больше. И таким образом произошло перенаправление тех объемов, которые ранее располагались в резервуарных парках «Нефтебаз», в резервуарных парках нефтеперерабатывающих заводов.
1: Теперь в резервуарных парках автомобилистов, получается.
2: Да, совершенно верно, да.
1: Не, ну слушайте, ну смех смехом, Тамар, простите, я вас перебью, да, ну просто вот показатель тоже смотрел ролик, ну если раньше там подходишь на 2-3 тысячи, да, заправлялись обычно, тут иногда там 300 рублей, 400 рублей, даже, то есть не до полного даже бака, а как бы люди просто дополняют бак, несмотря на то, что у них 2/3. Ну, вот вчера у меня конкретно супруг говорит, ой, у нас 2/3 осталось, надо заправиться. Я говорю, ты с ума сошла? Я говорю, раньше 2/3 я бы даже не заметил.
3: Ну, как бы, даже не смотрел бы на стрелочку.
1: Не смотрелся, да. А тут, нет, надо пойти встать в очередь, понимаете, вот этот вот эффект того, что ой, не хватит.
4: Слушайте, но он не на пустом месте все равно этот эффект возник. Вот скажите, пожалуйста, основные причины все-таки перебоев с топливом? Неужели все НПЗ встали одновременно?
1: Или все виноваты автолюбители?
2: Я бы, наверное, сначала остановилась на том, с какими показателями мы вышли по итогам мая, когда только вот начинались вот эти вот признаки дефицита. У нас, по данным Росстата, снижение объемов производства нефтепродуктов и кокса по итогам за май 2026 года сократилось на 13,5%. Это почти 14% снижения объемов нефтепереработки. И при этом взрывной рост грузооборотов морских портов по экспорту нефти. Вот по нашим оценкам, такой рост составил в мае плюс 19% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
1: Остановите экспорт, значит?
2: Ответственно.
1: Так. Простите, да. Сейчас я глупо заявляю, может быть. Да-да-да.
2: Соответственно, такие же тренды, мы еще отчетность не обобщили, но приблизительно такие же тренды по росту экспорта и снижению объемов нефтепереработки, я предполагаю, что мы увидим и по итогам июня. Вот. Но постепенно ситуация стабилизируется. Сейчас власти принимают меры для того, чтобы увеличить объем переработки, для того, чтобы перенести плановые сроки ремонтно-профилактических работ. Соответственно, все эти меры, безусловно, дадут в конечном счете эффект. Просто вот, конечно, самое главное в текущей ситуации – это вот снять вот этот ажиотажный спрос, ну и, конечно, насытить. Вот. И еще, что бы я хотела отметить, это то, что, вот, допустим, по статистике Минпромторга, в июне 2026 года российский рынок новых легковых и коммерческих автомобилей возрос в годовом выражении на 27%.
5: На треть, по сути.
2: И мы с вами...
1: Нет, на четверть.
2: Да, и мы с вами наблюдаем также рост китайского автопрома на внутреннем рынке. Почему у нас всегда хватало объемов бензина для того, чтобы полностью насытить внутренний рынок? Да, у нас контролируется со стороны государственных органов запрет на экспорт бензина за рубеж. Но у нас не контролируется приток импортных автомобилей, которые используют бензиновые двигатели.
1: Согласен.
2: Для того, чтобы вот, баланс вот этот вот сформировать, обязательно вот этот тоже вопрос должен быть на контроле.
1: Тамар, согласен. Очень дешевые автомобили, просто народ покупает пачками. И вот в результате потом мы получаем такой удивительный эффект. Да, надо что, вот чтобы автомобили были подороже, и бензин, чтобы подороже, чтобы все тогда было нормально. Вот, сейчас это говорю, себя чувствую. Но, слушайте, все-таки, у нас до отпуска просто 3 недели. Скажите, вот это вот то, что вы сказали, постепенно. Это насколько постепенно у нас все придет в порядок? Нет пока таких вот как-то прогнозов? Да.
2: Здесь, знаете, очень сложно прогнозировать, потому что это очень от многих факторов зависит. И, ну, что касается отпуска, то, конечно, здесь нужно, чтобы каждый автомобилист сделал свой выбор, оценив все риски.
1: В сторону поезда.
2: Невозможности заправиться и залить канистру на случай какого-то чрезвычайной ситуации.
1: Понятно. Предупрежден, значит,
5: вооружен. Да, спасибо.
1: Спасибо. Тамара Сафонова, генеральный директор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора. Огромное спасибо. До новых встреч.
0: Вечернее шоу.

0: Если в авто что-то стучит, пора в автосервисы. Фит-сервис. Диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
5: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
8: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
7: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
9: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
10: Синоптики летом обещают до 30, а Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
11: Лето – время путешествий и новых открытий.
12: Но иногда открытия бывают неожиданными.
13: Ой-ой-ой!
11: Диарея?
13: Ай-яй-яй!
11: Срочно энтерофурил!
12: Энтерофурил воздействует на причину диареи, помогая сохранять полезную микрофлору.
14: Энтерофурил. Нет причины для расстройств. Разрешен детям с 1 месяца.
15: Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
16: Вы приглашены на самую масштабную свадьбу года.
17: 8 и 9 июля. Национальный центр «Россия».
16: 3-й всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца». Влюбленные из разных регионов страны вместе скажут заветное «Да». Гостей фестиваля ждут праздничные мастер-классы, просветительская программа и музыкально-хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Подробности на сайте russia.ru. 6+.
18: Авторадио. Большая дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Владимир Пресняков.
19: Дорогие друзья, 4 июля в ВТБ-арене. Всех жду вас на большой дискотеке Авторадио. Будет здорово. Давайте зажжем вместе. Ваш Владимир Пресняков.

0: Большая дискотека Авторадио. Считаем часы до открытия главного танцпола страны. Это случится уже завтра, 4 июля. Ну и пребывая в прекрасном настроении, мы решили окунуться в концертную историю нашей радиостанции. А эта история реально грандиозная. И главный бриллиант коллекции проведенных Авторадио больших проектов, конечно же, дискотека 80-х.
1: За почти два десятилетия на фестивалях побывали сотни тысяч человек. Каждому фестивалю мы придумывали что-то особенное. Авторадио стало первым, кто на концертном проекте в России применила технологию 3D. Вот это был рекорд. Это был самый массовый одновременный трехмерный просмотр. 27 тысяч человек в специальных очках участвовали в грандиозном шоу.
2: А есть у дискотеки 80-х и свой внутренний рекорд. Легенда дискотеки Сиси Кейч выходила на сцену фестиваля аж 14 раз. Любимица публики после дискотеки в 2012 году поделилась с Авторадио вот каким наблюдением.
3: I think the Russian audience is special.
4: Я думаю, что российская публика самая невероятная. Я такого давно не видела. Когда тебе подпевают 30-40-летние люди, это понятно. Это, конечно, безумно приятно, но это объяснимо. Но когда я увидела, что в зале зажигают совсем молодые ребята лет по 18, и что они тоже знают мои песни, я просто не поверила своим глазам.
0: На сцену дискотеки 80-х выходили сотни звезд первой величины. Ради Авторадио в Москву прилетали абсолютные звезды мировой поп-сцены. Дитер Болин, Сандра, Bad Boys Blue, Сабрина, Бонни М.
1: Ну и, конечно же, абсолютно все исполнители получали просто невероятную поддержку от зрителей. А в 2016 году весь зал, как один человек, подпевал любимейшей итальянской команде Рики и Повери.
5: Мы желаем с тобой.

0: Не знал про этот хитрик Кейповери.
1: Будет из раннего. А, друзья, если говорить не только о дискотеке 80-х, наши концерты проходили не только в залах, но и на открытых площадках. Вот, например, фестиваль, приуроченный к 15-летию радиостанции, состоялся у стен Кремля на Васильевском спуске. Его отличительной особенностью стал 100% живой звук.
2: И вели его тоже мы, дорогие друзья.
3: Да, представьте себе.
2: А еще через 5 лет на День города Авторадио устроило большой бесплатный концерт «Приходи на чай» на Поклонной горе. Послушать любимые песни тогда пришли более 80 тысяч человек.
0: Слушайте, ну отдельная история, это вообще грандиозный концерт Авторадио, 30 лет, классика. Мигалка! Я пел в Кремле. 30 звезд исполняли 30 главных суперхитов за 30 лет истории нашей радиостанции. Каждая песня исполнялась в сопровождении симфонического оркестра. Ну, вот что об этом говорит Филипп Киркоров.
4: Это, конечно же, не просто. Это команда серьезных людей, которые занимаются большим искусством. Поэтому несложно, но гораздо интереснее, чем выйти отколыхать под фонограмму где-нибудь на стадионе, в телевизионном шоу. Но люди заморочились, профессиональные, Авторадио заморочилось. Это затратно, это не дешевое удовольствие. Разучить оркестру аранжировки с листа. Они сыграли блистательно, очень сложное произведение, полетели. Это одно из моих знаковых и культовых произведений, поэтому я очень доволен этой работой и, пользуясь случаем, хочу выразить огромную благодарность оркестру за профессионализм и вообще благодарен создателям этого шоу и продюсерам за эту возможность сегодня спеть живьем.
1: Симфоническое шоу «Авторадио» повторило на свой 32-й день рождения. На сцене Кремлевского дворца состоялся концерт «Авторадио. Классика. Дуэты». Свои лучшие песни в сопровождении симфонического оркестра исполнили более 20 наших любимых артистов.
2: При этом, несмотря на масштаб площадки, ну, все-таки Кремль, да, и зрители, и артисты отметили особую домашнюю атмосферу праздника. Такими эмоциями с нами тогда поделился Денис Клявер.
5: Полное ощущение, что это так

0: Ой, квартирник на 6 тысяч человек, потому что настолько тепло, уютно, как может быть только на авторадио. И, конечно же, слушатель такой же именно, невероятно теплый. И авторадио – это что-то про традиции. Несколько поколений выросло на этой радиостанции. И такая хорошая традиция слушать всей семьей авторадио. С этим такие чудесные ассоциации, с теплом, с любовью, с заботой. Да и вообще все те люди, которые звучат в эфире, для тебя становятся какими-то родными. А сегодня была возможность увидеть зрителей, которые, в принципе, для нас тоже являются очень близкими.
1: Родные и близкие. Завтра мы вновь встретимся на грандиозном событии, которое организовала наша радиостанция на большой дискотеке «Авторадио». На стадионе ВТБ-арена соберутся главные звезды, чтобы исполнить свои лучшие песни, подарить всем нам незабываемые эмоции. Будет громко, красиво, весело и очень музыкально.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня вечером в Вологде по информации Яндекс.Погоды будет облачно и плюс 16 градусов. Ночью малооблачно и плюс 10, завтра утром плюс 19 и вновь облачно.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». Два заказал в «Максим». Три уехал дешевле.
3: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.

0: Огни наших дискотек. Вспоминаем самые крутые, самые зажигательные дискотеки, в какие бы годы они ни проходили, там, да, и где бы они ни проходили. Может, это вообще какой-нибудь там был сельский клуб, может быть, дискотека в пионерском лагере, может быть, еще где-то. Какая была самая популярная площадка для танцев в вашем городе, ну и какие какие бывали забавные случаи на...
1: Какие случаи случались у вас?
0: Какие случаи?
1: Так оно и было. И вот Механикус прям меня ностальгии сейчас тоже вызвал. Сергей, да. Он приехал в гости к родственникам, а попал на сельскую дискотеку. Эту дискотеку я не забуду никогда. Познакомился с девушкой, оказалась тоже городская, гостит у бабушки в деревне. Танцевали, потом пошел ее, естественно, провожать. В ее сторону, извините, 8 километров. Всю дорогу шутили, рассказывала ей уйму анекдотов, она рассказывала страшилки и упомянула, что объявился волк почти людоед. Обратно 8 километров миновали бодро. После местного кладбища из леса за мной вязался, будем считать, что это была большая овчарка. Израсходовав 2 коробка спичек, бросая назад зажженные спички, я стал прикуривать сигарету, и от сигареты огоньки ее держали на расстоянии. В общем, выкурив почти таким образом 1,5 пачки, я добрался до деревни родни. Лай собак ее остановил, и ошалевший, и опухший от желания табака, лег спать на террасе. Представляете, какой... триллер, можно сказать, да, пережил.
0: Триллер, да.
2: А все началось с дискотеки.
1: Все началось с дискотеки. Ну, правда, сельские дискотеки. Я вспоминаю тоже свои приключения на сельских дискотеках в республике Коми. Были времена, когда мы еще работали. Когда ты включаешь музыку, выходит местный баянист, который подыгрывает все абсолютно мелодии. Такой дед лет под 80.
2: Меломан.
1: Да, и это было, конечно, самой большой фишкой дискотеки. То, что, во-первых, он подыгрывал, потом брал ложки еще и играл на ложках.
2: И подстукивал.
1: Такая сельская дискотека.
0: Боже мой, как это трогательно.
1: Да.
0: Марина пишет, у нас были дискотеки в школе, было классно. Наши мальчики очень круто танцевали брейк-данс.
1: О, ну конечно, конечно, брейк-данс.
0: Был ты в Воронеже.
1: Захар, ты же тоже, да, я помню, брейк-дансом.
2: Я никогда брейк-дансом не увлекался.
1: Ты не увлекался?
0: Захар, забри ему хоть один раз, ты тоже был брейк-дансом.
2: Он придумывает,
1: что... Не, я увлекался, я помню, что...
2: Я никогда, никогда в жизни.
1: Никогда вот этой вот...
2: И никогда он мне не нравился.
1: Вертушку не делал, змейку, нет?
2: Никогда.
1: Робота не изображал?
2: Не изображал я робота. Как и вот этот трансформер. Это Бамблби сейчас.
1: Ладно, прервемся.
0: Ладно, прервемся пока.
1: Борис, да, написал, что... Ну, мы спрашивали просто Бориса, вы куда сейчас едете? Да, он написал, что мы с дискотеки на дискотеку обратно. В общем, отдыхал он в Геленджике, но именно ради дискотеки сейчас едет в Москву из Геленджика. Браво, Борис. Вот. Ну, продолжим в следующем часе, да?
0: Да, совершенно верно. В следующем часе огни наших дискотек. Вспоминаем самые крутые зажигательные дискотеки, которые были в вашей жизни. Как это было, с кем и когда.
3: +7 915 459 2020. Реклама.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
7: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kit и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
8: «Пятерочка» выручает!
9: Вот эта шкатулка с золотом достанется только одному.
10: Мне кажется, что будет честно поделить все поровну между детьми Константина Фомича и внуками.
11: Деда, а когда мы будем твой дом пилить?
9: Не внуки, а мафия.
12: «Дед Фомич» уже в кино.
13: 12+.
14: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 20:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. В России увеличат поставки топлива из-за дефицита в регионах. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Вице-премьер Александр Новак поручил увеличить поставки топлива в российские регионы. Нефтяным компаниям необходимо обеспечить внутренний спрос, сообщили в правительстве по итогам совещания о ситуации на топливном рынке. Отдельное внимание уделили Иркутской области и Забайкальскому краю, где сохраняется напряженная ситуация с обеспечением нефтепродуктами. Главы регионов доложили о текущих запасах и мерах по стабилизации поставок. Задача компании – оперативно нарастить отгрузки топлива для внутренних потребителей. Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что в России сформирован достаточный запас топлива для обеспечения внутреннего рынка, но ажиотаж привел к росту спроса примерно на 20-30%. Правительство России снизило норматив продаж бензина на бирже с 15 до 10%. Как пишет РБК, решение направлено на стабилизацию внутреннего рынка нефтепродуктов. Эксперт финансового университета при правительстве и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Авторадио объяснил снижение норматива.
3: Нормативные продажи бензина на бирже снижены. Логика там примерно такая. Было раньше 15, надо было обязательно продавать процентов от того, что ты произвел на нефтеперерабатывающем заводе через биржу. Теперь 10. И предполагают, что вот эти 5, которые сэкономлены, они как бы станут неким резервным фондом, и компании по указанию правительства и там вместе с региональными властями будут направлять этот дополнительный объем бензина туда, где возникает наиболее больший риск дефицита. И таким образом как бы ликвидироваться дефицит будет для того, чтобы появилось вот это пространство для маневра, чтобы перекидывать топливо с одного региона на другой. Надо как-то сэкономить топливо, чтобы им можно было распоряжаться. По крайней мере, идея в этом со стороны правительства заключается. Но безусловно, это ударит по так называемым независимым АЗС, которые свое топливо в основном брали через биржу. То есть здесь, конечно, есть в этом проблема.
2: Согласно данным средств массовой информации, новый норматив будет действовать до 30 сентября этого года.
0: Про туризм.
2: Аэрофлот возобновляет регулярные рейсы из Краснодара в Дубай. С 24 июля полеты будут выполняться 4 раза в неделю. До конца сентября рейсы будут прибывать в международный аэропорт Дубай, после чего маршрут планируется перенести в воздушную гавань Аль-Мактум. Возобновление направления связано с расширением международной полетной программы авиакомпании, а также с восстановлением авиасообщения с рядом ближневосточных стран.
0: Про исследование.
2: Каждый десятый россиянин забывает рабочие пароли несколько раз в год. Согласно исследованию, 44% опрошенных не записывают рабочие пароли и полагаются исключительно на свою память, а она в итоге подводит. 5% участников исследования признались, что сталкиваются с проблемой забытого пароля по меньшей мере раз в месяц. При этом записывают пароли в блокнот каждый пятый, а 8% людей сохраняют их в браузере, столько же в заметках телефона. Все эти способы, по словам экспертов, небезопасны, так же, как и хранение паролей в скриншотах или незащищенных файловых документах на компьютере. Курс доллара 77 рублей 23 копейки, курс евро 88 рублей 3 копейки. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. И снова в эфире наши любимые мурзилки Брагин, Гордеева и Захар. Вечернее шоу «Мурзилки на Авторадио».
4: Ваши любимые мурзилки сегодня вспоминают былое танцевальное...
5: И годы,
4: да. Поскольку есть что вспомнить, потому что не знаю, как сейчас, а в былые времена, конечно же, дискотека и вообще танцы, это было не для того, чтобы продемонстрировать свое искусство танцев, допустим. Или я так люблю танцевать, поэтому я иду на дискотеку. Конечно же, нет. Потому что там были девушки.
6: Других
5: там посмотрел. Там были мальчики.
4: Там были знакомства, показать, да. Там было становление семей. И что греха таить, именно благодаря дискотеке появилась моя семья, между прочим.
5: Медленный танец. Познакомились на дискотеке.
4: Гарри Мур, да, Still Got the Blues.
7: Боже даже мой, помнишь, да. На каком куплете?
4: Естественно. Что может на куплете случиться? Весь танец был посвящен взаимодействию.
7: Ухаживанию.
4: Ухаживанию, конечно, с этого все началось.
5: Как вы быстро
6: В смысле, в каком смысле?
5: Минуты четыре.
6: Ну, минуты четыре, но...
5: Ну, каких четыре?
6: Ой, Гордеева, ну не притворяйся, что у тебя этого не было. Ну, как будто бы я один такой прям...
5: Не-не-не, конечно, я просто, ну, не так сразу у меня семья сложилась, конечно.
6: Не с одной композиции.
5: Не с одного Гарри Мура.
6: Не с Гарри Мура. Пришлось потанцевать, да?
5: Потанцевать-то пришлось, да.
6: Ну, в общем, если вам тоже пришлось потанцевать, и вообще какие истории случались на дискотеках, мы с удовольствием ждем ваши воспоминания.
7: А плюс 7-915-459-2020, это смс-мессенджер Макс, ну и, конечно же, страничка Авторадио в ВК.
6: Еще раз добрый вечер всем, до конца этого часа Мурзилки вместе с вами.
0: Вечернее шоу.

0: Но вы это точно не сможете забыть. Друзья мои, до большой дискотеки Авторадио осталось 22 часа.
1: Вот, слушай, прям... завтра в это же время это уже будет громыхать и петь.
0: Уже не то слово, уже будем все так танцевать, так веселиться, друзья мои. Напомню, завтра на ВТБ-арене, на стадионе ВТБ-арена, конечно, состоится долгожданное музыкальное событие, грандиозный фестиваль, большая дискотека Авторадио. И еще раз напомним, что на главном танцполе этого лета для вас споют свои главные хиты.
2: Егор Крид, Анастасия, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, дискотека «Авария», «Елка», ну и... Баста! Да, достаточно. И у нас есть отличные новости для всех, кто очень хочет, но по каким-то причинам не может лично посетить наш праздник. 4 июля вся страна сможет услышать наш грандиозный музыкальный фестиваль в прямом эфире на Авторадио и видеть прямую трансляцию на нашем сайте, дорогие друзья.
1: Но это еще не все. Имейте в виду, от нашего партнера Национальной лотереи прямо на фестивале кто-то из участников выиграет 1 миллион рублей. Просто приходите на стадион, покупайте перед началом шоу лотерейные билеты «Мечтэллион» по QR-коду у промоутеров и получайте шанс выиграть миллион. Следующим миллионером можете стать вы.
0: Да, друзья, еще, кстати, остались буквально единицы билетов на большую дискотеку Авторадио. Можно успеть их купить на сайте Авторадио.ру. Но также еще раз напомним, что прямую трансляцию можно посмотреть не только на нашем сайте, на YouTube-канале Авторадио. В нашей группе в «Одноклассниках».
2: Да. Для десятков миллионов слушателей Авторадио мы начнем в 18 часов по московскому времени. Так что, друзья, всем добро пожаловать на грандиозный фестиваль «Большая дискотека Авторадио».
0: Категория 12+.
3: Вечернее шоу на Авторадио. Спонсор ООО «Спортивные лотереи». Миллион рублей может стать вашим. Уже 4 июля на большой дискотеке Авторадио. Покупайте на концерте билеты лотереи «Мечтэллион» и участвуйте в розыгрыше миллиона прямо на шоу.
4: Срок акции «Миллионер» на танцполе дано 4.07.2026. Информация об организаторе лотереи и акции, правилах проведения лотереи и акции, призовом фонде лотереи и акции, количество призов, срок, месте и порядки их получения на nlotto.ru и авторадио.ру. ВГЛ 23 Спортсоюз. Алгоритм номер 19 «Мечтэллион». Срок лотереи до 29.08.2034. 18+.

0: Реклама.
1: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.

0: популярность аниме в России продолжает расти. В прошлом году у нас в стране впервые в истории аниме стало даже популярнее американских сериалов. Ну, по крайней мере, в первом полугодии. На первом месте российские проекты, на втором месте аниме, и только потом жалкие.
1: А я до сих пор ничего не смотрел.
2: Из анимешек?
1: Да.
2: Так и я не смотрел анимешек.
0: Изучаем феномен аниме вместе с экспертом. С нами редактор портала кинотеатр.ру Алексей Филиппов.
3: Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Алексей, ну вот, вы знаете, позволим все-таки себе такую ремарку. Уверена, что среди взрослой аудитории нашей есть люди, которые до конца все равно не понимают, что такое аниме. То есть, ну, вроде слышали, вроде в целом там есть представление.
1: Какие-то мультики японские.
0: Да, давайте вы нам назовете первичные признаки этого вида искусства, ну, как-то опишите его эстетику.
3: Ну, глобально, на самом деле, аниме — это просто японская анимация. То есть, изначально...
0: Японские мультики, да.
3: Да, то есть изначально эстетика аниме сформировалась из одного простого условия. После войны в Японии не было денег для того, чтобы делать анимацию с большим количеством кадров в секунду, как мы привыкли видеть в тех же диснеевских мультфильмах. И они пошли по пути так называемой ограниченной анимации, то есть, там, не знаю, рисовали 10 кадров в секунду, 12 кадров в секунду. И из-за этого, соответственно, нужно было выкручивать какие-то другие характеристики, более... интересные мизансцены придумывать, какие-то более яркие ракурсы. И отсюда пошла и эмоциональность, и немножко непривычный темп, и, может быть, работа с цветом. То есть, в общем, техническое и экономическое ограничение привело к тому, что возник какой-то
1: новый
3: свой визуальный язык.
1: Угу. Так.
3: Ну, да, это все-таки в основном именно язык, а не жанр. Ну, жанр — это анимация, но почему-то очень любят выносить.
0: Отдельно, да. Слушай, ну, а вот эти вот фирменные большие глаза, все равно же, ну, у героев в большинстве своем они узнаются, да, вот это такой же фирменный стиль и внешний вид героев.
3: Ну, это тоже следствие экономических и культурных особенностей. Все-таки
0: Ну, а все-таки это примета аниме, правильно?
3: Да, но это примета, которая была взята, опять же, из американской анимации. То есть, по большому счету, аниме — это один из примеров того, что в Японии часто берут какие-то вещи, которые им приглянулись, и развивают это, докручивают, ищут новые ходы. То есть это вот та адаптация и локализация, о которой все мечтают. Mm-hmm. То есть взять, условно говоря, супергероику и придумать свою супергероику, но так, чтобы она...
0: Чтобы все думали, что она ваша.
1: Слушайте, Алексей, а на какую аудиторию рассчитаны, в первую очередь, вот проекты аниме?
3: Я бы так сказал, как любая поп-культура, в первую очередь, она, конечно, метит в подростковую слэш-детскую аудиторию, но на самом деле, как бы с тем, что возраст, как возраст молодости, границы молодости постоянно двигаются, сейчас они, по-моему, уже больше 33 лет, или даже куда-то
2: 35.
3: Дальше двигаются, к 40, 35, да, то есть, соответственно, и эта аудитория становится гораздо шире, и, к счастью, становится все больше людей, которые, в общем, видели это в детстве. То есть сейчас даже, например, среди режиссеров, которыми мы все восхищаемся, не знаю, условные, не знаю, Аронофский, Нолан и так далее, Алексей Герман-младший, в общем, очень много режиссеров, которые, для которых аниме — это не вот что-то удивительное, что, во что нужно долго погружаться, а то, что они видели в детстве и продолжают смотреть сейчас. Поэтому это точно так же, как и с комиксами, и с хоррорами, и с чем-то еще. Это то, что уже давно является какой-то частью культурного нашего поля, просто мы не всегда даже об этом знаем. То есть, например, когда вы смотрите практически любой мультфильм, там наверняка есть, не знаю, процентов 10 как минимум каких-то приемов, ракурсов, не знаю, работы с ритмом или еще с чем-то, что так или иначе было позаимствовано из японской анимации, которая, в свою очередь, позаимствовала это у американской или японской. Во французской школе Гобеленс в целом были целые семинары в начале нулевых, когда ведущие аниматоры Японии приезжали и читали какие-то лекции, проводили семинары. И это как бы стало частью их инструментария. И на самом деле это где-то произошло не так индустриально, но это произошло везде, абсолютно все. Культура, она про взаимопроникновение.
1: Может быть, наша Маша и Медведь тоже что-нибудь из аниме почерпнула? Не знаю, я уже не специалист. Слушайте, а внутри аниме есть какая-то градация вот там для мальчиков, для девочек, для более старшей аудитории?
3: Формально, да. На самом деле рынок поп-культуры в Японии очень зарегулирован в этом смысле. Там есть так называемые поджанры, которые разделены именно жанр для детей, он называется кодома. То есть там до, условно говоря, до 8 лет или там до 12 лет желательно смотреть вот это. Но на самом деле не запрещается смотреть и в другом возрасте. Там есть сёнэн и сёдзю, это, соответственно, мальчик и девочка. То есть какие-то произведения, в первую очередь манга, которые ориентируются на подростков и девушек-подростков до 18 лет. Ну и, соответственно, потом точно так же есть деление для мужчин и женщин. как бы уже старше 18. Но это все довольно условно, все эти границы давно стираются. Это скорее такой экономический маркет для тех, кто хочет прийти в магазин и точно купить вот что-то, что, вероятно, при создании держало в уме твою социальную группу. То есть там где-то, может быть, больше каких-то романтических историй, где-то больше драк, насилия. Ну, то есть вот Наруто, например, это вот классика сёнэна. То есть история про такого бойкого мальчишку, который не сдается, борется.
2: Ну, такой Джеки Чан.
1: Вот, Захар, это для тебя.
2: Это у меня сын как раз. Скажите, пожалуйста, вот человек, который после нашего разговора в эфире все-таки решил погрузиться в мир аниме, с чего стоит начать? Есть какие-то универсальные рекомендации?
3: Ну, самой проторенной дорожкой считается смотреть Хаяо Миядзаки, но при этом, к сожалению, многие люди, которые смотрят Хаяо Миядзаки, обычно не идут куда-то дальше. То есть как-то феномен этого режиссера, он существует как будто бы особняком. То есть он и сам не против говорить, что на самом деле он делает не аниме, а нечто другое. Но он подразумевает то, что он не работает с ограниченной анимацией. Все-таки аниме даже в современном телевизионном смысле, оно больше тяготеет к вот этим ограничениям, которые воспроизводятся именно как эстетика или какое-то наследие. Поэтому мне кажется, что на самом деле пойти в аниме легко с любого сюжета и любой тематики, которая вас привлекла. То есть, как я говорил, японцы докручивают практически любую вещь, которая им попадается в руки, до чего-то любопытного. То есть, например, если вас интересует спорт, вы можете посмотреть что-нибудь про спорт. Есть там, не знаю, например, популярный сериал «Волейбол» или сериал про футбол «Блю Лок».
1: Да?
3: Да, «Блю Лок» — это вот типа футбольный хит сейчас. Ага. Он не так блестяще анимирован, как бы хотелось, но даже мои знакомые, которые никогда не интересовались футболом, им, не знаю, не нравится даже FIFA и вот никакие такие взаимодействия с мячом, испытывают определенный духовный подъем при просмотре.
1: Ну,
3: то есть это все очень, очень здорово, мне кажется, работает в сумме. И поэтому, ну, как бы, главное просто найти тот ключик, который вам интересен.
1: Понятно. Спасибо.
0: Спасибо большое. Будем знать, что у нас теперь есть знакомый специалист по аниме. Очень интересно было погрузиться. Редактор кинотеатра.ру, автор телеграм-канала об аниме «Покебол» с предсказанием Алексей Филиппов был с нами. Спасибо, всего доброго.
1: До свидания.
2: До свидания.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Это безумие. Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Хани Кит и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
3: «Пятерочка» выручает!
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
5: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
6: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
7: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
8: Феномен в мире детской литературы. Уже в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Уже во всех кинотеатрах.
9: Категория 6+.
10: Премьера на домашнем.
11: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
10: О таком враче мечтают многие.
11: Я здесь, рядом.
10: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+. Авторадио.

огни наших дискотек. Вспоминаем самые крутые зажигательные дискотеки, которые были у вас. Где это происходило? Где была самая популярная площадка для танцев в вашем городе?

0: Завтра помрешь и все.
1: Хорошее окончание.
2: Не надо.
0: Живите долго и счастливо. Танцы вернутся.
2: Катя из Нижнего Новгорода пишет. Мы с подружками все время вспоминаем, как в конце 90-х менялись нарядами на дискотеку. Но это же тоже такая история. Одеваться хотелось ярко, красиво, чтобы на тебя обязательно обращали внимание, и чтобы каждый раз ты была в чем-нибудь разном. А возможностей, конечно же, не было. Вот мы с девчонками собрали такой общий дискотечный гардероб. Сегодня я в этой юбке, завтра Наташка, моя подружка. На следующей дискотеке там уже, соответственно, и Татьяне попадала эта же самая юбка.
0: Сколько Слушай, ну взять модные джинсы тоже у приятеля было не зазорно совершенно пойти на дискотеку.
2: Конечно, ему отдать. Сколько было смешных случаев, кто в какую одежду влез, кто где ее потом передал или не передал, забыл. Но самое главное, как мальчишки нас путали из-за одинаковой одежды, познакомившись на дискотеке.
0: Да ладно, прям путали.
2: Ну, по крайней мере, Екатерина так рассказывает. Ну, вот мне запомнились и такие моменты.
1: Переносимся в Астрахани, поскольку для Альбины самая центровая точка была рядом с Кремлем. Там работал самый крутой диджей Серега, не помню уже и фамилию, но по нему сохла половина дискотеки. Ну, вторая половина была, потому что мужики, я так полагаю. Так вот, он успевал каждый подмигнуть, оказать знак внимания. А однажды со мной даже потанцевал. Какая же я была
0: как
1: счастливая.
0: Как диджей мог потанцевать?
1: Ну вот так, поставил и пошел.
2: На длинной композиции.
1: Да, Still Got the Blues. А после танца я ушла, так как, по слухам, он успевал потанцевать со многими. Но я не хотела этого видеть. А сейчас даже не знаю, где он пишет, Альбина.
0: Да вот он здесь, на авторадио. Он просто тогда прикидывался Сергеем.
1: Серег.
0: На самом деле это был Захар. Захар, по тебе сохла половина дискотеки?
1: Че это половина?
2: Ну, вторая же половина
1: мужики. Я работал в женских институтах.
0: Ладно, было и
2: горе. Всегда теплое местечко найдется.
0: Спасибо, друзья, за ваши теплые воспоминания. Прям вот окунулись в атмосферу дискотек былых времен, друзья. Но то ли еще будет, ой-ой-ой, как говорится, да будет.
2: Ой-ой-ой.
0: Будут у нас еще и дискотеки не раз, так что давайте продолжать.

Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру.

0: поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
3: Сегодня вечером в Вологде, по информации Яндекс.Погоды, будет облачно и плюс 16 градусов. Ночью малооблачно и плюс 10, завтра утром плюс 19 и вновь облачно.
2: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.

0: Большой футбол. Чемпионат мира 2026. Прямое включение.
1: Чемпионат мира по футболу продолжается. Эфир Авторадио приветствует всех. И мы с вами, дорогие любители футбола, продолжаем следить за происходящим на полях турнира. Стадия 1/16 финала близка к завершению. И перед тем, как поговорить о сегодняшнем матче Австралии и Египет, давайте быстро вспомним, кто уже прошел следующий раунд. Мексика сыграет против Англии, Бразилия с Норвегией, США против Бельгии, Канада с Марокко, Парагвай, Франция. Сборная Португалии будет играть против сборной Испании, которая вчера без каких-либо проблем со счетом 3-0 разгромила австрийцев. Давайте вспомним один из забитых мячей, пользуясь фрагментом прямой трансляции.
0: Большой футбол.
2: Дани Ольмо. Кукурелья хотел отдать точно. И отдал все-таки точно. Баена доходит до линии, отдает удар, гол. Гол забивает Испания. Педро Поро. Один крайний защитник, тот, который лохматый, Марк Кукурелья, держал мяч и дожидался Баены. Второй набегал с правого фланга. Педро Поро.
1: Также в 1/8 финала сборная Швейцарии ждет своего соперника, но определится он в матче Колумбия-Гана. Ну а мы с вами на волнах Авторадио будем следить за матчем Австралии и Египет. На приятную победу над Турцией сборная Австралии ответила справедливым поражением от сборной США 0-2, а ожидаемо сдержанный матч с Парагваем завершился результатом 0-0, который устроил оба коллектива на пути к раунду игр на вылет. Австралийцы во второй раз подряд вышли из группы на чемпионатах мира и могут удивить одного, а то и нескольких следующих соперников. Любовью к черновой работе в трудоспособности их не упрекнуть. Но вопрос, будет ли этого достаточно, непонятно. Что касается Египта, то после достойной борьбы с Бельгией, там было 1-1, и ожидаемой победы над Новой Зеландией со счетом 3-1, фараоны не порадовали в игре с Ираном. Там было 1-1, где от поражения их спас дважды каркас ворот и обнаруженный с помощью VAR офсайд. Плюс до начала июня сборная Египта отметила серию из 4 игр без пропущенных мячей, где удалось сдержать даже испанцев с Ламином Ямалем. А вот за первый месяц лета фараоны провели 4 игры, пропустив от каждого из соперников и позволили каждому создать больше единицы по XG. А значит, мы можем рассчитывать на то, что достаточное количество моментов может быть у каждой сборной. Итак, считанные минуты, и в Арлингтоне прозвучит стартовый свисток этой встречи, а значит, мы смотрим Матч ТВ, слушаем Авторадио и, само собой, следим за ходом этой встречи в рамках прямых включений. Информация предоставлена партнером трансляции ООО «Фонкор». Коэффициент «Фонбет» на победу сборной Австралии 3.70, коэффициент «Фонбет» на победу сборной Египта 2.40 и коэффициент «Фонбет» на ничью 2.95.
0: Большой футбол.
3: Спонсор трансляции ООО «Фанкор».

0: 18+. Информация об организаторе основанных на риске игр, пари, акции, правила поведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, сроках розыгрыша и получения призов выигрышей указано на сайте fond.bet. Срок определения выигрышей определяется момент наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 21 февраля 2024 по 31 января 2027.
1: Большой футбол. Чемпионат мира 2026 на Авторадио. Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
2: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
3: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 21.00 в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Несколько районов Крыма остались без света. Подробности через несколько секунд.
3: Про спонсора.
4: Спонсор ООО «Мобискар Автогласс». Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. «Мобискар». Замена стекла всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запись на mobiscar.ru.
5: Про главное.
2: В Крыму более 10 районов частично обесточено. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков. По его словам, энергетическая инфраструктура регулярно подвергается атакам беспилотников, что приводит к повреждениям подстанций и линий электропередачи. Аварийные бригады ведут круглосуточные работы для восстановления электроснабжения. Ситуация остается напряженной, но контролируемой.
5: Про новые технологии.
2: Яндекс тестирует интерактивную карту с актуальной информацией о топливе на АЗС. Она использует обезличенные данные Яндекс.Заправок о заправках за последний час. На сегодняшний день к сервису подключено больше 10 тысяч АЗС по всей стране. На этапе эксперимента карта будет доступна только водителям такси в приложении Яндекс.Про. Им приходится заправляться чаще, чем большинство автомобилистов, так что карта поможет сэкономить время. Быстро найти АЗС, узнать время последней завершенной на ней заправки и построить маршрут. По итогам эксперимента Яндекс примет решение о запуске интерактивной карты для всех автомобилистов.
5: Про образование.
2: В Госдуме хотят поощрять школьников за успеваемость деньгами. Депутаты предложили платить школьникам за прогресс в учебе. Речь о единовременных выплатах, образовательных сертификатах или грантах на дополнительное обучение, пишет РИА Новости. Эксперт Минпросвещения Ирина Аржанова в беседе с Авторадио рассказала, как мотивировать детей.
6: На самом деле, в каждой идее есть плюсы и минусы. Конечно, бездумно и за все подряд платить не стоит. А вот показать детям, что все мотивированы на то, чтобы они учились, чтобы им как-то помочь, поддержать морально, я думаю, что стоит, потому что с каждым годом мотивация детей становится все хуже и хуже. Это следует начинать, мне кажется, с детского сада, как только вот ребенок чувствует себя осознанным. Естественно, мотивация может быть не только материальной, показывать всем своим видом, что вы увлечены тем, что ребенок думает, считает, как учится.
2: Напомню, ранее в Минпросвещение сообщили, что набравшие 200 баллов на ЕГЭ получат красивые мобильные номера с 3 пятерками.
5: Про спорт.
2: Российские фигуристы получили 4 квоты на юниорский гран-при в Китае. Места для россиян на этап в Сиане распределил Международный союз конькобежцев. Квоты выделены по одной в каждой дисциплине – мужское и женское одиночное катание, спортивные и танцевальные пары. Этап турнира пройдет с 19 по 22 августа. Официальный курс доллара на выходные и понедельник – 77 рублей 23 копейки. Курс европейской валюты – 88 рублей и 3 копейки. Любовь Миронова, служба информации.
0: Реклама.
7: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
4: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
7: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
0: Авторадио.

что ж, друзья, мы задаем новый вираж этого дня, вечерний, да, естественно, в компании Первого автомобильного радио. Всем привет, меня зовут Олег Пивунов. Друзья, очень важная новость. Ну что, у нас уже завтра, представляете, завтра, наконец-то, случится большая дискотека авторадио. Да, главное музыкальное событие лета наступит в предстоящую субботу. И мы с вами вместе с 30 тысячами других любителей отличной музыки будем там зажигать, танцевать и подпевать лучшим звездам под главные хиты. Григорий Лепс, Мари Крайнберри, Зиверт, Стас Михайлов, Татьяна Буланова и, главное, Баста, который подтвердил свое участие, зафиналит этот сет. И есть отличные новости для всех, кто очень хочет, но по каким-то причинам не может лично посетить наш праздник. В субботу, 4 июля, вся страна сможет услышать наш грандиозный фестиваль в прямом эфире Авторадио. Ну и, конечно, смотрите прямую трансляцию фестиваля на большой дискотеке Авторадио и на канале Авторадио в Рутьюб.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/продукт в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Денис Клявер.
1: Привет, друзья. 4 июля на ВТБ-арена состоится фестиваль «Большая дискотека Авторадио», где я, Денис Клявер, спою свои главные хиты. Обязательно приходите, там и увидимся.

0: ты дома, и, слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома.
1: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
3: Вот можно было весь день играть.
4: Мир игр стал ее реальностью.
5: Я в игре?
6: Чего плачешь-то?
7: Ты же хотел поиграть.
6: Вот поиграешь.
4: Летом всякое бывает. Побег из Сколбора. Уже в кино.
1: 6+. Авторадио.

Чистая правда, друзья. Порой, чтобы найти себя, свое призвание или счастье в жизни, мы отправляемся в очень далекие путешествия. И если вы сейчас именно на таком пути, друзья, желаю вам завершить его прекрасно и чтобы все получилось. Ну а если вы хотите просто провести приятный вечер в теплой, дружеской компании, да еще и с хорошей музыкой, ходить далеко не нужно. Просто оставайтесь на волне Авторадио и слушайте прямой эфир, и все будет именно так, как вы хотите. Зовут меня Олег Пивунов, это «Первая автомобильная страна». Привет, друзья! Пусть у вас все будет хорошо, и, конечно же, всем доброго вечера!

0: Анна Немченко и многие другие.
1: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений.
1: Погода.
3: Сегодня вечером в Вологде, по информации Яндекс.Погоды, будет облачно и плюс 16 градусов. Ночью малооблачно и плюс 10, завтра утром плюс 19 и вновь облачно.
1: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.

0: огромный фирменный горячий привет всем, кто остается вместе с эфиром Авторадио. За это, как всегда, большущее спасибо. А мы, естественно, наслаждаемся любимой музыкой. Ну и, конечно же, мы продолжаем следить за происходящим на полях чемпионата мира по футболу. И не хочу никого обидеть, но, глядя на этот матч, можно сказать, бывало и лучше.
1: Большой футбол. Чемпионат мира 2026. Прямое включение.
0: Добрый уже поздний вечер. Еще разочек, дорогие слушатели Авторадио. Здравствуйте, дорогие любители футбола. В данном случае мы следим за матчей 1/16 финала между сборными Австралии и Египта. После первого тайма счет 0-1. Как ожидалось, это не самый яркий, не самый интересный по насыщенности тайм. Австралийцы довольно организованы. Австралийцы, конечно, большинство времени уделяли обороне до пропущенного мяча, уж точно. И даже несмотря на табло, в начале встречи первый момент случился именно у номинальных хозяев. Австралийцы одной передачей вскрыли полузащиту египтян, и Альпата приложился слева из-за штрафной. Мяч попал в перекладину. Слушаем фрагмент прямой трансляции.
1: Большой футбол.
2: Затягивать. Вот мяча нельзя. Удар. Удар опаснейший. Первый же удар в этом матче. И сразу в перекладину. Вольпато. Что он показывал сейчас? Что вратарь коснулся кончиками пальцев и перевел все-таки на угловой.
0: Ну, как вы понимаете, открыли-то счет не австралийцы. Египтяне разыграли штрафной. Удар Ашура был заблокирован. Но Хафес быстро вернул мяч в штрафную, откуда его уже головой отправили в угол. Слушаем фрагмент прямой трансляции.
2: Или удар с правой. Поэтому вот так. Ашур! Салах откинул мяч. Мармуш в зоне подбора. Может быть, все-таки удар состоится. Настоящий. Это подача. И это удар и гол. И Ашур открывает счет на 13-й минуте.
0: Да, действительно, счет был открыт. Далее игра приобрела более спокойный оборот. Египет не бросился, сломя голову, забивать второй. Они начали играть еще более спокойно, сдержанно, сохраняя это преимущество. А вот оппоненту, как следствие, такой счет не нужен от слова совсем. И пусть редкие атаки, но все-таки случались. Черкати прибежал в штрафную на розыгрыш стандарта. Со второй попытки сумел опасно пробить с полулета. И давайте послушаем фрагмент прямой трансляции.
2: Воспользуется ли Австралия? Пытается это сделать. Бил Черкати. Бьет Черкати второй раз. Но это уже под свисток, точнее, после свистка, уже после определенного рубежа, за которым Техера уже не был намерен засчитывать этот мяч.
0: Да, в данном случае австралийский судья действительно зафиксировал фол в атаке. Ну, а далее первый тайм ничем ярким вообще не запомнился. Многие болельщики даже в телефонах сидели. Запомнился он разве что парой жестких откровенных подкатов со стороны и той, и другой сборной. Причем от австралийцев-то почаще. И я думаю, что во втором тайме арбитр может быть не настолько добрым. В любом случае, мы следим за ходом этой встречи. Мы смотрим Матч ТВ, разумеется, слушаем Авторадио. И уже очень скоро вернемся в прямой эфир с самыми интересными моментами. Ждем второй тайм. Информация предоставлена партнером трансляции ООО «Фанкор». Коэффициент фонбет на победу сборной Австралии 9.50. Коэффициент фонбет на победу сборной Египта 1.45. Коэффициент фонбет на ничью 3.80.
1: Большой футбол.
3: Реклама партнера трансляции.

0: 18+. Информация об организаторе основанных на игр, пари, акции, правила поведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, сроках розыгрыша и получения призов выигрышей указано на сайте fond.bet. Срок определения выигрышей определяется момент наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 21 февраля 2024 по 31 января 2027.
1: Большой футбол. Чемпионат мира 2026 на Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 10 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте. В студии Любовь Миронова. В этом выпуске об основных событиях дня.
3: Про главное.
2: Вице-премьер Александр Новак поручил увеличить поставки топлива в российские регионы. Нефтяным компаниям необходимо обеспечить внутренний спрос, сообщили в правительстве по итогам совещания о ситуации на топливном рынке. Отдельное внимание уделили Иркутской области и Забайкальскому краю, где сохраняется напряженная ситуация с обеспечением нефтепродуктами. Напомню, ранее Владимир Путин поддержал поставки дополнительного топлива в Калининградскую область. Тем временем в Белгородской области ввели лимит на продажу топлива. Согласно новым правилам, один покупатель может приобрести не более 30 литров бензина и 60 дизельного топлива за раз. Для жителей приграничных муниципалитетов сохраняется возможность заправки в сертифицированную тару. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев. Меры связаны с локальными перебоями поставок топлива на отдельных АЗС. При этом ситуация остается стабильной и контролируемой.
3: Про госавтоинспекцию.
2: Госавтоинспекция России отмечает юбилей. На протяжении 90 лет сотрудники ведомства следят за городскими улицами и загородными трассами. Сегодня у них профессиональный праздник. Начальник госавтоинспекции России с 1990 по 2003 год Владимир Федоров в беседе с Авторадио вспомнил, по его мнению, лучшие годы.
4: Самым важным был период, когда начальником госавтоинспекции стал Валерий Витальевич Лукьянов. Он придал службе новое дыхание, он ввел в службу огромное количество новелл. Он создал службу организации движения, по-новому взглянул на вопросы техосмотра, регистрации транспорта. И это практически пересмотр всех функций службы госавтоинспекции. Мне нравится, что сегодняшнее руководство начинает кое-где возвращать старые традиции. Я имею в виду отношение к техническому осмотру транспортных средств. То есть постоянство – это все-таки тоже признак мастерства.
2: Напомню, 3 июля 1936 года в Советском Союзе появилась структура, которой поручили следить за порядком на дорогах. Как пишет «Известия», за десятилетия служба прошла путь от небольшой инспекции до современной структуры, оснащенной цифровыми комплексами контроля трафика. В современной Москве инспекторы применяют компьютерную систему, которая мгновенно идентифицирует транспортные средства в потоке. Помимо контроля за соблюдением правил дорожного движения, сотрудники службы регулярно оказывают помощь гражданам в экстренных случаях.
3: Про регион.
2: 75 пляжей Анапы получили разрешение на открытие сезона. 11 зон проходит экспертизу. Вице-премьер Виталий Савельев провел заседание комиссии по ликвидации последствий ЧС. Известно, что сейчас ведется отсылка дополнительного слоя чистого песка на пляжах города, где фиксировался мазут. Курс доллара 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

а кто мы все, друзья? Конечно, одной большой семьей хочется вас всех назвать. И нас, ведущих авторадио, и вас, наших слушателей. Потому что действительно мы проводим много времени и как-то уже породнились. Прямой эфир первого автомобильного. Зовут меня Олег Пивунов. Друзья, отличного вам вечера. Надеюсь, что все у вас складывается сегодня именно так, как вы запланировали. Если находитесь в дороге, в пути, на автостраде, то делайте громче приемник. У нас много отличной музыки, которая скрасит дальний путь. И все получится. Вы прибудете туда, куда надо, и будете счастливы. Привет всем!

0: счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. И многие другие.
1: Четвертый

0: Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Крутые мужики летом не расслабляются. Они на тракториста обучаются.
2: Запишись в учебный центр «Спецкадр» и получи востребованную профессию. Проводим обучение на тракториста, машиниста экскаватора и автогрейдера, водителя-погрузчика, оператора-харвестера и форвардера. Учебный центр «Спецкадр». Вологда. Горького, 91. Телефон 8 800 222 89 90.

Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус,

0: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Казаки делают хиты.
1: Привет всем слушателям Авторадио. Друзья, мы музыкальный проект «Казаки делают хиты». С нетерпением ждем встречи с вами на новом грандиозном музыкальном фестивале «Большая дискотека Авторадио», где мы споем свой главный хит. Увидимся 4 июля на ВТБ-арене. Ваши «Казаки делают

Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+. Авторадио.

Авторадио не все равно, если вы вдруг не попадете по какой-то причине на большую дискотеку Авторадио, да, которая состоится уже завтра и откроет свои двери в 16:30. Поэтому, если вдруг вы немного замешкали, заходите на авторадио.ру и скорее покупайте, ну, уже оставшиеся, наверное, штучные билеты, но, тем не менее, приобретайте, потому что попасть на главное событие, музыкальное событие лета, это очень важно. И там мы с вами вместе с 30 тысячами наших, не побоюсь сказать этого, друзей, с нашим братством мы послушаем главных артистов Зиверта, Анну Асти, Григория Лепса и, конечно, Басту. Фестиваль начнет в 16:30, открывает свои двери. В общем, до завтра, друзья, ВТБ-арена, категория 12+. Меня зовут Олег Пивунов.

0: Авторадио представляет.
1: Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель?
0: Вы мечтаете о развитии и продвижении?
1: Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле
0: на сайте Авторадио.ру
1: и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру
0: при поддержке агентства стратегических инициатив.
2: 16+.

0: Реклама. Ведущий специалист травматолог-ортопед высшей квалификационной категории со стажем более 23 лет. Константинов Олег Александрович. Принимает в медицинском центре «Магнит Плюс». Не откладывайте визит к врачу. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 213-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Ремонт дорожает, но плитку все еще можно купить выгодно. Только в июле в «Мастер Плиткинг» керамогранит по 990 рублей за квадратный метр. Для квартиры, ванной, кухни, прихожей или дачи практичное решение по честной цене 990 рублей. Сэкономьте и время, и деньги. «Мастер Плиткинг», школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у консультантов.
2: Катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой Visus Absolute. Вологда Марии Ульяновой, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.

одинаковы приговоры по жизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

Реклама. Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 23.00 в столице.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Большой футбол. Чемпионат мира 2026. Прямое включение.
1: Добрый вечер, уже можно сказать доброй ночи, дорогие слушатели Авторадио. Надеюсь, ваше настроение на 10 из 10. Надеюсь, вы отдыхаете этим пятничным вечером. Ну и, конечно же, любители футбола также продолжают им наслаждаться. Еще раз весь эфир Авторадио приветствует каждого. Завершен второй тайм матча Австралия-Египет. И после 90 минут игры счет 1-1. Игра очень вязкая, игра очень контактная, игра откровенно очень тяжелая. Но после первого тайма вели-то в счете египтяне. Они могли сразу удвоить преимущество после выхода на футбольное поле, потому что в первой же атаке после возобновления встречи мог удваивать перевес своей команды Мармуш. Но, оказавшись с глазу на глаз с голкипером, он покатил рядом с правой стойкой. Давайте послушаем фрагмент прямой трансляции.
0: Большой футбол.
2: С центра разыграли египтяне, они ринулись в первую же атаку, которая могла завершиться вторым же голом. Мармуш! Ну как же так? Трюин еще толком в игру не вошел. Черкати устранился. Мармушу надо было попасть в створ. Первая атака после розыгрыша мяча с центра поля могла у египтян пройти голевой.
1: Но не получилось. Но отыгрываться-то нужно было именно номинальным гостям. И также, недолго пробегав после выхода на поле, они это сделали. На 55-й минуте стандарт на левом фланге заработала Австралия. И О'Нил нацеленно крутил в створ вратарской неудачно. Подставил ногу Хани. Мяч от нее влетел в дальний угол. Слушаем фрагмент прямой трансляции.
2: Здесь варианта разыграть не видно. Австралия. И мы ждем подачу. Вот она. И вот мяч. Посмотрите, с этой точки штрафные становятся сегодня голами. Какая-то волшебная она. 1-1. Австралия сравнивает счет.
1: И если в целом закрыть глаза на многие детали, то игра была равна. То есть играли две абсолютно равные команды. Но австралийцы как будто атаковали более охотно. Египет более глубоко садился в оборону. Но так или иначе, никто никому больше не забивал. А раз по итогам первых 90 минут счет 1-1. Нас ждут два тайма по 15. И в случае ничейного результата серия пенальти. А значит, мы продолжаем смотреть Матч ТВ. Мы слушаем Авторадио. И обязательно вернемся в прямой эфир с результатами этой встречи.
0: Большой футбол. Чемпионат мира 2026 на Авторадио.

вот абсолютно уверен, друзья, что каждый из нас является звездой. Ну, в каком-то коллективе, скажем, я не знаю, в семье или среди друзей, да, говорят же, ну, настоящая звезда. Или, может быть, в своей профессии. Бывают же звездные, да, звездные сантехники, ну, лучший просто, или звездный механик, или, например, звездный бармен. Ну, про последних даже и говорить не стоит. Иногда такие представления показывают. Если не видели, можете посмотреть в интернете. Очень интересно. Там не хуже звезд шоу-бизнеса. Кстати, о последних. Они у нас в эфире. Чудесные, музыкальные, с лучшими своими хитами, которые мы слушаем, любим и традиционно подпеваем. Это не возбраняется. Приемники погромче. Это «Первая автомобильная». Меня зовут Олег Пивунов. Привет.

4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник

0: Высокие коэффициенты на любые виды спорта, широкая линия и до 3 фрибетов по 500 рублей без дополнительных условий ждут тебя в букмекерской компании BetCity. Зарегистрируйся на сайте или в приложении BetCity и начни игру с бесплатной ставкой.
1: Информация об организаторе, основанных на риске, игр, пари, акции, правилах проведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, сроках розыгрышей, получения призов и выигрышей указана на сайте BetCity.ru. Срок определения выигрыша определяется моментом наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 8.09.2025 по 31.12.2026.
2: Авторадио.

Ой, немножко еще осталось, друзья. Меньше суток, и мы сможем подпевать Зиверт вживую, да, на большой дискотеке Авторадио, которая стартует 4 июля в субботу на стадионе ВТБ-Арена. Главное музыкальное событие лета, главное музыкальное событие года, я бы даже сказал. Ну, единицы, наверное, кто еще не успел приобрести билеты, и наверняка делают это прямо сейчас, уверен, на сайте авторадио.ру, друзья. Ну, а мы с вами завтра вместе, а нас 30 тысяч человек, танцуем и подпеваем Егору Криду, Анне, Асте, Григорию Лепсу, Владимиру Пресняков, дискотеки «Аварии», «Елки», ну и финальный аккорд даст Василий Баста. Вот это будет вечеринка. Категория ее 12+. Всем привет, зовут меня Олег Пивунов. Двигаемся вперед с первым автомобильным.

счастливых зрителей. Поют Зиверт, Владимир Пресняков, Ёлка, Добро, Татьяна Буланова и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить.

0: Большой футбол. Чемпионат мира 2026. Прямое включение.
1: Доброй ночи, дорогие слушатели Авторадио. Доброй ночи всем, кто наслаждается пятницей, всем, кто наслаждается музыкальным эфиром любимой радиостанции. Ну и, конечно же, доброй ночи всем любителям футбола. Буквально 30 секунд назад завершился матч 1/16 финала между сборными Австралии и Египта. После 120 минут игры счет 1-1, но в серии пенальти оказались удачливее египтяне. Конечно же, мы говорили и в первые 45 минут, да, что команды закончили игру при равном счете, при равном уровне игры и, в общем, на 2 по 15 на доп. Время, судя по всему, сил просто не хватило. Моментов было немного, но они были. На 93-й минуте с полуфланга Хасан выполнил вброс штрафную. На него выскочил Мармуш и в касание скинул правее Салаху. Ну и, собственно, зарядил выше ворот. Слушаем фрагмент прямой трансляции.
0: Большой футбол.
2: Матч Германии и Парагвая у нас ушел в дополнительное время. Германия, Нидерландов и Марокко. И это Салах, его настоящий удар первый. Тот, который был головой какой-то на прыжке, ухом, не в счет. Вот удар Салаха. Позиция отличная, потому что здесь его защитник проспал. И Салах не попал в ворот.
1: Ну и под занавес уже второго дополнительного тайма был редкий момент и у сборной Австралии. Причем опасный, прямо у границ штрафной соперника. Наверное, Мобиля, пострадавший, сам, в общем-то, и вызвался пробить, но удар пришелся в стенку. Слушаем фрагмент прямой трансляции.
2: Сбили Авера Мобиль. Снес Мохаммед Хани его. Рубанул. Ну и вот, может быть, это тот самый момент, ради которого Австралия, не поднимая головы из окопов, сидела и ждала. Здесь намечается движение. Окон Эглстер пробежал. Мобиль бьет. Выставленная нога Ашура. Аут.
1: Ну а далее у футболистов и одной и другой команды просто не осталось сил. Кто-то лежал после столкновений, скорости упали. Ну а раз никто больше не забивал, последовала логичная и естественная серия пенальти, замена вратарей, долгая подготовка к ней. И в этой лотерее сильнее оказался именно Египет. Слушаем фрагмент прямой трансляции.
2: Абдель Магид и Мэтью Райан. Это гол! И Египет в 1/8 финала! Египет в 1/8 финала! Египет идет дальше!
1: Действительно, Египет идет дальше, и теперь победитель ждет, собственно, в 1/8 своего визави, который определится матчем Аргентина-Кабо-Верде. Угадайте, кто фаворит. Разумеется, мы смотрим Матч ТВ, мы слушаем Авторадио и следим за матчами чемпионата мира по футболу в рамках прямых включений. И, разумеется, обязательно вернемся.
0: Большой футбол. Реклама партнера трансляции.

0: Чемпионат! 18+. Информация об организаторе основанных на риске игр, пари, акции, правила поведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, сроках розыгрыша и получения призов выигрышей указано на сайте fond.bet. Срок определения выигрышей определяется моментом наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 21 февраля 2024 по 31 января 2027.
1: Большой футбол. Чемпионат мира 2026 на Авторадио. Everybody get up.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире.
3: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве час ночи.
0: Авторадио. Номер один.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Немченко и многие другие.
1: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

0: Радио представляет.
1: Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель?
0: Вы мечтаете о развитии и продвижении?
1: Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле
0: на сайте Авторадио.ру
1: и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру
0: при поддержке агентства стратегических инициатив.
2: 16+.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер один.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
3: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Shine bright like a diamond.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер один.